0: понятно, что даже в таком формате многодневного электронного голосования, без порога явки, без графы против всех и прочего, у дирижеров процессов ЭЗП могут возникнуть некоторые проблемы. Но похоже, что взят курс на зачистку всего, способного сопротивляться безликому глобалистскому ядросовскому курсу.
1: Сам Матвеев, видимо, чувствуя напрашивающиеся параллели, отрицает свою оппозиционность.
2: Я не являюсь оппозиционером, конечно, не собираюсь никуда уезжать. Во-первых, я русский человек, державник в квадрате. Во-вторых, я нахожусь под санкциями большинства стран. Зачем мне уезжать?
1: Его коллега по Госдуме Константин Затулин уже злорадствует. Он уверен, что без Матвеева парламент станет только лучше.
3: Думаю, парламенту было бы лучше без Матвеева как в будущем, так и в этом созыве. Его мишенью сегодня являются мигранты из стран Средней Азии. Таджики, узбеки, киргизы. Он, не стесняясь, оскорбляет их, раздувая темные чувства населения. Считает, что таким образом набирает очки.
1: Но и Затулин считает, что нарушение авторских прав – лишь повод, чтобы убрать Матвеева, который только раздувает конфликты в трудное для страны время.
4: О том, как методы борьбы с оппозицией перебросились на системных игроков, мы поговорим с политиком Евгением Ступиным. Евгений, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Дело против депутата Матвеева, оно по случайности похоже на дело против Яблока или прецедент становится трендом?
5: Да нет, конечно, не по случайности. Мы видим, как одни и те же схемы часто применяются для недопуска каких-то кандидатов, устранения кандидатов. То есть раньше, вот мы помним, это экстремистская символика была, привлечение к административной ответственности. Ну, это и сейчас остается, но это прям повально применяется схема. То есть признание иноагентом тоже является таким способом. Ну вот теперь изобрели еще один, какие-то авторские права там через суд. Почему нет?
4: Это, наверное, важно понимать в контексте выборов, что сами выборы не определяют должности политиков в России, но выборы показывают готовность участников процесса быть встроенными в систему. И депутат Матвеев, комментируя ситуацию вокруг себя, говорит, что процесс против него – это обрушение легитимности выборов. К чему ведут похожие подобные сомнения в легитимности процедуры?
5: Ну, давайте это выборами не будем называть. Это процедура, имитирующая выборы в Государственную Думу. Так ее правильнее по факту называть. По поводу легитимности, ну, я думаю, у оппозиционной части общества никаких сомнений и так не было, что эта процедура нелегитимна, просто электронного голосования, многодневного голосования и тех вбросов, которые каждый раз бывают и на видео зафиксированы, этого достаточно, чтобы и недопуск вот и кандидатов, и партий, массовое признание там экстремистами, иноагентами, все это говорит о том, что, конечно, это никакие не выборы. Но с точки зрения тех, кто как-то сомневался и там более-менее как-то верил власти, там хотя бы наполовину, таких людей все еще много. И для них действительно вот недопуск таких кандидатов, которые, ну, вроде как патриоты, он может иметь значение, и они разочаровываются. Мы вот по Z-авторам видим, потому что они социально-то наивны, эти Z-авторы. Они часто считают, что раз они вот в войне за эту власть, ну, значит, власть их должна поддерживать, и где-то они могут даже эту власть покритиковать так по-дружески, да. На самом деле ничего подобного. И Матвеев, видимо, так же думал. Кстати, изначально Матвеев, если вы помните, в 22-м году, как только война началась, он выкатывал там антивоенные посты. Но потом скорректировался, и его Мархаева и Михайлова тогда 3М называли в КПРФ, которые вот не голосовали по провоенным этим инициативам. Но потом вот исправился и оседлал еще националистическую тему, которая вообще-то левым не присуща, да? КПРФ называет себя левой партией, но левый-то наоборот за вот эту, за интернационализм. Левые должны говорить о том, что это правящие классы угнетают трудящихся, да? Это не трудящиеся виноваты в том, что они едут в другие страны искать лучшей жизни. Это потому, что эксплуатация идет жесточайшая. И, соответственно, на самом деле, что она в Узбекистане, там, в Таджикистане идет, что у нас. Сейчас уже, наверное, трудно различить. У нас даже хуже, у нас еще их на войну загоняют. Так что это вообще сейчас не левая риторика у нее, а вот скорее крайне правая. И поэтому, да, вот Z-военкоры считают, что таким образом вот патриота загубили. Но для власти неважно, в какую сторону вы отклоняетесь. В патриотическую, в левую, в либеральную. Вообще неважно. Вы должны четко следовать указаниям из Кремля. Если не следуете, все, с вами расправятся. Вас объявят иноагентом, как этого сейчас вылетело из головы тоже другой-то Z-военкор.
4: Алехин, скорее всего.
5: Алехин, да. Вас могут объявить, даже если вы провластный социолог. То есть это никакой проблемы в этом нет, абсолютно. Вы должны четко исполнять, никакого своего мнения не иметь вообще. И тогда, ну вот, если сломаетесь полностью под властью, ну, скорее всего, вам ничего не будет тогда. И то гарантии нет.
4: Евгения, как вы думаете, боится ли сама власть, что эти люди разочаруются?
5: Я думаю, да, там просчитывают эти варианты. В любом случае, каждый такой шаг, он определенные издержки несет для власти, и они вот это, безусловно, имеют в виду. Ну, видимо, считают, что так вот по одному, если их, соответственно, убирать с поля, то глобально ничего страшного.
4: А зачем избавляться от своих сторонников? Я попрошу вас поставить себя на место российской власти и попробовать как-то проанализировать логический ответ на эти. Зачем? Зачем это делать, если люди все равно... Тот же Матвеев, да, он скорректировал свою позицию, подстроился, поддерживает власть. Зачем же ему мешать? Зачем вставлять ему палки в колеса?
5: Он слишком яро критиковал власть по миграционной политике. И слишком много говорил о мигрантах. При том, что я как бы против совершенно мигрантофобии, но мы понимаем, что миграционная политика, как и любая другая там, сфера здравоохранения, и пенсии, и там, обороноспособности, все. У нас все провалено, понимаете? И миграционная политика тоже. Там очень много есть за что критиковать. И он вцепился в это. Как бы, и, соответственно, ярко очень выступал на эту тему. И это не понравилось, потому что действительно больно бил, и многие слышали его слова и считали эти слова справедливыми. Вот за это и ответка. Если ты лоялен власти, ты, ну как бы ты позиционируешь, то ты должен не только быть в войне лоялен, ты должен быть всему лоялен полностью, иначе какая дума тебе может быть?
4: Можно сказать, можно ли предположить, что для нынешней власти все люди, которые ее поддерживают, это лишь... идейные временные попутчики, то есть когда они перестанут быть нужными, от них избавиться. И можно ли найти эту точку? Как понять, в какой момент идейный человек, который поддерживает власть, становится для власти ненужным?
5: Для власти вообще нет такого понятия, как идейный. Я это ощутил на себе, когда был депутатом Мосгордумы. Они, когда я приходил на какие-то заседания, начинал спорить, они меня спрашивали себе, а тебе это зачем? Ты с кем сотрудничаешь? Кто за тобой стоит? Понимаете, у них даже в мыслях нет, что человек что-то может делать по убеждениям. Потому что они все делают за деньги, за ресурсы. Все, у них нет других критериев. И они считают, что все остальные такие же. Просто набивают себе цену. Там понятие идейности отсутствует. Оно не обсуждается никем. Нет этого вообще. Только деньги, только ресурсы. Поэтому, покуда вот, конкретный политик или там, общественный деятель помогает им, соответственно, удержаться у власти, ну, все, он при дворе, значит. Если от него уже больше вреда становится в другой сфере, да, пусть войну поддерживают, а в другой сфере больше вреда наносит, все моментально отцепляется. Идейный он или нет, вообще никого не волнует. По умолчанию все продажны для власти.
4: Как так получается, что, соприкасаясь с властью, люди превращаются в оппозиционеров? Я вот тут тоже вспоминаю посты насчет Матвеева от разных провоенных блогеров, и один из них под псевдонимом Шекспир, например, призывает своих подписчиков идти голосовать против «Единой России» и расписывать схему, очень похожую на умное голосование. То есть то, чем оппозиция, реальная оппозиция, занималась еще 10 лет назад. Вот почему идейно близкие к Кремлю люди вдруг превращаются в оппозицию, соприкоснувшись с этой властью?
5: Потому что они начинают ощущать, пусть гораздо позднее, то, о чем я только что сказал, что власти, вообще война как идея, как там освобождение русскоязычного там народа какого-то на Донбассе, да, это вообще их не интересует. Их хоть не интересует только как карманы себе набить и, соответственно, как нас отвлекать этой войной. Война – это мощнейший отвлекающий фактор. Он очень удобен для того, чтобы оппозиционные настроения разбивать и подавлять. Потому что всегда можно любого оппозиционера назвать потворником врага. Если у тебя врагов нет, ну, вроде как, да, он, получается, просто вот за улучшение жизни народа, там, за политику борется. А если враг есть, всегда можно объявить этим врагом. Это, ну, Платон еще об этом писал. И ничего не поменялось, на самом деле, в этом смысле. И наша власть, она вот по этим лекалам очень четко действует.
4: Если власть так действует с теми людьми, которые уже встроены в систему, что ждет идейных людей, которые еще не успели в нее встроиться?
5: Идейных в каком плане? Вы имеете в виду, которые войну идейно поддерживают?
4: Я имею в виду, да, те, кто поддерживает войну идейно, те, кто критикует оппозицию, но кто находится внутри России и, может быть, надеется на то, чтобы встроиться в систему, но пока еще не встроился.
5: Ну, там разные, как бы, моменты есть, потому что многие люди, мы вот по Матвееву видим, что вроде он идейный был, я же с ним тоже лично общался, и в Самаре, когда был, ярко выступал против антисоциальных этих законопроектов «Единой России», и, ну, вот, как бы, когда надавили на него, и действительно потребовалось так жестко власть поддержать, он переменился и проявил, так скажем, моральную эластичность. Я готов с ним даже в дебаты вступить на эту тему, если он захочет. Но так многие, к сожалению. Я по Мосгордуме, опять же, определил, что людей, понимаете, ломают не пистолетом у виска. Это вообще какие-то настолько редкие случаи. Все банально. Деньги. Деньги предлагают, и подавляющее большинство, кто вот во власти оказываются, они на эти деньги соглашаются. И мне ведь предлагали тоже. Сразу же, я только стал депутатом, сразу же ходоки начались. И, ну, предлагали очень значительные услуги, там, суммы и так далее. Но и вопрос просто, кто идет на контакт, кто не идет. Это, ну, зависит от того, вот, насколько люди реально, там, убеждения какие-то есть или нет.
4: Спасибо большое вам, Евгений. Политик Евгений Ступин был с нами в эфире, рассказывал о том, как власть, какие методы власть использует, чтобы убирать своих попутчиков. И через похожий кризис разочарования во власти, доверия к власти проходили многие сторонники российской власти и несколько популярных сторонников войны. Кому-то из них пришлось покинуть Россию, кто-то пополнил список иноагентов. И несколькими днями ранее прокремлевский блогер Татьяна Монтян обвинила ФСБ в предательстве. По ее словам, она много лет сотрудничала со спецслужбами, но стала вдруг неугодной после критики телеведущего Владимира Соловьева. Подробнее в нашем сюжете.
6: Меня не предал только один, Инфантри, из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите.
7: Это бывший украинский юрист, а ныне российский блогер Татьяна Монтян. Украина обвиняет ее в коллаборационизме. В недавнем стриме со своим адвокатом Монтян рассказала, что российские спецслужбы предали ее. В России Монтян под уголовным преследованием, но предъявить ей нечего.
6: Я лежала, воя от боли, на матрасе и просто с них угорала. Я говорю, вот еще ту стену не простукали, давайте пилите, Шура, пилите, гири золотые. Это потрясающе, конечно. Когда они не нашли ничего ни на моих гаджетах, ничего украденного, у них осталась одна позорная моченая охранота. Но они продолжают, в том числе из федеральных каналов, клеветать на меня, что якобы я что-то украла.
7: Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире обвинял Монтян в воровстве денег, собранных для российских военных.
8: Купил себе несколько квартир, в том числе в Москве. Ничего тогда, гражданочка Монтян. А не хочет вежливо поинтересоваться налоговая служба? Как так возможно? Граждане отправляли деньги, думали, что они идут в помощь армии, а выясняется, идут в помощь в покупке квартир.
7: 27 октября 2025 года Росфинмониторинг внес Монтян в список причастных к терроризму и экстремизму. Ее счета в России заблокированы. У нее дома прошел обыск. Возбуждено уголовное дело. Предположительно, по экстремистской статье, писала «Новая газета Европа». Монтян говорила, что поводом для уголовного дела могла стать ее публикация от 2022 года. Там была фраза, цитата, «Охраноту мочить безо всякого сожаления». Под охранотой блогер подразумевала провластных экспертов и блогеров. Также проблемы у Монтян в России могут быть связаны и

0: зло. Чего бояться-то? Захотят убить, убьют. Не захотят, не убьют.
1: Мантян не простая публичная фигура, а народом из Керчи. И до 2021 года жила и работала в Украине. Занималась правозащитой. И даже публично критиковала Путина за аннексию Крыма.
2: Вся Украина кричит, что Путин...
3: Ну, я кричу. Я из Крыма, он отжал мою родину.
1: Но в феврале 22 года, за неделю до войны, на заседании Совбеза ООН Мантян, выступая по видеосвязи, обвинила Запад в провоцировании войны с Украиной.
0: Других целей у Запада нет. Только организовать войну. Если бы это было не так, то марионеточное правительство Украины давно было бы принуждено к исполнению Минских соглашений. А раз этого не происходит, значит, можно констатировать только одно. Запад хочет войны с Россией.
1: Уже в 2023 году Мантян получила российское гражданство. Ее быстро взяла в оборот Маргарита Симонян. Мантян стала колумнисткой телеграм-канала специально для РТ. Начала выступать на федеральных каналах и комментировать украинскую политику. Но потом ветер переменился.
4: Тебя уже челночницы вышибли с Russia Today. И мы сделаем все для того, чтобы тебя вышибли и из нашей страны. В том числе. Что там с тобой будет на твоей родине, так называемой, нас совершенно не волнует. Но обгадить нашу страну мы не позволим. Вам.
1: Пропагандист Борис Якименко также публично обвиняет Татьяну Мантян в присвоении и хищении средств, которые блогер собирала для поддержки российских военных на фронте. На российском ТВ ее теперь именуют не иначе, как срочно сборщица, и припоминают Крым.
5: Утверждала, что Крым нужно вернуть Украине, и при этом говорила, что собирает деньги для российской армии. И как она себя только не преподносила, и правозащитница, и адвокат, и колумнист, и чуть ли не зет-блогер. Ну а по факту теперь террористка, экстремистка Мантян.
6: Что вот меня, как москвича, конечно, приводит в изумление. Вот когда женщина просто извергает такой поток грязной брани, что ей реально хочется вымыть рот с мылом. Тоже часть украинской политической культуры. Хорошо, что этой украинской политической культуры в нашей жизни теперь будет немножечко меньше. Меньше отмывать придется. Вот всего этого дерьма.
1: В Украине против Мантян возбуждено уголовное дело о призыве к свержению конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность страны, коллаборационизме и оправдании российской агрессии. С 2025 года Мантян под украинскими санкциями.
7: О том, чему итоги сотрудничества с российской властью учат сторонников войны, мы спросим журналиста Дениса Казанского. Денис, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Татьяна Мантян не первый человек, которого приласкала российская власть, дала возможности, а потом бросила. Я вспоминаю и других блогеров, Алехин, 13-й, Картавых, Ремесло, может, еще кто-то вам придется на ум. Но сторонники войны, смотря эти истории, они делают какие-то выводы?
8: Я думаю, что нет. Ну, это ж какая история? Когда они уже оказываются в этом сообществе, то уже выйти из него просто так невозможно. Нельзя уже из сторонника войны, из такого людоеда перековаться в либерала, оппозиционера и так далее. Ну, понятно, что тебя не примут в этом либеральном лагере, как, в принципе, Илью Ремесло, несмотря на то, что он пытался отскочить, скажем так, от этой всей Z-истории, все равно никто так и не поверил ему, что он искренен до конца, и в итоге закончилось тем, что он стал как бы чужим и там, и его просто посадили, и он сидит, и о нем уже мало кто вспоминает вообще. И вот я думаю, что с остальными точно так же. Это такая история, вы знаете, когда, попадая один раз в это сообщество, да, в эту воронку, можно сказать, а дальше ты вынужден только постоянно подтверждать и подтверждать свою лояльность. И для этого нужно быть все более и более кровожадным, то есть оправдывать все больше и больше зверства, все больших и больших масштабов. И только так это работает, только в этом случае ты можешь оставаться в этом сообществе. Если ты начинаешь рассказывать, что Путин в чем-то не прав, что Путин, значит, не, там, скажем так, где-то ошибся, где-то принял не такие решения, что вот это человекоубийство, которое идет пятый год, оно не имеет вообще никакого смысла, что его нужно завершать, то тогда из вот этого сообщества ты выпадаешь. Также, если ты только где-то начинаешь сомневаться, что власть действует правильно,

0: ее критиковать тоже. Вот что и случается с Монтян, да, ты перестаешь восприниматься как благонадежный, и, соответственно, тебя там за что-то притягивают к ответственности. Вот те, кто слишком много себе позволял, то есть, несмотря на поддержку войны, пытался критиковать вот какие-то отдельные действия, да, вот российских властей или российского командования, те все равно попадают под этот каток. Вот Монтян, она за войну, она, по сути, поддерживает нынешний российский режим, но при этом она критикует какие-то отдельные аспекты. Вот, например, она много критиковала действия российской оккупационной администрации в Донецке, то есть вот Пушилина, да, так называемое правительство ДНР, которое, ну, там творит такой беспредел в Донецке, что просто, ну, невозможно это не замечать, игнорировать. И когда она рассказала о том, что эти люди наживаются на воде, что они воруют, что они наживают, ну, там, в водном кризисе, который они сами же спровоцировали, да, что Донецк сидит без воды, они продают питьевую воду, контролируя заводы по ее производству. Вот когда она раскрыла несколько таких вот очень нелицеприятных для Пушилина моментов, против нее и стали заводить уголовное дело. Естественно, что то, что ей там вменяют, высказывание про охрану, это полнейшая чепуха, ерунда. Судят ее не за это, тем более, что она это еще, по-моему, в 2022 году говорила. А дело возбудили только вот год назад, да, по-моему, что около года. То есть она просто очень много рассказывала о проблемах в российской армии, о нехватке вооружения, о нехватке людей, о том, что российские солдаты похищают и убивают людей в Донецке. Это тоже так. Она рассказывала, что в Донецке целая шахта есть, в которой там сотни тел местных жителей, которых туда просто убили российские военные, сбросили, и их просто никто не нашел. И вот именно за вот эти озвученные вещи ее сейчас и преследуют. Она слишком много говорит.
1: Попытаемся подвести какой-то итог этой истории. Почему работа на Кремль не заканчивается счастливым финалом, как вы думаете?
0: Ну, знаете, для некоторых она пока еще не закончилась никаким финалом, ни счастливым, ни несчастливым, они продолжают работать. Я думаю, что вот она заканчивается, чаще всего она плохо заканчивается вообще для перебежчиков из Украины. Потому что вот особая каста, самые вот эти несчастные люди, это те, кто перебежал из Украины, думая, что сейчас они станут русскими, что им заплатят, их примут в свой круг вот эти пропагандисты Кремля. Но вот эти все перебежчики из Украины так и остаются в России для россиян людьми второго сорта. Потому что их воспринимают так, как предатели, которые очень мутные люди, которых там перекупили. Соответственно, раз их купила один раз Россия, то их может и в другой раз кто-то перекупить. То есть их все равно воспринимают, вот их так и называют, там, Соловьев, да, и вот критики Монтян, они говорят там, криптохохлы, да, вот, криптобандеровцы. То есть они все в их понимании, как бы Монтян и другие, такие как она, как бы они ни пытались изображать из себя русских, вот они все равно остаются какими-то, значит, там, полукровками, да, то есть неполноценными, неблагонадежными гражданами. И поэтому им не доверяют до конца. И при случае
1: То есть могут
0: удобном
1: рассчитывать разве что на должность временного попутчика. Я пытаюсь резюмировать, простите, что перебиваю, поскольку время заканчивается нашего эфира на канале «Настоящее время». Спасибо вам большое, Денис, что нашли время на нас и на наших зрителей. Мы говорили о том, почему нет счастливого финала после работы с Кремлем. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий. И даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждается в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
3: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
4: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительные, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических. Обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
3: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
4: нет,
3: это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
4: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
3: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
4: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за ваш налогами придут обязательно.
3: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
4: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. Mm-hmm. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день — это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников они должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают. Ну, дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
3: Вы были первой Ну, я не помню тут точную хронологию. Вы были первые одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
4: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
3: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
4: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. То и даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
3: Да.
4: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
3: А как вы бы оценили публикации, несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги? И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
4: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
3: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
4: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
3: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
4: больше.
3: Соучастники.
4: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
3: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
4: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, о поганых либерах, про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем разговоре было понятно, о ком идет речь.
3: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
4: Ну,
3: они перестали бояться его произносить?
4: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» — это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и, во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
3: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
4: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот все это. Теперь это что, в Макс переносить? Во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, а что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно найти укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами. А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое, кремлевское. Вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней, зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
3: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас разговор на кухнях.
4: Да, буквально да.
2: Да. Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Каким вам представляется будущее России?
7: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
8: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
9: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
10: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 13 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Зеленский заявляет, что в текущем году США поставят Украине всего 1% своих запасов ракет для комплексов ПВО. Япония заявила решительный протест в связи с поездкой Владимира Путина на остров Итуруп. Партия «Яблоко» получила мотивировочную часть решения Верховного суда о снятии ее с выборов в Государственную Думу и теперь может обжаловать это решение. Также сегодня.
1: Эволюция Фиделя Кастро, которая происходила в течение десятилетий, она действительно феноменальна, ведь мы говорим о таком герое комикса, о таком мифе, о человеке из массовой культуры.
0: Исполнилось 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро. На фоне продолжающихся российских ударов по Украине, один из них сегодня был нанесен по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области, машинист и его помощник погибли, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз, теперь в интервью телеканалу CNN, обратился к западным партнерам, прежде всего к США, с просьбой предоставить больше ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул, что Украина в этом году получает в 2,5 раза меньше таких ракет, чем в 2025-м, а Россия, наоборот, увеличила в несколько раз число баллистических ракет, которые теперь бьют по украинской территории гораздо чаще. По словам украинского президента, поставки средств ПВО для нужд ВСУ во многом зависят от его постоянных переговоров с американскими и европейскими лидерами и что Украина полностью оплачивает эти вооружения. При этом, по мнению Зеленского, лишь небольшой части нынешних американских запасов ракет-перехватчиков Украине хватило бы, чтобы полностью устранить эту угрозу. В этом году я прошу американских партнеров продать мне 5% ракет из того количества, которое у них есть на складах. Если они продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все российские баллистические ракеты. Их ответ на сегодняшний день следующий. Мне дают 1%. Это то, чем я живу каждый день. Это был фрагмент интервью телеканалу CNN президента Украины Владимира Зеленского. В этом же интервью Зеленский сказал, что Украина нуждается в гарантиях безопасности после окончания боевых действий, потому что без них нельзя гарантировать, что Владимир Путин вновь не нарастит армию и не продолжит попытки оккупации новых украинских территорий. Сегодня же Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях, что в ходе наступления на Александровском направлении на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей украинские военные с января по август нынешнего года вернули под свой контроль не менее 26 населенных пунктов, ранее захваченных Россией. Освобождены не менее 745 квадратных километров украинской территории. Одновременно поступают сообщения о том, что российская армия захватывает одно из ключевых сел для обороны города Славянск в Донбассе. Это село Рай-Александровка. На карте аналитического проекта Deep State это село расположено на возвышенности всего в 12 километрах от Славянска, пока еще отмечена как серая зона. К северо-западу от Рая Александровки находится город Николаевка. Вблизи него пролегает трасса, соединяющая Славянск и Лиман. Если она будет перерезана российской армией, то это поставит под угрозу логистику ВСУ на лиманском направлении. Вот что говорит о важности обороны села Рая Александровка фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Во-первых, это важно, потому что, когда силы обороны будут деоккупировать это село, это неизбежно будет сопровождаться потерями среди личного состава. Во-вторых, это важно тем, что российские войска, конечно, создадут там плацдарм. Учитывая, что село расположено на возвышенности, оно будет благоприятной позицией для запуска не только FPV-дронов на оптоволокне, но и радиоуправляемых дронов при благоприятном радиогоризонте. И в-третьих, Как уже было упомянуто, это артиллерия, которая с господствующей высоты сможет обстреливать город. Уже сейчас в Славянске наблюдаются последствия такого продвижения. Та часть города, которая находится ближе к трассе Киев-Харьков-Довжанский, уже стала своеобразным маршрутом для FPV-дронов на оптоволокне. Обломки этих дронов, атакующих автомобили, можно увидеть и на мостах, ведущих в Славянск, и непосредственно на улице Свободы, первой улице после въезда в город через мосты. На улице Свободы российские FPV-дроны на оптоволокне залетают под защитную сетку и атакуют автомобили. Кстати, недавно российские пропагандистские каналы, связанные с Министерством обороны Российской Федерации, опубликовали соответствующие видеоролики. Благодаря оптоволоконному управлению качество изображения действительно высокое, и на этих кадрах видно, как российские дроны поражают автомобили на этой улице. То есть последствия этого продвижения уже сейчас становятся очевидными и с каждым разом проявляются все сильнее. Также наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением. Учитывая, к сожалению, такую негативную динамику, можно ожидать, что они будут только учащаться. Ну и, наконец, не нужно быть прогнозистом, достаточно сравнить нынешнюю ситуацию с той, которая складывалась летом 2022 года, когда Славянск и Краматорск оставались без электроснабжения, воды и газоснабжения. Если проводить эту аналогию, можно предположить, что подобная ситуация вполне может повториться еще до конца этого лета. Это был фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Сергей Горбатенко. Время свободы. Владимир Путин сегодня посетил остров Курильской гряды Туруп, который наряду с островами Кунашир, Шикотан и островной грядой Хабамай Япония считает своей северной территорией. Неурегулированность территориального спора между Москвой и Токио уже 80 лет мешает заключению официального мирного договора между Японией и сначала Советским Союзом, а потом Россией. Никаких существенных сдвигов за это время не произошло, хотя попытки время от времени предпринимались. В 2012 году остров Шикотан, будучи президентом России, посетил Дмитрий Медведев. Путин приехал на спорные территории впервые после того, как в 2000 году занял пост главы российского государства. Российско-японские отношения стали более напряженными после того, как Япония выступила против российской агрессии против Украины. Вчера во время учений Тихоокеанского военно-морского флота России в районе Южно-Сахалинска Путин сделал несколько заявлений в адрес Японии. Вот цитата. «Хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь Японии, наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии, у нас нет к ней абсолютно никаких претензий. У Японии есть территориальные претензии к нашей стране, имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны». Конец цитаты высказывания о Японии Владимира Путина. А сегодня на Итурупе Путин встречался с военными и говорил о необходимости защиты восточных рубежей России.
2: «Вчера в ходе учений, перед учениями, командующим флота и его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Это территория непростая».
0: В ответ на демонстративную поездку Путина на Итуруп Министерство иностранных дел Японии немедленно выразило резкий протест. Затем со специальным заявлением выступила и премьер-министр страны Санае Такаити.
3: «Мы получили сообщение о том, что президент России Владимир Путин сегодня, 13 августа, посетил остров Итуруп. С тех пор, как президент Путин в январе 2024 года заявил, что обязательно посетит северные территории, правительство Японии неоднократно призывало призывала российскую сторону не допускать такого визита. Сегодня мы решительно протестуем против визита президента Путина на остров Итуруп. Северные территории являются исторически и юридически неотъемлемой частью территории нашей страны. Визит действующего президента России на остров Итуруп несовместим с последовательной позицией Японии в отношении северных территорий. Более того, этот визит оскорбляет чувства японского народа и является абсолютно неприемлемым.
0: Это была премьер-министр Японии Санае Такаити. В апреле 2022 года Япония обнародовала новую так называемую «синюю книгу по дипломатии». Это правительственный справочник о внешней политике страны. В нем Южные Курильские острова названы исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией. До 2003 года японская дипломатия официально называла эти острова незаконно оккупированными, а до 2012-го – исконными землями. С 2012 года правительство Японии избегало таких формулировок, надеясь достигнуть компромисса с Россией. После начала военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении Владимира Путина и российских высших должностных лиц, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Вы слушаете «Время свободы». Верховный суд России направил партии «Яблоко» мотивировочную часть решения по иску партии «Родина», в которой описано, какие именно претензии стали поводом для снятия «Яблока» с выборов в Государственную Думу. Из мотивировочной части следует, что суд посчитал справедливыми претензии «Родины», касающиеся пожертвований «Яблоку» из-за рубежа, публикаций в поддержку партии в запрещенных сейчас в России соцсетях, а также имевшие место нарушения авторских прав при изготовлении агитационных материалов «Яблока». Обвинения в экстремизме в адрес партии суд отверг. Теперь «Яблоко» может оспорить свое снятие с выборов в апелляционной комиссии Верховного суда, а председатель партии Николай Рыбаков выступил с обращением, в котором сказал, что у «Яблока» есть план «Б» и что партия продолжает предвыборную кампанию.
4: Да, Верховный суд принял решение о снятии «Яблока» с выборов. Но решение суда еще не вступило в силу. Мы будем его обжаловать. Мы будем бороться против этого решения. Не отчаивайтесь, не теряйте надежду. Мы с вами вместе. Потому что настоящая цель, чтобы вы разочаровались, чтобы вы потеряли веру, чтобы вы потеряли надежду. Этого не будет, это нельзя делать. Мы с вами должны продолжать бороться за мир, бороться за то, чтобы в России люди жили без страха. У нас есть план «Б». Партия «Яблоко» будет на выборах в сентябре 2026 года. А теперь о том, что делать сейчас. Первое. Вступайте в партию «Яблоко». Второе. Становитесь нашими сторонниками. Третье. Помогайте нам финансово. Четвертое. Пишите письма тем, кому сейчас очень тяжело, политическим заключенным. И пятое. Становитесь наблюдателями на выборах в сентябре. Не отчаивайтесь. Именно этого хотят, кто снимал «Яблоко» с выборов, чтобы вы отчаялись и разочаровались. Этого не будет. Мы продолжаем бороться за мир вместе с вами.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Различные СМИ в последние дни опубликовали материалы, из которых следует, что сама партия «Родина», подавшая иск против «Яблока», нередко нарушала авторские права, а живущий за границей бывший координатор «Открытой России», так называемый иноагент Антон Михальчук, перевел 500 рублей из-за границы на счет лидера «Родины» Алексея Журавлева и тут же потребовал снять «Родину» с выборов за иностранное финансирование. Журавлев пообещал вернуть деньги, назвав их «подачкой неберучки». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 13 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Демократы, ведущие себя как дети, последнее, что может удивить. Я теперь жалею, что дала возможность задать вопрос Associated Press. Конечно, президент поддерживает мирные протесты, что за глупый вопрос. При всем уважении, только репортер «Нью-Йорк Таймс» мог задать такой вопрос. Это лишь несколько примеров пикировки с аккредитованными в Белом доме журналистами пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит о скорой отставке, которую вчера объявил президент США Дональд Трамп. Левит стала самым молодым в истории пресс-секретарем американской администрации, заняв этот пост в возрасте всего 28 лет. Она является одной из самых активных сторонниц как самого Трампа, так и движения «МАГА», часто в очень резкой форме критикует тех, кто пытается возражать американскому президенту или ставит под сомнение его решение. В начале мая Левит ушла в декретный отпуск всего за 2 дня до рождения своего 2-го ребенка. Последний перед этим отпуском ее брифинг был посвящен попытке нападения на Трампа во время ужина корреспондентов Белого дома, на котором Левит сама присутствовала. За время отпуска, продолжавшегося меньше 2 месяцев, число брифингов в Белом доме резко сократилось. В первых публикациях, посвященных скорой отставке Левит, которую Трамп объяснил необходимостью для нее больше времени проводить с семьей и детьми, высказывается предположение, что на фоне снижения рейтингов одобрения своей деятельности президент США хочет переформатировать свои отношения с прессой. Левит написала, что решение уйти для нее было радостным с оттенком грусти, но что она остается сторонницей МАГА и будет работать советником президента Трампа. Вы слушаете «Время свободы», четверг, рубрика «Высоких технологий». Ее ведущий, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, сегодня сравнивает, как в США и в Европе внедряются и сертифицируются беспилотные автомобили.
5: 30 июля американское ведомство, которое отвечает за безопасность на дорогах, выдало компании ZUX, она принадлежит Amazon, специальное разрешение на коммерческую эксплуатацию ее беспилотных машин. Проще говоря, впервые позволило брать деньги за поездки. Машины ZUX выглядят как небольшой вагончик. 2 ряда сидений друг напротив друга. 4 пассажира. Ни руля, ни педалей, ни места для водителя. Сразу уточню, что ездить эти машины начали не сейчас. Уже больше года они бесплатно перевозят людей в Лас-Вегасе и Сан-Франциско. Через них прошло более 500 000 пассажиров. Теперь им разрешили не только ездить, но и брать за поездки деньги. Почему для этого понадобилось отдельное разрешение? Потому что американские правила безопасности автомобилей писали в те времена, когда никто не сомневался. За рулем всегда человек. В них прописаны руль, педали, зеркала, обогрев лобового стекла и многое другое. У ZUX всего этого нету. Поэтому компанию временно освободили от 8 федеральных требований безопасности. Разрешение действует для выпуска до 2500 машин в год в течение 2 лет. При этом компания обязана сообщать о каждой аварии и о каждой внештатной остановке. А государство оставило за собой право отменить разрешение, если возникнут серьезные проблемы. А теперь о том, о чем в пресс-релизах обычно говорят меньше. За 2 недели до этого решения ZUX отозвала программное обеспечение всех 105 своих автомобилей. Причина – случай 20 июня, когда их машина без пассажиров въехала в густой дым возле места, где работали пожарные. Огородить дорогу еще не успели, а автомобиль ZUX попытался объехать препятствие и остановился прямо в зоне происшествия. А еще за неделю до этого руководитель того самого американского ведомства разослал всем разработчикам беспилотных автомобилей довольно жесткое письмо. Его главный смысл был прост. Если беспилотник не умеет безопасно взаимодействовать со службами спасения, значит, он представляет опасность. Получается интересная ситуация. Разрешение на коммерческую эксплуатацию получила компания, которая совсем недавно признала проблему с тем, как ее машины могут реагировать на густой дым возле места происшествия. Но именно для этого и существует система ограниченных разрешений. Не потому, что технология идеальна, а потому, что государство считает возможным проверять ее в реальных условиях под жестким контролем и с обязательной отчетностью. Теперь давайте взглянем на Европу. Здесь полностью беспилотных коммерческих такси пока почти нет. 8 июня министры транспорта 17 европейских стран подписали совместную декларацию. Ее смысл в том, чтобы сначала договориться об общих правилах, потому что сейчас каждая страна регулирует такие машины по-своему. А полноценная общая европейская система правил ожидается не раньше конца следующего года. Одно исключение все же есть. С 1 июня беспилотные автомобили начали перевозить пассажиров в трех кантонах Восточной Швейцарии под управлением компании «Постауто», дочернего предприятия швейцарской почты. Там используются машины китайской компании «Байду». А кроме того, в салоне находится оператор безопасности, которого, впрочем, в будущем планируют убрать. В Великобритании сразу несколько компаний уже готовы начать коммерческие перевозки и ждут окончательных разрешений. И вот вывод, который мне кажется самым важным. Вопрос давно не в том, умеет ли машина ехать самостоятельно без водителя. Да, она умеет. Вопрос в том, кто отвечает за нештатную ситуацию, когда машина сталкивается с тем, чего раньше не видела. Например, с густым дымом, аварией или работой спасателей. Америка отвечает на этот вопрос так. Давайте запускать в пробном режиме, под строгим контролем, обновляя регулирование на ходу. Европа отвечает иначе. Давайте сначала примем общие правила, регламенты, а уж потом будет массовый запуск. И, возможно, именно эта разница сегодня важнее любых технических характеристик беспилотных автомобилей.
0: Рубрику «Новости высоких

0: Александр Дубровский.
1: Эволюция Фиделя Кастро, которая происходила в течение десятилетий, она действительно феноменальна, ведь мы говорим о таком герое комикса, о таком мифе, о человеке из массовой культуры. И второе, что я хотел бы отметить, это то, что Фидель, который начинал как один из, ну, может быть, сотен народных революционных героических вождей, привлекательных внешне, по-мужски, безусловно, привлекательных, да, с винтовкой в руках, он эволюционировал до, наверное, и внутреннего состояния, и внешнего вида, ну, по сути, своей настоящего монарха. И относиться к нему, конечно, как к какому-то там лидеру какой-то революции или к народному герою совершенно невозможно. Фидель – это человек, который так любил власть, что это было заметно еще его наставником в 40-е годы, когда он маленьким мальчиком учился в иезуитском колледже. Все помнят о том, что Фидель Кастро юрист, что он действительно с отличием закончил Гаванский университет, но до этого он довольно долго посещал иезуитский колледж, и вот иезуиты на Кубе, его учителя, отмечали, когда он был совсем еще маленьким, невероятное честолюбие этого мальчика и невероятную его способность подчинять своей воле и магии, своего напора, своей личности, всех других окружающих мальчишек. Он, судя по каким-то отрывистым, разным воспоминаниям людей, которые были тогда с ним в школе, он выиграл какие-то невероятные пари, где требовалось доказать свою доблесть. Он мог пожертвовать последним куском хлеба ради друзей, ну, произвести на них впечатление, откуда-то там прыгнуть или на огромной скорости влететь на велосипеде в стену и потом пролежать в больнице 2 месяца. Но, безусловно, он был героем улицы. Уже тогда. Он был всегда склонен к эпатажу. Ну, все помнят его речь на суде после того, как провалился захват казарм Мангада в 1953 году. Все его заговорщики были арестованы. Вот эта история меня оправдает. И так было всегда. В-третьих, наверное, важно то, что он был, безусловно, очень живой человек. Большинство тех или иных вождей, я беру это слово в кавычки, которых мы помним во второй половине 20 века, они были либо просто очень жестокие, ну, скорее всего, они все были в той или иной степени склонны к деспотии и даже временами к какому-то садизму, либо они были, что называется, все равно такие люди, застегнутые на все пуговицы. А Фидель никогда, например, не скрывал, говоря современным языком, свою сексуальность. Все помнят, что у него была куча жен, куча любовниц, куча внебрачных детей, все эти опубликованные его письма к возлюбленным, где он пишет о том, что влюбленный человек переживает Бога, что женщина и вожделение к женщине это самое великолепное, что можно пережить, это лучше всего на свете. Все эти его бесконечные сигары, все его увлечения дайвингом, при этом улыбка, обаяние. Он был по-своему гедонист. Вот это, конечно, не могло не привлекать. С кубинцами мне удавалось поговорить, но это было нелегко, это было на условиях практически анонимности или полуанонимности, где-то поздно вечером на каких-то частных квартирах или во время совместной какой-то выпивки где-то там в сквере на улице. И, конечно, они жаловались на то, что жизнь вот в стране, где лучшим подарком девушке на свидании является пара рулонов туалетной бумаги, да, ну о чем здесь можно говорить? Я неоднократно, рассказывая о своих встречах на Кубе, упоминал вот эту фразу, которую один молодой человек произнес там ночью мне, когда я его слегка подколол, сказав, ну, если вот все так жалуетесь, да, вот вы же говорите при этом, что Куба – остров свободы, почему с вашим опытом революционной борьбы, вы покорно сидите, ничего-то ждете. Он внимательно на меня посмотрел, сказал, что мы ждем, когда умрут все, кто должен умереть. Клан Кастро, он вообще довольно большой. И в клан Кастро входят не только прямые по крови члены семьи, но и ближайшее окружение, что называется, присные, да, и даже там какие-то дальние родственники, занимающие весьма значительные, заметные посты в государстве. Но многие люди все равно в основном старшее поколение Фиделя боготворили. Люди эти при этом, конечно, десятилетиями читали газету «Гранма» и ничего больше, никогда свой остров не покидали, они маленькими где-то родились и всю жизнь там провели, когда они уже, допустим, человек лет 70, когда он родился, уже был Фидель, Он всю жизнь слушал Фиделя. Может быть, даже он умер уже. Фидель все еще был жив.
0: О феномене Фиделя Кастро рассказывал специалист по странам Латинской Америки, обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Напомню, что сегодня, 13 августа, исполнилось ровно

100 лет со дня рождения Фиделя Кастро. И еще одна сегодняшняя дата. Ровно 65 лет назад, в 1961 году, началось строительство Берлинской стены, окончательно разделившей Берлин на восточный и западный до 1989 года. В столице Германии в эти дни проходят мероприятия в память о тех событиях и о тех, кто погиб, пытаясь бежать из восточного Берлина. Ну, а я закончу сегодняшний выпуск песней в исполнении Марлен Дитрих, которая называется «Я оставила свой чемодан в Берлине». Песня была записана еще в 1955 году. Впрочем, уже тогда было понятно, что появление чего-то подобного в Берлинской стене неизбежно.

0: слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это снятие партии «Яблоко» с выборов и провал российского фильма «Последний богатырь. Колобок» в прокате. Верховный суд России 10 августа снял с предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу федеральный список кандидатов партии «Яблоко», единственной парламентской партии, которая выступает за прекращение огня. Иск подала партия «Родина». Ее поддержали Центральная избирательная комиссия и прокуратура. Представители «Родины» заявили, что «Яблоко» нарушало правила предвыборной агитации. Среди претензий были так называемые нарушения авторских прав из-за использования фотографий и изображений, а также публикации, которые истец счел агитационными. В материалах дела упоминалось интервью Григория Явлинского, фраза «Пусть всегда будет солнце», высказывание о войне и ссылки на публикации СМИ, внесенных в реестр иностранных агентов. «Родина» также ссылалась на обвинения в распространении материалов, которые якобы могут иметь признаки экстремизма. При этом само «Яблоко» считает основания для снятия списка несоразмерными и намерено обжаловать решение. Бывший сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин пишет, что схема не новая.
4: Надо сказать, что я много видел таких исков. До КАС они назывались жалобами. Претендент-спойлер несет в суд текст, написанный юристом основного претендента, в который вложены реальные и мнимые нарушения, масса ссылок на постановления Конституционного суда и Верховного суда и цитирование нужных и ненужных норм закона. Дальше суд выбирает из иска нужные места, цитирование оставляет обязательно, со всем абсурдными утверждениями не соглашается и удовлетворяет иск частично, то есть принимает решение в пользу истца, если ответчик нежелательный, или наоборот, если ответчик желательный или вообще никакой. Увы, речь не идет ни о соразмерности наказания, ни о рассмотрении дела в совокупности с конституционными правами избирать и быть избранным. А сами по себе доводы особой роли не играют. Вот и у «Родины» так. Доводы по большей части смешны и незначительны. Некоторые просто абсурдны. Например, о том, что в зарубежных сетях контент в поддержку «Яблока» получил поддержку на сумму более 88 миллионов рублей. А это превышает предельные расходы из избирательного фонда.
3: Журналист и социолог Игорь Яковенко пишет, что иск был составлен кое-как.
5: Сам процесс снятия был невероятно позорным фарсом. Истцом выступила партия «Родина», а ее лидер – знаменитый, очень широко известный в российском телевизоре любитель секса с черепахами, депутат Журавлев. И поскольку ему, видимо, было поручено проявить себя, иск был составлен настолько карикатурно и бездарно, что весь процесс приобрел характер фарса.
3: Виктор Шендерович считает, что Кремль испугался «Яблока».
6: Главный и простой вывод из сегодняшнего решения Верховного суда – Сирич, Путина и Ко. Они прилюдно обделались от страха. Кремль планировал для «Яблока» типовую судьбу мальчика для битья, получить свои 2-3% и еще раз констатировать маргинальность либеральной идеи в России. Но нарастание антивоенных настроений в России, очевидно, обрушило этот план. Я, честно говоря, был уверен, что партию снимут ближе к выборам, когда до Кремля дойдет возможность повторения эффекта Тихановской. Но они спохватились почти сразу. Умненькие подлецы все сообразили вовремя.
7: О консолидации вокруг яблока в эмиграции пишет политик Илья Яшин.
4: Оппозиция в изгнании, вопреки ожиданиям, не перессорилась, а проявила редкую солидарность. Практически все призвали голосовать за яблоко. В соцсетях развернулась массовая народная кампания в поддержку партии, к которой подключились крупные неполитические блогеры. Возник какой-то небывалый энтузиазм. В общем, стало понятно, что на этих выборах у Кремля есть все шансы получить эффект Тихановской, которую Лукашенко на выборы пустил примерно по тем же мотивам, а потом по факту проиграл ей голосование. Осознание этого риска, судя по всему, и привело к иску в Верховный суд о снятии партии буквально через несколько дней после регистрации.
7: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов считает, что самым важным в кампании «Яблоко» были не сами выборы, а агитация.
5: Дискуссия о поддержке «Яблоко» упустила из вида самое важное. Дело, разумеется, не в прошлых разочарованиях, связанных с «Яблоком» и ее основателем. И не в том, был ли у «Яблока» шанс устроить маленькие опрокидывающие выборы и пройти 5-процентный барьер. Совсем никакого практического смысла нет в электоральной волчьей цитате «нельзя играть в карты с шулером», которые рутинно обосновывают политическую апатию. Эксперты по выборам почти единогласно подтверждают, что путинская избирательная практика строится именно на контролируемой деполитизации, когда подневольные группы населения ходят голосовать, а граждане остаются дома. В нынешней кампании критическое значение имело вот что – перспектива 6 недель легальной агитации за мир в условиях, когда люди ищут выход из войны. Яблоко сняли, потому что невозможно просчитать последствия этой агитации.
7: Писатель Дмитрий Кононыхин считает, что таким образом новые люди получат больше голосов.
8: Я всегда был категорическим противником троцкистской партии «Яблоко», особенно после того, как узнал, что среди идеологов этой интеллигентской партии были победители в гражданской войне. Но снимать яблоко для того, чтобы больше протестного народу пошло голосовать за наскоро сляпанных и абсолютно марионеточных новых людей, здесь чувствуется пухлая рука комсомольских соцархов, но не мозги.
7: Журналист Сергей Ковальченко пишет, что власть испугалась яблока.
6: Дело тут не в поддержке эмиграции, потому что внутри страны ее не очень хорошо видно и слышно. Дело в силе жребия, который выдвинул яблоко на вторую позицию в бюллетене и сделал из этих выборов референдум, за войну ты или против. И оказалось, что против войны очень и очень много людей, и они поняли, что им теперь можно высказать это публично. Власть им это разрешила. И они стали высказываться. Да так, что Кремль испугался яблока, которое проходит в Думу, да не просто проходит, а формирует фракцию. А вот этого власти уже не нужно.
7: Политолог Игорь Эйдман пишет, что сегодня в России любая партия – это партия власти.
4: В России любая партия сегодня является партией власти. И «Яблоко» тоже партия власти, только немного более вегетарианская. Просто власть предложила такую опцию в меню. Но пришли строгие диетологи, овощное убрали, и теперь в меню только мясные блюда. Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только «Единая Россия», но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власть и полностью ею контролируются. Давайте представим себе, свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства мест в Думе, предположим, не 70, а 45% мест, а остальные – другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди». Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
7: Политолог Иван Преображенский отмечает бессмысленность споров и что надо еще дождаться апелляции.
5: Вместо обсуждения более широкой, чем электоральная кампания «За мир», между россиянами идут споры об электоральных стратегиях. Голосовать ли за любую партию, кроме «Единой России»? Или о том, имела ли недопартия «Яблоко» шансы набрать 10% или только 2%? Ну или совсем бессмысленный спор о том, надо ли было агитировать за это «Яблоко». И это при том, что оно даже не снято еще окончательно, и можно вести до решения апелляции кампанию и как бы за «Яблоко» и за «Мир». Это все поворот в тупик.
7: Журналистка Наталья Барабаш уверена, что худшее еще впереди.
9: Не яблоко жалко. Жалко, что страна окончательно схлопнулась, превратилась уже в настоящую тюрьму и погрузилась в полную безнадегу. Те, кто сейчас начнет писать, да это давно произошло, о, вы не представляете, какой маховик репрессий еще в запасе. Именно со снятия вполне вроде бы подувядшего яблока, как мне кажется, начнется новый этап. Они окончательно перестанут манерничать, назовут войну войной, проблеют козлиными голосами «Вставай, страна огромная», запретят выезд и въезд, введут графу «Родственники за границей» и сажать, сажать, сажать. Режим почуял опасность и уже не будет промокать с клыков салфеточкой кровь. А те, кому россиян не жалко, если вы из Украины, я вас понимаю. Мне моих друзей и знакомых жалко. Те, кто ненавидит войну, поделать сейчас они ничего не могут.
7: Политолог Александр Кынев считает решение спровоцированным.
6: Первое. Иск был плохо и некачественно подготовлен. Второе. Однако пиар-бравада, пикеты и так далее вокруг иска от демоппозиции все равно не оставили яблоку никакого шанса победить, потому что в таких условиях это было бы моральной победой и колоссальным пиар-успехом. Никто бы этого им не дал сделать в своем уме и твердой памяти. На любые попытки публичного давления власть всегда отвечает асимметрично. Третье. В результате радикал-патриоты навязали власти свою повестку, потому что иначе в суде власть повести себя в такой ситуации уже не могла. Четвертое. Таким образом, радикал-демократы чрезмерной и вызывающей демонстративной пиар-активностью вокруг яблока вначале спровоцировали иск, а затем и решение суда. Причем, если вначале яблоко пыталось отмежеваться от такой поддержки, то потом фактически включилось в эту логику. Поход под камеры и через толпу в суд шансов уже не оставил.
7: Политик Юлия Галямина пишет, что яблоко действительно имело огромную поддержку, потому и сняли.
10: То, что яблоко сняли, говорит нам об одном. За него реально хотело проголосовать настолько много людей, что это невозможно было нивелировать всякими подтасовками и фальсификациями. И это, конечно, большая заслуга прежде всего самой партии, которая заняла прямую антивоенную позицию, очень близкую миллионам россиян. Впрочем, это еще и заслуга самих россиян. Они не присоединились к государственному милитаризму. А это еще раз доказывает, что государство и граждане в современной России далеко не одно и то же.
7: Экономист Дмитрий Некрасов пишет, что на яблоко Кремль планов не имел и действовал по ситуации.
4: Давно пора осознать, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Никаких планов у Кремля не бывает по определению. Эта сущность слишком велика, чтобы иметь общий план, не то что последовательно его придерживаться. Даже отдельные башни Кремля хоть в теории и могут придумать какой-то план, но слишком велики, чтобы его последовательно придерживаться. Планы бывают у отдельных людей. Но проанализируйте себя и окружающих и подумайте о том, сколь многих вы знаете отдельных людей, которые последовательно придерживаются собственных планов. Но комментировать это, конечно, ничего не мешает. Ждите.
7: Бывший дипломат и журналист Александр Баунов отмечает, что под удар могут попасть и партия «Новые люди».
5: Может получиться, что снятие яблока одновременно ударит и по новым людям. После изгнания партии с миролюбивыми лозунгами, те, кто хотел бы проголосовать за эти лозунги, будут больше сторониться новых людей, которые себе таких лозунгов позволить не могут. И после погрома яблока, который, возможно, продолжится, будут выглядеть особенно гадкими соглашателями. Так что от них могут отвернуться многие из тех, кто проголосовал бы за них, если бы яблоко вообще не регистрировали и не снимали.
7: Высказался и Григорий Явлинский. Он считает, что сегодня речь уже не про судьбу яблока, а про судьбу страны.
6: Снятие с выборов партии именно с такой программой, без каких-либо реальных оснований, это саморазоблачение политической системы. Это решение говорит о важности нашей программы гораздо больше, чем любые официальные результаты выборов. Очевидно, что запрос на мир и свободу сегодня оказался значительно сильнее, чем предполагали власти. Голосование за яблоко – это возможность для граждан России заявить о необходимости альтернативы. Это возможность сказать, в России все больше людей, считающих, что политическим приоритетом должно быть сохранение жизни людей – а целью – достижение соглашения о прекращении огня. Отсечение яблока от выборов означает отказ от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Речь не столько о кандидатах яблока, сколько о тех, кто их поддерживает или может поддержать. Это также означает дальнейшее сокращение политических и дипломатических возможностей для России. Власть испугалась или не понимает всего этого и снимает яблоко с выборов. Мы не согласны с принятым решением и будем его обжаловать. Мы рассчитываем, что апелляционная инстанция отменит решение о снятии яблока с выборов. Мы надеемся, что власть учтет общественный запрос на мир, свободу и жизнь без страха и изменит свою политику. Речь идет не о судьбе яблока, речь идет о судьбе России.
7: Александр Подробинник отмечает, что Кремль испугался конкурента.
4: Снятие яблока с псевдовыборов демонстрирует неуверенность Кремля в собственных возможностях. Хаос, царящий в головах правителей, материализуется в сумбурных решениях и нервных метаниях накануне дурно срежиссированного шоу. И что в сухом остатке? Понятно, что никто всерьез не рассматривал чью-либо победу или поражение на выборах. Это сегодня не про нас. Речь идет только о пропагандистском выигрыше от участия в имитации выборов. Похоже, власть проигрывает яблоку. Прежде всего потому, что Кремль выглядит слабаком, испугавшимся политического конкурента. Это может быть на самом деле и не так, но такой будет картинка для россиян. С другой стороны, яблоко будет выглядеть жертвой диктатуры, что всегда вызывает сочувствие у российской общественности. К тому же оно удачно избежит щекотливой ситуации, связанной с голосованием на оккупированных территориях и вообще участием в заведомо лживой и противоправной процедуре. Мне кажется, что лучшего пропагандистского эффекта, чем полученного в результате сегодняшнего решения ЦИК, для «Яблока» и быть не может. Впору поздравлять эту партию с нечаянной политической победой.
7: О том, что Путин опозорился, пишет и политик Олег Степанов.
5: Мало что в российской политике могло вызвать у меня симпатии к «Яблоку». Поэтому я честно отказался от всех публичных комментариев, чтобы не сказать плохого в важный момент. Но внезапно не скажу плохого и сейчас. «Яблоко» должно быть в бюллетене. Его снятие – позорище и страх Путина. Мало что показывает дутость его рейтинга больше, чем вот такая клоунада. Сам допустил, сам испугался. «Яблоко» в бюллетень – Путину новый подгузник. Поддержка всем политикам, активистам и их сторонникам, которые вели и, я надеюсь, еще поведут кампанию «Яблоко». У «Яблока» есть возможности посудиться и это время вести кампанию. Надо это делать. Ребята, боритесь до конца, раз уж вы вышли на финишную прямую.
7: Врач Андрей Волна призывает поддержать не яблоко, а Украину.
6: Хочешь мира – поддержи Украину. Не за яблоко нужно голосовать на выборах, а за Украину. Исходим из того, что рекомендации для обладателей российских паспортов, живущих в России или за ее пределами, не могут быть одинаковыми. Вы реально верите в то, что голоса будут подсчитаны честно? Да? Тогда я, Андрей Волна, у Ивана Тютрина нет таких близких знакомых из врачебной среды, вам в личку брошу телефон моего одногруппника. Он хороший психиатр, поможет, скорее всего, даже в таких тяжелых случаях. Или вы знаете, что вас все равно обманут, как они это делают последние 26 лет как минимум. Напишут те проценты, что им нужны. Еще раз, это так или не так? Если это не так, и вы считаете, что подсчитают правильно, смотрите наши рекомендации выше, и дальше читать не обязательно. Если все равно вы знаете, научены опытом, они все сфальсифицируют, то можно размышлять вместе дальше.
7: Аркадий Бабченко называет нашу эпоху раем для историков.
4: Уверяю вас, скоро будет и показательный процесс над тем же самым яблоком. И ничего. Солнышко светит, птички поют, деревья зеленеют, по широким бульварам идут беззаботные трудящиеся. Ну, то есть сегодня это менеджерящиеся. На стеклянных светлых проспектах, по которым несутся потоки автомобилей, пахнет латте и крутонами. И небо не рухнуло на землю, и гной не заполнил дворы, и смрад не потек улицами. Вот так вот оно все и было. Никакой черноты, все цветное и жизнерадостное. Сегодняшнее время, конечно, рай для историков. Все в прямом эфире. И революция, и военный коммунизм, и штрафбаты, и культ личности. А эти дураки-троцкисты так еще ничего и не поняли. Все в выборы и оппозицию играются, пока ледорубом не получат. С противоположной, лоялистско-провоенной стороны донеслись восторженные выкрики.
7: О раскачке легитимности власти высказалась Анастасия Кашеварова.
9: Победителя в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра. Мне говорили высокопоставленные, что лично президент сказал не трогать и не чинить препятствия. Но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкурентность. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти.
7: Авторы телеграм-канала Adequat Z тоже испугались яблока.
5: Дети с хорошими, как им кажется, лицами, а на самом деле с профессионально промытыми мозгами, которые вчера разрисовали этим пацифизмом асфальт у Верховного суда, наоборот, истово верят, что спасают Россию от катастрофы, образ которой ей рисуют политические педофилы. Не только те, что здесь орудуют под вывеской «Яблоко», но и те открытые пособники врага, годами работающие из-за границы на наше расчленение под видом деколонизации и прочее стратегическое поражение, которым «Яблоко» сейчас приходится удобным тактическим инструментом. И евросволочь, которая этих пособников кормит и ставит им задачи, разумеется, тоже. В конкретной сегодняшней обстановке организационную платформу, на которой у детей целенаправленно крадут их будущее, надо было нейтрализовывать. Это не единственный, но очень важный мотив того, что с «Яблоком» состоялось, и всего, что ему может еще предстоять.
7: Егор Холмогоров пишет, что кризис, созданный вокруг яблока, искусственный.
6: А что случилось? Откуда угроза? Полтора года назад никакой угрозы внутриполитического кризиса не было. Кризис абсолютно рукотворный и создан самой российской властью при помощи кампании за притомание и войны с интернетом. Государство начало вести себя как враг в отношении 100% лояльных и патриотичных граждан и причинять им чувствительные жизненные неудобства, а заодно еще и унижать. Именно это подорвало внутриполитическую монолитность общества. Именно это представило шанс внешнему врагу. Именно поэтому приходится сегодня говорить о тяжелых временах, которых никакие внешние удары и вызовы не создали бы. Те же, кто намеревался поддержать яблоко, пытаются определить стратегию политического поведения в сентябре. Вариантов, судя по всему, немного. Не идти на заведомо контролируемое властями электоральное мероприятие или все-таки идти.
7: Блогер Дмитрий Чернышов сомневается, что у Кремля есть какой-то план, которого бы он придерживался.
11: Каждый раз, когда я слышу от какого-нибудь политолога слова про хитроумный план Кремля, я начинаю сомневаться в компетентности этого эксперта. Потому что если можно сделать в трех словах три ошибки, то это как раз такой случай. Каждое слово — вранье. Не существует Кремля как единого центра принятия решений. Уже давно там идет война за передел сфер влияния между разными группировками. Пока чекисты активно захватывают власть, олигархи, технократы, военные и чиновники пытаются огрызаться. Они все до обмороков боятся нового 37-го года. Путин еще жив, но битва за его деньги и влияние идет прямо сейчас. Не существует никаких долговременных планов. Люди работают по принципу «нам бы только день простоять и ночь продержаться». Отовсюду сыпятся все новые и новые удары. Каждый день горят НПЗ, бензин и солярка заканчиваются, и что делать дальше, не знает никто. А впереди еще уборка урожая. Конгресс принимает пакет адских санкций. Каждый месяц на фронте сгорает по одной полновесной армии. Более 200 кораблей выведены из строя украинскими дронами. Надвигается колоссальный финансовый кризис. В бюджете дыра под 10 триллионов. И каждый день ситуация только ухудшается. Какие планы? О чем вы?
7: Политик Андрей Пивоваров пишет, что голосовать не за кого, но можно поддержать акцию «Полдень против Путина».
5: Что остается теперь? Во-первых, у «Яблока» остались одномандатные кандидаты. Их, безусловно, нужно поддерживать. Что касается других кандидатов, честно скажу, стратегия поддержки любого кандидата против «Единоросса» мне не близка. Я не могу призывать голосовать за коммуниста, кандидата от «Справедливой России» или дебила из ЛДПР, даже если он в чем-то лучше кандидата «Единой России». А часто это вообще не так. Для меня призывать отдавать голос за людей, поддерживающих убийство и Бучу, наверное, невозможно. Поэтому от стратегии «любой кандидат против Единой России» я воздержусь. Кандидат «Яблоко» — безусловно. И, конечно, полдень Путина. Приход к участкам и демонстрация того, что людей, которые не согласны, в стране огромное количество. Вот, наверное, так, против Путина. Но очень хочется надеяться, что хотя бы на эти полтора месяца то хрупкое понимание, которое сложилось у многих из нас в поддержке «Яблока», сохранится. Хочется, чтобы все это трансформировалось в какую-то историю, где мы предложим россиянам механизм, как безопасно объединиться, как безопасно показать, что нас много, и мы против войны.
7: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. В российский кинопрокат вышел «Последний богатырь. Колобок». Пятая часть одной из самых успешных отечественных кинофраншиз последних лет. «Колобок» стартовал на фоне большого интереса к новому «Человеку-пауку». Его российскую премьеру перенесли на более поздний срок, фактически освободив период для отечественного кино. В результате «Последний богатырь» получил преимущество в борьбе за зрителя, но решение властей и прокатчиков вызвало и обратный эффект. Часть аудитории восприняла перенос голливудского фильма как искусственное продвижение российской картины. Проблемой для «Колобка» стали и первые отзывы зрителей. В социальных сетях фильм сравнивают с предыдущими частями франшизы и критикуют за сюжет, юмор и качество сценария. Для серии, которая до сих пор во многом держалась именно на зрительской популярности, это особенно чувствительно. «Колобок» скорее показывает обратную сторону этой модели. Даже перенос крупного голливудского релиза и освобожденные ему места в прокате не гарантируют российскому фильму ни высоких обзоров, ни зрительской любви. писательница Наталья Якушина о коррупции в российском кино.
10: В России набирает обороты протест против фильма «Последний богатырь Колобок». Название нелепое, но вот такое кино финансируют за счет налогоплательщиков. На «Колобка» фонд кино выделил 250 миллионов. Общий бюджет фильма – 1 миллиард. По сути, выпуск кино в России превратился в коррупционную структуру. На «Кинопоиске» рейтинг «Колобка» обнулили и вообще скрыли, потому что наставили единиц. Люди очень злые, потому что отодвинули показ кинофильма, которые они ждали. Люди, в общем, возмутились и бойкотируют фильм. Кроме того, создатели фильма «Колобок» решили захейтить какого-то электрика Владимира, который не захотел смотреть фильм. Не поленились, нашли аккаунт и написали нецензурно, что электрик плохо работает. И еще заплатили фальшивые оценки и отзывы. Но, как обычно, проплаченные зрители забыли убрать слова в скобках. Очередной позор. Не удивлюсь, если Дума скоро одобрит закон о дискредитации отечественного кино.
7: Журналистка Анна Великжанина о сходстве Громова и Колобка.
9: Фильм «Последний богатырь Колобок», который выходит в прокат 6 августа, провалился на старте продаж, пишут СМИ. На предпродажах «Колобок» собрал около 3,6 миллионов рублей, хотя только фонд кино выделил на проект 250 миллионов рублей господдержки. Ради премьеры перенесли дату показа фильма «Человек-паук. Новый день», пропустив вперед нашего. «Колобок» — детская сказка, которую знают все, все на ней росли, которую мне читали в детстве, которую я читала своему ребенку, которую все читали и в детстве, и детям. Представляла Колобка и таким солнышком, милым, с тоненьким голоском. Кстати, есть хорошие иллюстрации к сказке. Не думала, что он такой ужасающий. Пишут, это лицо артиста, которое поджарили на компьютере до хрустящей корочки. Озвучил Гарик Харламов, у него же очень хриплый голос. Фильм не видела, но такой Колобок, как урка с голосом бандита, что-то вроде «пасть порву», еще и с зубами. Нет, пусть авторитет. Это он, последний богатырь, чем-то похож на Громова из администрации президента, но, возможно, веселый. А лиса его съела? Лиса Носова, по моей версии.
7: Блогер Дани Нашев тоже отмечает уголовную рожу персонажа.
6: Загнивающего Человека-паука задвинули, чтобы расчистить место блокбастеру «Колобок». Того самого Человека-паука, который по миру собрал какой-то миллиард за уикенд, показав второй результат в истории кино. И все бы ничего, да только на скрепного «Колобка» никто билеты почему-то покупать не стал. Бунт какой-то. Как можно не пойти на «Колобка»? Ведь все любят кринжатину. Одна только уголовная рожа этого «Колобка» неопределенного пола должна неотдалимо притягивать весь люд русский. Ну а мы, потирая ручки, будем с удовольствием наблюдать, как это недоразумение провалится в прокате.
7: Сергей Файзов пишет о рейтингах.
11: Фильм «Колобок» с треском проваливается в прокате. В одном из московских кинотеатров на 9 сеансов «Колобка» купили лишь 4 билета. Фильм, ради которого перенесли премьеру суперкассового «Человека-паука» на месяц, получил на киноафише рекордно низкий рейтинг еще до премьеры – всего 1,1 балла.
7: Кинокритик Зинаида Прольченко отмечает озвучку «Хлеба».
10: Операция с кодовым названием «Релиз Колобка» — это чистый план-капкан, конечно. Мало того, что было невероятным идиотизмом надеяться на победу тупорылого хлебного мякиша над маневренным Человеком-пауком, видимо, и создатели, и дистрибьюторы буквально восприняли знаменитую максиму про хлеб и зрелище. Так они еще и провалили все коммуникации. Кажется, чернильницы у них тоже из хлеба. На безымянной высоте диалоги в запрещенных соцсетях режиссера Маслова с печником, то есть электриком: «Если мой фильм говно, то твои щитки херня». Но совсем не дурна и объяснительная записка Харламова, обернувшаяся афронтом. Он, оказывается, не при делах, потому что просто озвучил «Хлеб». Наверное, репетирует последнее слово перед судом о растрате казенных 250 миллионов. Думаю, многие деятели культуры и искусства времен СВО тоже однажды будут говорить, что озвучивали «Хлеб» все эти годы, поэтому отправлять их нужно в дурку, а не в колонию. Короче, от дедушки уйти удалось только компании Sony, причастной к запуску русской народной кавки. Остальным приготовиться.
7: Александр Гаврилов пишет, что тут обошлось без повесточки.
12: С другой стороны, «Колобок» европеоид, и повесточки ни грамма. Это ли не наслаждение? А знатоки лора пока что, кажется, не подтянулись. Жду, когда все университетские дамы, пересказавшие в студенческие годы «Колобка» четырехстопным хореем с непристойными рифмами, сейчас явятся на свет, потрясая суковатыми палками.
7: Константин Калачев пишет об «Одиссее Колобка».
6: Еще один вариант интерпретации сказки о Колобке – это «Одиссея Колобка», но без возвращения домой. Это печальный рассказ о потерянной родине. Гражданин России Колобок получил загранпаспорт, корочку, покинул бабушку и дедушку родину, отправился в Египет, заяц, потом посетил Турцию, волк, затем одну из европейских стран, медведь. Но этого ему показалось мало, Колобок решил эмигрировать. Сперва он думал об Израиле, ведь он родственник Мацы, но там стреляют и взрывают. Поэтому Колобок поехал в Америку, хитрая лиса. Америка его и проглотила, на Брайтон-Бич из него наделали сухарей и съели. Мораль. Сиди дома, Колобок, не катайся по миру. Если кто-то должен тебя съесть, пусть это будут родные, бабка и дед.
13: Писатель Михаил Калужский о том, что важно вовремя остановиться.
14: Меня интригует это множественное число книг, и я хорошо представляю сиквелы «Колобок возвращается», «Колобок новые надежды» и «Колобок наносит ответный удар». А еще мэшапы «Колобок и принц полукровка», «Колобок и дары смерти», etc. «Колобок и братство кольца», просветительский нонфикшн «Моя семья» и другие звери. Автофикшн «Я от бабушки ушел». Главное – вовремя остановиться.
13: Телеграм-канал «Богемы Питерской» пишет, что пора бы уже вводить закон о дискредитации Колобка. И условия для этого вполне сносные.
9: Нашего отечественного Колобка пытаются очернить и дискредитировать иностранные агенты. В таких условиях не останется иного выхода, кроме как принять закон об уголовной ответственности за дискредитацию Колобка и богатырей. Никто больше не посмеет рисовать мангу о том, как богатыри вдувают царевнам и обрюхачивают их. И никто больше не осмелится изображать нашего русского Колобка в образе алкоголика из Малоярославца.
13: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: Же. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Летит.
3: Летит и опять на склад Wildberries. Третий раз за две недели.
4: Можно только поприветствовать.
3: Маркетплейсы просят помощи от государства, но государство все еще в раздумьях. Это карта ударов по логистическим центрам Wildberries. За месяц украинских атак пострадали более десятка самых крупных складов компании. Продавцы маркетплейса оценивают свои потери в 600-800 миллиардов рублей. Wildberries говорит, что компания еще считает убытки. Статистику на днях пополнила Ассоциация книгоиздателей России. По их данным, на складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг. Среди них «Новая конституция» и творчество Захара Прилепина с Маргаритой Симоньян. Эта потеря вас вряд ли напугает. Но в ударах по логистике Wildberries страшны не цифры, а тренд. Ведь компания плотно встроена в государственные экономические цепочки. Могут ли проблемы крупнейшего маркетплейса страны запустить эффект домино в экономике? Разбираемся сегодня в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
5: Атаки на инфраструктуру Wildberries продолжаются около месяца. За это время ВСУ повредили или полностью уничтожили более 20 складов и других логистических объектов компании в разных регионах России. Украинское руководство утверждает, что на складах компании хранят товары, которые используются российской армией на фронте.
6: Wildberries – это прежде всего платформа снабжения, это интендант этой войны. Удары будут продолжаться до тех пор, пока компания не утратит возможность быстро восстанавливаться. Оказалось, что это очень чувствительный индикатор уровня комфорта огромной массы населения России, людей, которые считают, что действия страны-агрессора их совершенно не затрагивают.
5: В Кремле отрицают, что логистика маркетплейса используется для военных нужд. Удары по Wildberries российские власти называют атаками на гражданские объекты. Тем не менее, некоторые российские СМИ подтверждают, что на Wildberries действительно можно купить товары, непосредственно связанные с беспилотными системами, в частности комплектующие, а также средства защиты, как, например, пленки и сетки, которые помогают скрыться от дронов и тепловизоров. Но уже скоро эти товары с Wildberries могут исчезнуть. Российский центр беспилотных систем и технологий еще в начале 2025 года создал специализированный маркетплейс Roy Market, своего рода онлайн-военторг. Там можно свободно купить комплектующие для беспилотников, оптоволоконные катушки, антенны, зарядные устройства, средства защиты и тому подобное. Коммерсант пишет, в начале августа на фоне интенсивных ударов по Wildberries Roy Market запустил полноценную самостоятельную платформу и объявил о намерении активно привлекать производителей и продавцов, до сих пор сотрудничавших с Wildberries и Озон, еще одним крупным российским маркетплейсом. Некоторые наблюдатели сочли эту меру попыткой разделить склады российских маркетплейсов на военные и гражданские. Атаки на логистику Wildberries нанесли компании многомиллиардный ущерб, по разным оценкам от 600 до 800 миллиардов рублей, то есть от 7 до почти 10 миллиардов долларов США. Потенциальные потери предпринимателей, продающих свои товары на Wildberries, могут достигать порядка 6 миллиардов долларов. Глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках «АПТЭП» Маргарита Евстигнеева оценивает потери продавцов еще выше – 600-700 миллиардов рублей, но с учетом упущенной выгоды, пишет Forbes. В сумме с убытками Wildberries ущерб может достигать почти 1 триллиона рублей. Руководство компании обещает помочь восстановить ущерб.
7: Никогда вас не подводили и всегда находили решение любой проблемы. И я не вижу причин, почему текущая ситуация должна стать исключением.
5: И тем не менее, помощь оказывается с оговоркой. Компания признает атаки беспилотников обстоятельствами непреодолимой силы, за которые не несет ответственности и, соответственно, не обязана автоматически возмещать стоимость уничтоженного товара. По такой же схеме работают и страховые компании, которые не покрывают риски атак со стороны беспилотников. Соответственно, меры помощи пострадавшим продавцам скорее носят характер добровольной поддержки со стороны Wildberries. В частности, продавцам были предложены скидки за использование складов, отсрочки платежей и льготные кредиты. Вместе с тем, в компании заявляют, что выплатили компенсации части продавцов, правда, точную сумму не называют. Известно ли, что по состоянию на начало августа помощь того или иного вида получили примерно 97 тысяч продавцов. Всего, по оценке АПТЭП, пострадали более 400 тысяч селлеров.
2: У многих сгорело до 95% всего товара. При этом Wildberries считает себя пострадавшей стороной. Выплатили небольшим продавцам в среднем от 2 до 30 тысяч рублей, что не покрыло и 20% убытков. Судя по всему, дальнейшие выплаты пока не планируются. Говорят, что это форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы, теракт.
8: О, смотри, на склад пошел.
5: Вице-премьер Александр Новак поручил разработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак, к 10 августа. Но до сих пор ни о каких идеях не сообщалось. Сейчас Wildberries собирается переносить часть логистики в другие страны. Речь идет о строительстве складов в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Впрочем, компания может столкнуться с трудностями и в этом случае, поскольку ее активы несут санкционные риски для этих стран. Соответственно, создание логистических центров за пределами России тоже задача не из простых.
3: Почему украинские беспилотники создают проблемы именно компании Wildberries, перед эфиром мы спросили украинского военного эксперта Михаила Самуся. По его словам, дело не в товарах на складах и даже не в позиции руководства маркетплейса. Реальная причина в том, что проблемы у этой компании создадут еще большие проблемы в российской экономике.
9: Просто нужно смотреть на все удары как на комплексную системную работу. Когда Путин начинал свою специальную военную операцию, он не предполагал, и, видимо, его аналитики, генералы не предполагали, что удары будут наноситься по территории России. Поскольку российская территория, в отличие от украинской или там другой страны поменьше, российская территория критически зависит от любой инфраструктуры. Именно этим сейчас занимается Украина, то есть бьет по любой инфраструктуре, которая влияет на способность государственной машины России продолжать войну. То есть, когда мы говорим о НПЗ, когда мы говорим о логистических центрах, которые в том числе занимаются пересылкой товаров двойного назначения, военного назначения, но и в том числе само прекращение, например, деятельности или в значительной степени снижение активности Wildberries будет влиять в том числе, например, на ВТБ-банк. Нестабильность этого банка будет, в свою очередь, влиять на стабильность финансовой системы, которая и так находится в сложной ситуации. Поэтому мы говорим о том, что это системная работа. Точно так же, как любая операция на тактической глубине или оперативной глубине, она должна быть effect-based operation, то есть это операции, которые должны иметь свой эффект. Удары по такой концентрированной системе будут иметь эффект в несколько уровней по не только именно прекращению деятельности этой сети, но и влияние на экономику и, собственно, на влияние, в конце концов, на возможность России продолжать эту войну. Тут есть и понятные когнитивные, психологические эффекты, потому что огромное количество людей, населения России задействовано в деятельности Wildberries, и бизнесмены, то есть мелкий, средний бизнес, и клиенты, они ощущают, что что-то происходит не так. И здесь, конечно, когнитивный компонент точно так же существует, но это один из эффектов этой операции.
3: Об экономическом эффекте атак на склады Wildberries мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, рад вас видеть.
3: Правда ли, что проблемы у Wildberries могут запустить цепную реакцию в российской экономике?
10: Я бы убрал слово «могут». Они уже запустили цепную реакцию. Уже крупнейшие банкиры, госбанки российские, Сбер, ВТБ заявили, что удары по Wildberries, сгоревшие товары у селлеров, которые оцениваются там сумма от 350 там, до 500 миллиардов рублей. Есть оценки, что товаров сгорело на сумму около 600-700 миллиардов рублей. А это все огромные убытки для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для ИПшников, для самозанятых. У них все это было заложено, все эти складские запасы были по кредитам заложены, квартиры заложены, гаражи, автомобили, все это было в долг. Соответственно, это огромные убытки для малых форм предпринимательства, микропредприятий, среднего бизнеса. Соответственно, они уже сейчас просят предоставить им налоговые там, и прочие каникулы, отсрочки по плате по погашению займов, что, соответственно, уже резко упало платежеспособность, и, соответственно, они сейчас не будут платить по кредитам, по займам, соответственно, это уже имеет такой макроэкономический эффект, в том числе на качество активов банков. Но в целом нужно понимать, что мы не можем точно сказать, какая оценка, какие масштабы потерь. Цифра гуляет где-то от 600 миллиардов рублей совокупного убытка до триллиона рублей. Это уже такие заметные в даже макроэкономическом плане показатели. Если исходить из того, что у Wildberries только сгорели там склады, помещения, логистика, оборудование на сумму там около 250-300 миллиардов рублей, плюс еще миллиардов 600-700 убытков селлеров, то кто-то будет компенсировать, я, честно говоря, вообще не понимаю, денег у Wildberries нет. Если посмотрите на отчетность компании, на ее отчет о прибылях, о убытках, о денежных потоках, вы поймете, что компания, по сути дела, движется к банкротству. Еще пару, там, месяц-два месяца таких вот ударов, таких потерь убытий, и мы будем говорить о том, что уже не 25% всех складских помещений сгорели у Wildberries, а уже больше 40%, ну и компания, по большому счету, объявит, будет нужно объявить себя банкротом, да. То есть компания, у которой на балансе, на счетах находится меньше 62 миллиардов рублей кэша, вот именно денег на счетах, на расчетных, при этом у которой отрицательный денежный поток в 370 миллиардов рублей за прошлый год, еще до ударов по ее складам, то есть денег уходило больше из компании, чем поступало на ее счета, кассовый разрыв, и при этом долгов на 1 300 миллиардов рублей, из которых 800 миллиардов – это краткосрочные займы и кредиты, полученные от госбанков, Сбербанка и ВТБ. Но понятное дело, что когда у компании сгорели уже больше там, под 30% складов, компания просто не сможет обслуживать эти займы, эти кредиты, платить проценты. Мы не говорим про налоги, про заработные платы, про все остальное. То есть компания сейчас, по большому счету, сама стоит с протянутой рукой, и уже появляется информация, что обращается за поддержкой государства, чтобы ее спасали из фонда «Нас благосостояние», либо из бюджета, либо каким-то другим способом, потому что сама она покрыть такие убытки просто не может. Ну, тем более спасать селлеров никто не будет, малый бизнес там, на него махнут рукой, кто помер, тот и помер.
3: Вице-премьер Новак обещал помощь от государства к 10 августа, и только Центробанк подготовил предложение не взимать пени с Wildberries и с селлеров. Но почему больше нет другой помощи? Почему государство не спешит спасать маркетплейс?
10: Все предельно просто. Нет денег. Ни у кого нет денег. То есть, чтобы из бюджета спасать, надо, чтобы в бюджете были деньги. А мы знаем, что в бюджете рекордный дефицит 6 триллионов 500 миллиардов рублей за январь-июль. Только официальные данные Минфина. Это на 2 триллиона рублей больше дыра, чем была в январе-июле прошлого года. И на 70% больше вот за 7 месяцев, чем весь годовой план, который был заложен Минфином и Путиным. То есть, если такими темпами будут расти расходы и падать доходы, то к концу года дефицит бюджета превысит отметку в 11 триллионов рублей. Расходы бюджета превысят плановые на 5 триллионов, почти что будут 50 триллионов рублей. И почти все это превышение будут чисто военные расходы там, на войну, на контрактников, на РЭБы, борьбу с беспилотниками, там, выбытие НПЗ и прочие-прочие все эти истории. И доходы будут ниже на пару триллионов. То есть на самом деле, чтобы спасать Wildberries с этими сотнями миллиардов рублей убытков, там уже по триллион рублей, я думаю, если не больше, просто-напросто нет денег, то есть нечего спасать. В фонде «Нас благосостояние» ликвидных активов меньше 3,5 триллионов рублей. Это остатки золота и, соответственно, китайских юаней. Но 3,5 триллиона, который ликвидный остаток ФНБ, это деньги, во-первых, пенсионеров, которые Путин обещал пенсионерам на повышение их качества жизни, которые спустили на войну и на поддержку крупного бизнеса, который терпит бедствия. Но это вот даже нынешний дефицит бюджета не закрыть. Были какие-то поступления и ликвидный остаток, как говорится, в тумбочке на едином казначейском счете у Минфина, да, то есть вот деньги, которые поступают в Минфин, он их не сразу тратит, он их размещал на казначейский счет, и дальше там размещали на депозитах в банках, операции репо, там срочные инструменты и прочее. Там где-то вот цифры эти засекречены, их финально засекретили буквально пару недель назад, они пропали с сайта федерального казначейства, ну, примерно там оставалось где-то, наверное, 3,5 триллиона рублей. Я думаю, что сейчас гораздо меньше. То есть ликвидных активов сейчас не хватает даже на покрытие текущего дефицита бюджета. То есть спасать Wildberries просто нечем. Вариант есть то, что Wildberries повесят на баланс какого-нибудь госбанка, например, ВТБ либо Сбербанка. Но Сбер, видно, не хочет, а ВТБ прямо вот выстраивал кооперацию с Татьяной Ким, под ручку с ней ходили, какой-то проект совместно запускали с Wildberries банком. Я думаю, что на ВТБ повесят. У ВТБ у самого дефицит ликвидности в 750 миллиардов рублей. Они просили помощи Центробанка. Значит, просить надо будет уже 2 триллиона. Ну, то есть это печатный станок. Можно передать контрольный пакет акций, либо заложить пакет под залог кредита в ВТБ. ВТБ получит деньги, напечатанные Центробанком в виде чистой эмиссии на финансирование Wildberries, но мы понимаем, что деньги никто никогда не вернет, удары не прекращаются, война продолжается, убытки будут нарастать, то есть рано или поздно придется спасать потом уже сам банк ВТБ с его огромной дырой в балансе с ликвидностью. То есть очень все просто, денег нет, но вы держитесь. Поэтому по этой причине малый бизнес никто спасать не будет. В лучшем случае дадут какую-нибудь отсрочку по кредиту, по налогам до конца года. Либо вот Центробанк попросил, даже не потребовал, попросил банкиров пойти навстречу малым предпринимателям, ИПшникам, самозанятым, которые потеряли свои товары на складах Wildberries. То есть это даже не требование Центробанка к банкирам, а это рекомендация идти навстречу, реструктурировать займы, пролонгировать займы, менять график платежей, чтобы вот до конца года давать какие-то каникулы, не ухудшать кредитный рейтинг, не начислять пени и штрафы. То есть поймите, когда у вас все сгорело, у вас нету оборотного капитала, то, чем вы торговали, чтобы получать доход, вы через полгода не сможете вернуть кредиты, вам будет нечем их погашать. То есть это в мертвом припарке, это не поддержка.
11: Интересно, как будет ощущать российская экономика худший сценарий для Wildberries. Но прежде чем адресовать вам этот вопрос, я бы хотел показать нашим зрителям небольшой сюжет. Мы собрали историю симбиоза совместной работы Wildberries и государства, не только Wildberries, всех маркетплейсов России за последние несколько лет, к чему это привело, в какой тандем они выстроились. Давайте посмотрим и продолжим этот разговор.
12: Маркетплейсы в России стали давно удобным способом покупать вещи, продукты и бытовую технику. Сейчас они – одно из важнейших составляющих российской экономики. И судя по действиям Кремля, государство заинтересовано в том, чтобы крупнейшие площадки продолжали работать практически любой ценой. На прошлогодней закрытой встрече с бизнесом, по данным источников The Bell, Путин заявил, что маркетплейсы сдерживают инфляцию и развивают экспорт товаров из России. Отдельной похвалы удостоился маркетплейс Wildberries. О нем Путин упоминал и на последнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
13: Вот в качестве примера, оборот узбекских товаров только через платформу Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов. А уже в 2025 году почти 1,5 миллиарда. С перспективой выйти на уровень свыше 2 миллиардов долларов в текущем году. О чем это говорит? Ну, просто производители товаров, причем самых разных, включая мелких, средних производителей, через эту структуру, через эту платформу, спокойно попадают на российский рынок. И оборот не только, кстати, на российский, используя нашу платформу и на рынке других стран, и объемы-то как растут. И люди работают эффективно, и зарабатывают хорошо. И вот это можно только поприветствовать.
12: За годы полномасштабной войны маркетплейсы превратились в гигантскую инфраструктуру, через которую проходят миллионы заказов и триллионы рублей. А крупнейший из них, Wildberries, теперь оказался еще и связан с российским военно-промышленным комплексом. Верстка оценила оборот военных категорий в 1,5 миллиарда рублей, рассказывает главный редактор издания Иван Жадаев.
14: Мне лично запомнились категория, это даже не отдельная категория, это такой товар, тюнинг-комплекты для АКМ, в общем, на самом деле не только для Калашникова, но для разного вида оружия продаются готовые тюнинг-комплекты, потому что вот военные, которые с нами разговаривают, они говорят, что само по себе оружие, которое поставляет Минобороны, не очень годится, да, для ведения боя, поэтому на сотни тысяч рублей можно закупать к нему разных примочек. И вот продаются уже готовые такие комплекты на Wildberries. И это очень популярная вещь.
12: Маркетплейсы стали одним из главных бенефициаров перестройки российской экономики после начала полномасштабной войны. Когда из России ушли западные бренды, власти разрешили параллельный импорт. И Wildberries, Озон и другие площадки превратились в главные каналы поставок зарубежных товаров. Многие из них попадали в Россию по серым схемам через Казахстан и Кыргызстан. В комментарии изданию Forbes Алексей Гончаров, генеральный директор логистической компании «Экспресс», работающий с Китаем, сказал, что на такие поставки, предположительно, пришлось около 50 миллиардов долларов из 230 миллиардов российско-китайского оборота.
15: Правообладатель, так как он покинул российский рынок, уже не вправе распоряжаться и говорить, вот этот может вести, этот не может. Это моментально привело к тому, что Apple завозила всего несколько компаний в Россию. И они потеряли свое преимущество, потому что с этого момента, с марта 2022 года, с апреля, А завозить Apple смогли буквально все.
12: Для покупателей эта система стала спасением от дефицита и помогла сдержать рост цен. А для сотен тысяч россиян маркетплейсы стали источником заработка. Сегодня на них работает до 700 тысяч продавцов.
16: Если Wildberries помрет окончательно, то это минус 3% валового продукта России. Так на минутку, просто вот, просто чтобы сразу. А кто вам сказал, что этим ограничится? У вас же дальше-то Amazon есть.
12: После объединения Wildberries с рекламной группой «Рус», маркетплейс оказался тесно связан с людьми из российской политической элиты. Вокруг сделки фигурировали люди, связанные с Кремлем и влиятельными бизнес-группами. Среди тех, кого связывали с новой структурой, согласно источникам центра «Досье», называли представители окружения первого замглавы администрации президента Антона Вайна, заместителя главы администрации Алексея Громова и сенатора Сулеймана Керимова. При этом сама история объединения Wildberries и Рус проходила при особом внимании Кремля. Владимир Путин лично встречался с руководством компании. Wildberries постепенно превратился из частного бизнеса в элемент системы, который государство никак не может оставить без внимания.
11: Ну, мы продолжаем разговор об эффекте домино в экономике с Владиславом Жуковским. Владислав, как вы считаете, если вдруг что-то произойдет с Wildberries, я уже не говорю банкротство, не банкротство, но, скажем, исчезает компания с рынка российского, рынок как это на себя почувствует? Экономика России как это на себя почувствует?
10: Ну, давайте так. Я думаю, что прямо исчезнуть не исчезнет. Другое дело, чтобы поглощена, интегрирована в какую-нибудь госмонополию. То есть это будет очередная государственно-банковская монополия, там либо на базе Сбера, либо на базе ВТБ, скорее всего. Там еще Россельхозбанк, там Газпромбанк и прочее есть. То есть саму по себе инфраструктуру банкротить, конечно, особо смысла нет. Все, кому должны, должен быть Wildberries, всем простят. Уже прямо сказали, что там ни Wildberries, ни Озон, ни Яндекс.Маркет, ни Купер, ни Авито никому ничего не должны. Все подписали с селлерами дополнительные соглашения, скажем так, к их договору о том, что теперь любые удары беспилотников, там пожары, взрывы, возгорания, работа системы РЭП, это все форс-мажоры, мы ничего не отвечаем. Поэтому никто ничего компенсировать, конечно, не будет. Вот, а вот просто-напросто будет устраиваться такая система государственной монополистической торговли. Обратите внимание, что и Максим Орешкин, замглавы администрации Путина, главный у него экономист, и Михаил Мишустин, и Максим Решетников, который министр экономического развития, они все постоянно говорят про то, как платформенная экономика чудесно спасет Россию от санкций, проведет импортозамещение, и ключевая ставка нам не страшна высокая, высокие налоги не страшны, и высокие тарифы монополии, и дорогие цены на бензин, на дизель, якобы вот платформа все решит. Но она ничего не решит, потому что нужно понимать, что вот эта вот инфраструктура, созданная, например, Wildberries, она же сейчас будет просто захватываться китайским бизнесом. То есть вот львиная доля предпринимателей, которые торговали на Wildberries, они же на самом деле почти ничего сами не производили. Все это был импорт либо напрямую, либо серый импорт из Китая, из Юго-Восточной Азии, там из Вьетнама, Таиланда, из Малайзии, что-то там везли там через из Турции, что-то завозили из Средней Азии. То есть на самом деле все, что здесь происходило, это просто переклейка товаров, шильдиков с китайского товара на российский. Причем зачастую так называемые фабрики по производству одежды, там обуви, там носков, трусов, маек, футболок, костюмов, каких-то там домашнего интерьера, декора, все, что вот хотите, да, там средства гигиены, все это было на самом деле импортом, чаще всего китайским, и просто прямо там на китайской фабрике по заказу делали брендирование, и, соответственно, шильдик якобы российский, вот товар продавался как российский. Сейчас это уже делать не надо, сами же селлеры прямо говорят, что их уже выдавливают китайские производители и другие производители там из Юго-Восточной Азии, Средней Азии. То есть инфраструктура Wildberries это хорошо, но экономика ничего произвести не может. Экономика задушена рекордными военными расходами, огромным дефицитом бюджета, растущими, безумно растущими налогами, этими НДСами, утильсборами, повышенными налогами на прибыль, отменой упрощенной системы для малого бизнеса, там логистика дорогая, дизель, все остальное, высокие ставки по кредитам, электроэнергия дорогая. То есть внутренний производитель ничего произвести не может, и все, что едет с Китая, едет в разы дешевле. Если раньше российские бизнесмены, так называемые, просто-напросто занимались перевозкой товаров там, через систему карго, через Казахстан, например, из Китая и везли в Россию и продавали, то теперь уже сами китайские предприниматели напрямую выходят на систему, на marketplace Wildberries, там, на тот же самый Озон, уже прямо понимают, уже российский бизнес понял, что нужно потребителям, они рынок изучили, китайцы эту информацию получили, китайскому тому же там Алику, Алиэкспрессу уже вообще в принципе не нужен российский предприниматель как некое промежуточное звено, как некая прокладка, да, которая раньше работала. Сейчас уже российские бизнесмены сами кричат, что все, китайцы начинают нас давить, начинают выдавливать. Соответственно, они просто захватят рынок, нас всех уничтожат, и мы просто будем не нужны, ничего не сможем заработать. То есть впереди огромный вал банкротств, сокрытий малых и средних предприятий, не только из-за того, что у них сгорели складские запасы, сгорели товары на складах, и они набрали кучу кредитов, и они там по уши в долгах, так еще из-за того, что китайский бизнес, и не только китайский, а вот Путин говорил про, по-моему, Узбекистан, либо про Киргизию, что бизнесмены из этих стран выходят на российский рынок, и их товары дешевле, качественнее и, соответственно, более конкурентоспособны. То есть чудеса не творит маркетплейс. Маркетплейс даст платформу, а на ней победит самый эффективный, самый дешевый, самый быстрый, самый проворный. Как бы, и это будет отнюдь не российский производитель. Так что очень печальная впереди ситуация. Думаю, что у нас впереди огромный там, вал банкротств предприятий, особенно малых, средних компаний. Мы уже видим по статистике Центробанка, что почти в два раза выросла доля компаний, которые не платят по кредитам, у кого просрочка идет. Там 200 тысяч компаний, которые сейчас имеют просрочку перед банками, из этой цифры 135 тысяч компаний – это малый и средний бизнес, это ИПшники и прочее. И их сейчас будет цениться только больше. Поэтому это люди, которые останутся на улице без денег, без товара, по уши в долгах. Ну и как бы очень, очень мрачная перспектива. Ну и налогов, соответственно, недополучит государство, само собой.
11: У нас остается примерно 3 минуты, чтобы подвести какой-то итог. И, наверное, самый важный вопрос относительно того, что происходит с компанией Wildberries. Вот с точки зрения Украины, и мы показывали комментарии украинского военного эксперта, Wildberries — это часть логистической системы России. Насколько корректно так говорить, что склады Wildberries, их логистические центры, это часть именно государственной структуры?
10: Я думаю, что тут должны, конечно, военные эксперты-аналитики анализировать, но я вот захожу, например, на приложение Wildberries, смотрю, что они продают. Я вижу, что продают все то же самое, что продавали еще в июле, в июне месяце до начала ударов по складам. Те же бронежилеты, те же товары двойного и напрямую военного назначения, катушки для беспилотников, системы сброса снарядов, всякие там мундирования, все, что хотите, там есть, да. То есть понятно, что, наверное, если бы Татьяна Ким реально контролировала компанию, реально была ее владельцем, вот эти там 66% акций были бы у нее, а я думаю, что она номинальный владелец, компания уже давно ей не принадлежит, и мы это видим даже по выплате дивидендов за прошлый год, когда мажоритарный главный акционер Татьяна Ким, ее компания Wildberries не получили ни копейки дивидендов от объединенной компании Wildberries Russoutdoors. То есть мы понимаем, что она там номинал. Она некая красивая картинка, история, выдуманная история про self-made woman, которая якобы вот компанию создала, но при этом денег тут не получает. Я думаю, что если бы она могла, она бы, конечно, уже давно не торговала никакими там бронежилетами, там, значит, и обмундированием, но решение принимает не она, и даже сами вот компании-селлеры, которые сейчас торгуют на Wildberries, не понимают, говорят, почему и Озон, и Wildberries продолжают торговать товарами двойного назначения, почему они ставят под удар наши бизнесы, почему они это не выделят в отдельный какой-то блок, или вообще какое-нибудь там государство само это не поставляет там в зону войны и боевых действий, минуя Wildberries. По одной простой причине, что никакого частного бизнеса, частного независимого инвестора в Wildberries компании нет. То есть сказали, что надо торговать, поставлять, надо обеспечить фронт и продолжение войны. Соответственно, выбора не обеспечивать нет. Если Татьяна Ким взбунтуется и скажет, что она больше не будет продавать бронежилеты, системы сброса для боеприпасов, для беспилотников, она на следующий день уже не будет владельцем никаким Wildberries, ни номинальным, ни реальным, ни каким угодно. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения ситуация будет только ухудшаться, и под ударами будут находиться все больше складов Wildberries, распределительных центров Wildberries. Дальше там уже мы видим и Озон фигурирует, и другие, там Яндекс.Маркеты. То есть тут сейчас ударов становится только больше, убытков больше, и сотни-сотни тысяч предпринимателей, которые верили, что они стали удачными бизнесменами и в условиях санкций и войны смогут подняться, сейчас окажутся просто без денег, у разбитого корыта, и ни копейки помощи ни от государства, либо от Татьяны Ким не получат.
11: Спасибо вам большое, Владислав. Экономист Владислав Жуковский был с нами в эфире и объяснял, как работает эффект домино в экономике России. С сайта Wildberries пропала вкладка «Товары для СВО», но все равно товары этой категории можно найти. Что вы думаете, вы делитесь в комментариях, и мы увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александра Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
5: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале 18 века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света.

0: Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций. От того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
1: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став по сути лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
2: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
3: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно, ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно. Потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они, вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы приоритета остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие,

0: действие, оно прям вот было очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиций парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Все вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
1: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
0: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит. Он же пообещал ее закончить, наконец-то.
1: Будет нормально снова, как раньше.
0: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата. И вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Mm-hmm. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
1: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
0: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, вот доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом, через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, что это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс-то начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя. То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: нет, ваши активы – это наши активы. Мы вам дали подержать. И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура, мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
1: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку бюджет?
0: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, как это фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Mm-hmm. Но опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
1: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь. Я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
0: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, написано, но это как бы... Нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне... Любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела, то мы бы не имели. И это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты. Но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций. И мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там вчетверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и не подсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что за границей они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
1: Ушел за 100 долго, ушел за 100, на несколько недель.
0: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
1: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
0: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать, не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне большинство очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать с ЦБ когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснилась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала и ни эмиграцию не планировала, и всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война и связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что я вообще из советской семьи, где, помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они остались на месте. А на уровне ниже, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Угу. Как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
0: Наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями, то есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. И они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Поэтому а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, 23-го года. До того, как через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой Z 26 марта. марта 22 года. Угу. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное, это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
5: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
6: Мне все нравится, у меня все есть.
7: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
8: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
9: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
10: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
12: Срочники на войне. Как сотни новобранцев оказались на пути наступления ВСУ в Курской области. Сходил на кладбище, сел за госизмену. Фотографии могил становятся поводом для уголовных дел. Убили скот, теперь платите. Коллективный иск фермеров Новосибирской области к чиновникам.
13: Готовьтесь!
11: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
14: Верховный суд России снял партию «Яблоко» с предстоящих выборов в Госдуму. Иск с этим требованием подала 7 августа партия «Родина». Суд удовлетворил его 10 августа, сочтя, что «Яблоко» нарушило избирательное законодательство из-за публикаций в зарубежных соцсетях в поддержку партии, а также из-за нарушения авторских прав, в том числе к советской песне «Пусть всегда будет солнце». В «Родине» также утверждали, что призывы к миру, с которыми «Яблоко» планировало участвовать в выборах, сейчас фактически равноценны поддержке нацистского режима. Благодаря своей антивоенной позиции «Яблоко» стало очень популярным в интернете и среди молодежи. В здании Верховного суда 10 августа собрались несколько сотен сторонников партии. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. 13 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 34-летнего жителя Украины Ивана Столбова за госизмену. По данным пресс-службы суда, поводом для дела стали 11 переводов на сумму приблизительно по 100 гривен каждая, одной из украинских организаций. По данным медиазоны, Столбов гражданин России, но жил в украинском Ивано-Франковске. Он приехал в Екатеринбург, чтобы навестить родных. В начале июля 2025 года его задержали и трижды отправляли под административные аресты. После этого против него возбудили дело о госизмене. Также за госизмену на 12 лет осудили таксиста Владимира Силаева. По версии следствия, он по заданию украинской разведки фотографировал стратегические объекты в Москве. Как отмечает издание «Медиазона», в начале 2025 года Силаев провел 44 дня под карусельными арестами за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. После этого его отправили в следственный изолятор по обвинению в госизмене. К 12 годам колонии суд в Бурятии приговорил журналистку издания «Номер один» Василису Шишкину, также за госизмену. Об этом после апелляции на приговор сообщил ее адвокат Василий Дубков. По его словам, Шишкину арестовали в июле 2025 года. Приговор ей вынесли в мае, но известно о нем стало только теперь. Подробности дела не разглашаются. К 3 годам и 9 месяцам колонии суд в Москве приговорил 51-летнего бывшего священника Василия Пташинского за оправдание терроризма и призывы против безопасности государства в интернете. Обвинение утверждает, что он опубликовал в «Одноклассниках» пост с призывом к посягательству на жизнь Владимира Путина, в котором также следствие нашло пропаганду практики и идеологии Легиона Свободы России. Это формирование воюет на стороне Украины и признано в России террористическим. Пташинский пояснял, что негативно относился к войне в Украине из-за смерти близких родственников, но теперь он изменил свое отношение к событиям. Суд в Хабаровском крае приговорил к 10 годам заключения местную жительницу, которая ускорила роды дочери в домашних условиях и выкинула новорожденного. Ее признали виновной в покушении на убийство малолетнего. По данным пресс-службы суда, сначала мать дала дочери таблетки, которые запустили роды, а затем приняла плод. На каком сроке была беременная, не уточняется. Ребенок умер из-за внутриутробного удушения. Женщина замотала его в простыню и отнесла в лес. Следствие решило, что она не знала о смерти ребенка на момент рождения, поэтому ее действия квалифицировали как покушение на убийство. Пресс-служба суда отмечает, что хабаровчанка решила избавиться от ребенка, чтобы избежать забот о младенце, рождение которого не входило в планы семьи. В Чувашии к женским консультациям прикрепят священника и сестер милосердия, пишет издание «Верстка» со ссылкой на православный центр защиты материнства «Покров». Священники должны будут работать с кризисными беременными, теми, кто приходит за направлением на аборт. Чувашия станет вторым российским регионом, где православные священники будут прикреплены к женским консультациям. Первым в 2025 году стала Саратовская область. В России нет законодательного запрета на искусственное прерывание беременности, однако власти ведут кампанию по ограничению права женщин на аборт.
11: По меньшей мере 77 российских солдат срочной службы погибли в августе 2024 года, когда украинские войска перешли границу в Курской области. Журналисты издания «Верстка» и «Важные истории» два года собирали их имена и выяснили, что именно срочники, 18- и 20-летние ребята, которых по закону и по всем официальным заявлениям там просто не могло быть, первыми попали под удар ВСУ. О том, что с ними случилось в те дни, расскажем в нашем сюжете.
13: 6 августа 2024 года солдат срочной службы пишет своей сестре.
15: Это был полный... Границу прорвали. Мы 22 часа в бою стояли, отражали атаку.
16: Вас эвакуируют?
15: Нет, сейчас дали 4 часа поспать. Потом опять занимать ячейку для обороны.
13: На следующее утро солдат написал, что это полномасштабное наступление ВСУ на Курскую область. И ночью их взяли в кольцо. И еще попросил ничего не говорить родителям, чтобы их не волновать. Больше он на связь не выходил и с тех пор числится пропавшим без вести. В то утро украинские войска прорвали границу в Курской области. Первый удар приняли на себя солдаты срочной службы, те, кого по закону не должно быть на войне. Верстка и важные истории подсчитали. В приграничной полосе летом 24-го стояли как минимум 344 солдата срочной службы. По подсчетам верстки, большинство приехало из Коми, 42 из 344 верифицированных. Больше чем по 10 солдат призывались из Дагестана, Башкортостана, Янау, Алтайского края, Тюменской области, Кабардино-Балкарии и Красноярского края. 77 из них погибли, сотни попали в плен. Больше 30 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибшим было от 18 до 25 лет, большинству 20. Официально срочников на войне не было никогда. В марте 22 года Путин утверждал, что военнослужащие срочной службы в так называемой СВО не принимают участия и принимать не будут. В июне 23-го на встрече с военкорами Путин уточнил, что необходимости отправлять их в зону боевых действий нет, но срочники присутствуют в Белгородской и Курской области. И там они должны выполнять свой священный долг. А в марте 24-го, после попыток прорыва границы в Белгородской и Курской областях, министр обороны Шойгу через журналиста Павла Зарубина передал, что верховный главнокомандующий решил отвести войска, укомплектованные срочниками, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено. Но, очевидно, исполнено не было. Ровно с конца марта 24-го года, как выяснили версткой важной истории, на границу в Курской области стал прибывать новый поток новобранцев – осеннего призыва. Тогда же глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов объяснял парламентской газете, что задачи у них будут только вспомогательные – охранять маршруты, ремонтировать технику и обеспечивать связь. На деле же они занимали опорные пункты в 300 метрах от границы. Оппозиция «Крест», откуда срочники попали в плен одними из первых, стояла в 100 метрах. По словам собеседников важных историй, на многих позициях солдаты срочной службы составляли от половины до 85% личного состава. Почти все срочники, с которыми поговорили журналисты, призывались сами. Закрыть вопрос с армией или просто понять, что это такое. Солдат заверяли, что это довольно безопасно. Об этом говорят сами срочники в интервью, которые записали в украинском плену.
16: Ну, нам там сразу сказали, вы отправитесь на границу, все нормально будет. Просто будете стоять там за пограничниками там, и еще ну, за контрактниками, все в порядке будет. Мы такие, да, без проблем. А там еще говорили, что зарплата типа больше будет, даже у срочников.
13: Родителям про границу говорили не все, и командование эту легенду поддерживало.
16: Матушка мне, ну, мама звонила, то есть спрашивала, где мы, ну, где я. Они говорят, что вот с ним все хорошо, он в части находится, хотя я на границе. Ну, обманывали, получается.
13: А тех, чьи родные писали в прокуратуру, чтобы сына не отправляли на границу, все равно отправляли. По словам одного из срочников, им прямо объяснили, людей не хватает ни мобилизованных, ни контрактников.
16: Писали в прокуратуру, куда только не писали, один фиг отправили. Сказали то, что не хватает людей, мобилизованных, контрактников.
13: В ночь на 6 августа артиллерия начала работать по всей линии границы. На опорнике было около 80 человек, почти все срочники. Первыми зашли два танка, трое погибли сразу в яме, где прятались.
16: До этого к нам заехали два танка, начали бомбить. Три срочника просто убило. Мы в яме сидели просто по полголовы. Когда мы начали отходить, начали по нам работать с танков, с минометки, с артиллерии. Большой дрон над нами висел, Бабига называется. Мы пока дошли, все плакали, бежали, боялись. В итоге 13 срочников, ни один контракт, ни один офицер, то есть никто. 13 срочников погибло.
13: Те, кто не попал в плен сразу, неделями искали по лесам. Они пили воду из болота и ели крапиву. Двое вышли к своим через 50 дней. Сообщения о пленных срочников про властные каналы называли фейком, Минобороны молчало. Официально о них заговорили 24 августа, когда по обмену вернулось 115 человек. Вернувшихся отправили дослуживать, некоторых снова на границу. Статус ветерана и выплаты часть из них выбивала через суды. Лечение оплачивают сами.
11: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией одна из авторов исследования о том, как сотни российских срочников оказались на пути украинского наступления в Курской области в августе 2024 года, корреспондентка «Верстки» Екатерина Красоткина. Екатерина, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
11: Расскажите, пожалуйста, почему вместе с журналистами важных историй вы решили заняться темой участия срочников в этой так называемой специальной военной операции после наступления ВСУ в Курской области? Ведь сообщения о том, что срочников так или иначе задействуют в этой войне, появлялись и раньше.
17: На самом деле мы с моим коллегой подумали, что за все эти два года какого-то большого итогового материала о том, что происходило в Курской области в первые дни наступления там ВСУ, именно с точки зрения того, кто отражал эти атаки, не было. И как раз появилось, накопилось, да, за эти два года довольно много информации. В первые дни родственники только пытались найти хоть какую-то информацию о своих близких, искали их и писали очень много сообщений в разных соцсетях. В общем, просто били тревогу и пытались понять, что вообще происходит, пытались до них дозвониться, дописаться. Как мы знаем, связи в первые дни там не было. И в дальнейшем стали появляться уже и некрологи про тех, кто погиб, стала появляться информация об обменах, то есть срочники, которые попадали в плен, стали возвращаться в Россию, рассказывать в том числе и о том, что с ними происходило, и о судьбе своих сослуживцев. И так накопился некий объем информации, которую мы решили обработать и поговорить о... Ну, на самом деле, да, срочники говорили, что срочники не будут участвовать в этой войне. Вы правильно сказали, что это не единственный случай такой глобальный, но к второй годовщине именно событий в Курской области мы решили, что важно рассказать об этом.
11: Что вам известно о точном числе солдат срочной службы, которые в то время находились в Курской области? Или точное число их установить не удалось, и вы оперируете только цифрами, найденными вот по открытым источникам?
17: Нам удалось верифицировать 344 срочника по совокупности информации, вот, которую я перечислила, плюс мы со всеми родственниками и самими людьми, которых контакты удалось найти, мы связывались, кто-то подтверждал, ну, где мы сомневались, например, это все-таки срочник или контрактник, мы еще дополнительно верифицировали вот таким вот образом. Конечно, на самом деле число может быть больше, потому что не о всех информация появлялась в соцсетях, плюс, если все обменные списки смотреть, это достаточно большой объем. Нужно было работы проделать, вот, и из этих 344 человек 77 погибли.
11: Вы довольно подробно рассказываете об этом вот в этом материале. Я всем рекомендую, кстати, его прочитать. Можно читать на сайте «Верстки», можно читать на сайте «Важных историй». Они немножко по-разному оформлены. Я оба прочитала, мне было интересно. Оба варианта посмотрела. И тем не менее, вот тем, кто еще не дошел до ваших сайтов, расскажите, пожалуйста, как именно развивались события? Почему там, в принципе, оказались солдаты срочной службы, где их быть не должно было, как заявляли российские власти еще с самого начала войны?
17: Короткий ответ. Кажется, никто не ожидал прорыва ВСУ в Курской области, и срочников, в принципе, отправляют на российскую границу. Отправляли тогда, отправляют до сих пор. Срочники стоят в Брянской области, в Курской области и так далее. И при этом мы видим, что именно в Курскую область начали отправлять срочников достаточно массово еще с весны 2024 года. И потом были в СМИ материалы о готовящемся наступлении ВСУ. Где-то с июля примерно мы знаем, что украинское командование размышляло об этом. И даже уже в августе, перед началом масштабного наступления, срочники видели и слышали какие-то знаки того, что сейчас что-то начнется. То есть они видели большое количество техники и военных рядом с границей, дроны стали чаще прилетать. Как мне говорили несколько срочников, они докладывали об этом командованию, но сверху решали, что данных недостаточно для того, чтобы предпринимать какие-то дополнительные меры по защите Курской границы. И уже в первые дни, как я упоминала, в первую очередь обрезали связь, то есть у многих срочников не было какой-то прямой связи со своим командованием и далее, да, и поэтому часто принимались решения очень небезопасные для самих солдат. Например, у меня есть герои. Один из героев рассказывает, что он отправился на разведку, ну, по приказу командования. Они были вдвоем с еще одним срочником. У них был прям минимальный запас с собой. Там какой-то автомат, аптечка, ну и как бы все, никакого подкрепления. И когда они добрались практически до пункта назначения, до другого взвода, то их там уже встречали солдаты ВСУ, и на глазах у одного из срочников просто застрелили второго его сослуживца. Это наложило неизгладимый отпечаток на моего героя. Ну, это просто один из примеров того, что происходила какая-то неразбериха, а потом уже в дальнейшие дни, ну, все по-разному происходило на разных опорных пунктах, да, их было достаточно много, там не только были на самом деле срочники, еще и где-то были, в том числе среди командования их непосредственного были и мобилизованы, и дальше очень хаотично как бы в разных опорниках по-разному принимались решения о том, когда нужно было стоять до конца, отражать атаки, когда все-таки было понятно, что следует отступать, какой-то централизованной эвакуации именно срочников. Мне не удалось установить, что это было. Некоторым предлагали эвакуироваться на некоторых опорниках, и кто-то все-таки принял решение остаться. Но среди моих героев часто выбора просто не было. И потом уже они уходили, когда отступали, уходили вглубь Курской области через леса, через болота. Часто оказывались отрезанными как раз, ну, в суматохе, да, каких-то жестких военных действий, могли быть вообще без своего командира, какими-то маленькими группами, ели какие-то ветки рябины, кто-то попадал в плен в дальнейшем. В общем, дальше, ну, мы попытались описать в тексте более подробно, на каких опорных пунктах это происходило и как могла судьба складываться по-разному. Здесь уже развилки — это плен, или людям удалось отойти вглубь, эвакуироваться, там, попали, получили ли они ранения, попадали ли в госпиталь. Вот. Ну и, конечно, убитые тоже есть. Об этом рассказывают их родственники, в том числе и сослуживцы.
11: Да, вы приводите много свидетельств, и в том числе там люди, с которыми вам удалось поговорить, рассказывают, что командование, когда их отправляли служить на границу, заверяло, что они будут стоять там на второй, третьей линии, не переживайте, перед вами пограничники, потом контрактники и кто угодно, вы там будете просто на подхвате, ничего страшного не случится. Это был прям прямой обман или действительно так хотели, а получилось как-то иначе?
17: Сложно сказать. Пограничники действительно стояли, но как бы мы понимаем, что когда идет такое полномасштабное наступление с огромным количеством техники, со спланированными как бы шагами, сначала отрубаем связь, потом там заходим и так далее, сложно что-то сделать. И тут надо сказать, что даже те срочники, которые оказывались гораздо глубже в сторону тыла, да, они тоже рано или поздно могли попадать под атаки. Но большое количество срочников погибло в селе Веселое. Это достаточно далеко от границы, и случилось это уже в сентябре. Скорее всего, они скрывались в заброшенном здании школы. И вот есть свидетельство о том, что по этому зданию школы прилетело, и случилось это как бы не в первые дни. Возможно, как раз командование, сами срочники предполагали, что до этой точки атаки ВСУ не дойдут.
11: Известно ли вам, что стало с теми срочниками, кто побывал в украинском плену? Потому что известно, что многих обменяли, и, по-моему, практически все, кто тогда был захвачен в Курской области, они вернулись уже в Россию. Что с ними случилось дальше? Не попали ли они под уголовное преследование? Ведь очень многих солдат запугивают, называя сдачу в плен переходом на сторону противника или как-то иначе, чтобы только ни в коем случае не плодить новых пленных. Что вот вам известно об этом?
17: По поводу страха плена, мне рассказывали срочники, что они боялись скорее не преследования в России, а пыток в украинском плену. Но вот тот человек, который этого боялся, потом сказал, что он успокоился, увидел, что как бы какого-то физического насилия или издевательств, которые любят в пропаганде описывать, такого он не видел, с таким не сталкивался. А по поводу того, были ли все они обменены, проект «Хочу жить» украинский, который занимается как раз военнопленными в том числе, утверждает, что ни одного российского курского срочника сейчас в украинском плену нет. Было три крупных обмена, куда попали срочники, там спустя буквально несколько недель после прорыва ВСУ были первые обмены, потом еще постепенно в каких-то маленьких обменах, видимо, остаток срочников обменялось, ну, та информация, которая у нас есть. Что с ними происходило потом, около месяца после возвращения в Россию, они проходили, как они говорят, реабилитацию, но параллельно с ними беседовали представители спецслужб, брали с них там подписку о неразглашении, в том числе, кстати, поэтому многие не соглашались говорить со СМИ, хотя я старалась их полностью анонимизировать и обещала анонимность. У кого была необходимость, проходили реабилитацию психологическую и какую-то помощь медицинскую им оказывали, а потом они продолжали службу. То есть это для многих неочевидный такой факт, что после вообще-то серьезных испытаний психологических, физических, после плена, это в любом случае шок, особенно для молодого человека совсем. А срочники — это ребята от там, 18 лет, и многие погибшие 20-летние, вот большинство из тех, кого мы смогли верифицировать. Вот, после этого они просто продолжали служить до дембеля. Большинство, с кем я поговорила, все-таки уже продолжали как-то в спокойном режиме эту службу, но один, например, был отправлен на другую границу. Слава богу, в этот момент таких же точно событий не было, но, тем не менее, это просто чтобы показать то, что как-то с ними не было проведено какое-то, не знаю, работа над ошибками, или никто там перед ними не извинился. И даже ветеранами боевых действий их стали признавать далеко не сразу, а вот после кучи жалоб, родственников и так далее. Хотя многие до сих пор не могут получить положенные им как участникам так называемой контртеррористической операции, как участникам боевых действий в зоне СВО, как вот российское государство само приняло такие законы, что они могут получать за это какие-то дополнительные выплаты. Не всем это фактически удается. В первые дни, когда была неразбериха, в том числе то ли специально, то ли случайно, уничтожались документы. Мне несколько срочников об этом говорили, что у них просто как-то вдруг внезапно сгорели их все личные дела. И чисто с юридической точки зрения было сложно как бы снова восстановить вот эту всю историю, доказать, что вот я служил здесь. Там какие-то справки выдавали с ошибками. Человек оказывался якобы не в Курской области, он служил, а где-то в Центральной России. И делалось это намеренно или не намеренно, мы можем уже только предполагать. Я тут как журналистка не могу сказать на 100%. Вот. Но здесь, правда, проблема бюрократии. Вот родственники и сами срочники вынуждены ходить и сначала просто в военкоматы, потом в суды доказывать, что они были участниками боевых действий и получают ветеранские удостоверения, потому что ветеранский статус тоже позволяет получать и выплаты, и разные льготы. Плюс, если человек был ранен, как раз большие должны быть страховые выплаты по ранению, ну и семьям погибших, конечно же. Вот, все это тоже происходит не всегда автоматически. Хотя были истории, когда срочники покупали квартиры, машины на те выплаты, которые получали после их участия вот такого вот непредсказанного, да, в так называемое СВО.
11: Скажите, а вот вы, когда собрали эту информацию, уже написали тексты, опубликовали их, а для себя какое самое большое, может быть, открытие сделали из всего, что узнали в ходе этого расследования?
17: Я бы не сказала, что это какое-то открытие, которое меня удивило, но такой самый большой эмоциональный месседж, который я получила после разговора с героями, именно живыми срочниками, что они... Часть из них сильно травмирована и до сих пор не восстановилась. То есть мне вот один из героев просто описывал все симптомы ПТСР, что он не может спать, что у него шум в ушах, что он дергается от любых каких-то громких звуков и не может нормально говорить о том, что с ним произошло, с близкими. Вот. Лучше справляются с этим те, у кого есть какая-то поддержка семьи, коллег, друзей, то есть или сообщество тех же самых срочников, или просто сослуживцев, с которыми все это можно обсудить. Вот. И, ну, это не новость, но в России нет какой-то централизованной системы помощи. В первые дни им предлагалась, например, психологическая помощь. Не все на это созрели сразу. А потом вот мы разговаривали с одним из моих героев, что, ну, я им уже лично, как человек, да, говорила, может быть, вам там обратиться в Фонд защитники Отечества, посмотреть, какие есть для вас возможности, льготы и так далее. И вот в его городе нет филиала Фонда защитники Отечества, и как ему получить помощь даже официально участнику спецоперации, да, которым как бы государство, по идее, должно помогать, непонятно. Вот. И это, конечно, трагедия для совсем молодых людей. Я уже не говорю о том, что кто-то погиб, кто-то пропал без вести, и семьи их до сих пор ищут. Вот. Такой эмоциональный посыл от семей пропавших, погибших, для меня самое главное. Мне цитата прям отложилась в голове, я ее потом использовала в разговоре уже с другими мамами, сестрами и так далее. Одна женщина сказала, наших мальчиков как будто бы и не было, потому что ну, у нее сложилось такое ощущение, потому что как бы о срочниках забыли, и поэтому мне кажется важным, что мы этот текст сделали. На самом деле осталось еще много материалов необработанных, мне продолжают отвечать те, кому я писала, то есть кому-то нужно было время, чтобы переступить через себя, вспомнить о чем-то, рассказать, и продолжают отвечать люди. Может быть, мы как-то расширим этот материал с коллегой, посмотрим.
11: Я еще раз всем рекомендую почитать совместное исследование издания «Верстка» и «Важные истории». И вот одна из исследовательниц, корреспондентка «Верстки» Екатерина Красоткина, была на связи с программой «Человек имеет право». А ссылки мы дадим в описании обязательно. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с главой правозащитной группы «Гражданин и армия» Сергеем Кривенко, чтобы он прокомментировал ситуацию, связанную с использованием срочников на так называемые специальные военные операции. Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот исходя из вашего опыта и ваших знаний, как исследование верстки важных историй, то, что выкопали журналисты, соотносится с официальными заявлениями и Владимира Путина, и других военных начальников о том, что срочники российские не участвуют в этой войне?
18: Ну, соответствует, потому что, насколько я помню, заявление высшего военного руководства и президента были такими, что срочников на войну посылать не будем. И действительно, мы сейчас видим, что за все эти годы массово срочники, именно военнослужащие срочной службы, которые призываются ежегодно на один год, их массово на войну не направляют. Но проблема в том, что война пришла к ним. Курскую область, этого никто не ожидал, судя по всему, из-за российского руководства, и поэтому там находились срочники, они военнослужащие, и, соответственно, они стали участвовать в боевых действиях. Единственное ограничение в российском законодательстве – это то, что военнослужащие срочной службы не могут направляться для участия в зоне боевых действий до 4 месяцев. Как только их призвали, и получение первичной военно-учетной специальности. После 4 месяцев, а служат они 1 год, то есть 8 месяцев, они вполне могут участвовать в боевых операциях, в боевых действиях не только на территории страны, но и туда, куда их могут послать военное командование. И поэтому вот эта вся ситуация с со срочниками, она находится в серой зоне. То есть по закону их могут направлять куда угодно и для участия в военных действиях. Но Путин заявил, и Министерство обороны заявляло, что вот нет, не будем направлять их ни на какую войну. Это просто слова. По закону имеют право. И действительно, их направляют приграничные территории, как мы видим. Их направляют, они там погрузочно-разгрузочными работами занимаются и подвергаются бомбежкам. И есть данные, если не говорить вот прямо про Курскую область, где были боевые действия, то они гибнут в приграничных территориях. Срочники же направляются не только в вооруженные силы России, их призывают и в погранвойска. И они служат на границе и подвергают, и в том числе на границе, ну, той административной границы с Украиной и с ДНР, ЛНР, и они там подвергаются возможной, ну, то есть угрозе гибели, есть случаи гибели. Их направляют во флот. И они служат на кораблях. И мы, ну, вот пример, крейсер «Москва», на котором погибло, уже это было признано, 120, по-моему, с военнослужащих срочной службы, матросов. Срочников могут направить в любой момент. По закону это возможно. Все держится вот на таком, в кавычках, честном слове. А честного слова мы понимаем у российского руководства по определению быть не может. Вот на их высказываниях, что они будут направлять. Это какая-то старая память с чеченских войн, с афганской войны, когда участие военнослужащих срочной службы в боевых действиях, их гибель, ну, вызывало в обществе возмущение.
11: А реально ли каким-то образом огородиться или огородить своего ребенка, которого все-таки призвали, все-таки взяли на срочную службу, от того, чтобы его отправили, ну, скажем так, аккуратно, в неспокойный регион?
18: Оградиться реально, но я хочу заметить, что призывают у нас, ну, примерно 300 тысяч в год, ну, чуть меньше, там цифр 286 тысяч, 200, какие-то, ну, примерно чуть меньше 300 тысяч в год на срочную службу, а молодых людей-то у нас где-то 700 тысяч, 600 тысяч рождается. То есть призывают каждого третьего. Значит, надо пользоваться отсрочками по учебе. Это есть такая возможность. Надо активно проверять себя. Надо не идти в армию. Даже если человек здоров и никаких особенностей

0: опасность. Срочников очень активно вербуют на контракт. И это продолжается прямо с начала войны. Мы это видим и до сих пор. То есть каждый год идет огромное количество сообщений про правозащитные организации от самих срочников, от родственников. Их вербуют. Причем эти пути вербовки, они очень, ну, такие непростые, им предлагают. Есть случаи избиения, есть несколько случаев, уже зафиксировано, доведено до суда убийства срочников вот за то, что он отказывался подписать контракт. Есть случаи просто обмана. За срочников подписывают контракты, их уже потом направляют на войну, когда они погибают, родственники вы даже не в курсе. Ну а вот подпись есть. И есть случаи, что прокуратура это зафиксировала, есть как бы доказано, что за срочников подписывали. Ну то есть вот этот риск огромный, даже если их не направят на войну, то риск огромной вербовки, он существует. Ну а если он не подпишет контракт, все равно остается вот этот риск, о котором мы с самого начала говорили, что вдруг военное командование решит направить их для участия в боевых действиях и имеет полное право.
1: Глава правозащитной группы «Гражданин армии» Сергей Кривенко был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. Фотографировал могилы, совершил госизмену. Жители Ярославля задержали зимой на мемориальном кладбище, которое, по версии следствия, он посещал систематически. Там делал фото и видео захоронений российских военных и якобы отправлял их представителям спецслужб Украины. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, и детали обвинения неизвестны. Однако это уже не первый подобный случай в России. Как фотографии могил становятся поводом для уголовного преследования, расскажем в нашем сюжете.
2: Вы фотографировали, ходили? Да? По бессмертному полку по заказу, да?
3: Нет. Меня знакомый попросил. Он служит на СВО.
2: Да? Что попросил?
3: Сфоткать. Хочет навестить всех.
2: Всех товарищей?
3: Да.
4: Жительницу Екатеринбурга задержали на местном кладбище в июне этого года, когда девушка фотографировала могилы российских военных. Теперь ее подозревают в работе на неких иностранных кураторов. А это грозит наказанием за госизмену и сроком от 12 лет лишения свободы. Аналогичное задержание произошло в Свердловской области буквально недели ранее. Другая девушка, по версии местного отделения ФСБ, также фотографировала могилы российских военных и продавала снимки по 80 рублей за штуку. Опять же, украинскому куратору. О похожих задержаниях сообщали и в Томской области.
5: Ужас, сколько народ похоронено, пацанов.
4: В Ярославле подобное дело и вовсе дошло до суда. По версии следствия, 48-летний местный житель еще с октября 2024 года фотографировал могилы российских военных, а затем через мессенджер передавал информацию, включая персональные данные погибших, представителям украинских спецслужб. Ярославца судят по статье о госизмене.
6: Ярославль. Воинское кладбище. Вот эта территория... Говорят, еще подготовили.
4: Юристы из первого отдела отмечают, ключевыми в этих историях являются не сами снимки, а цели, предполагаемые следствием заказчик. Российские власти считают, что фотографии могил могут использовать в том числе мошенники, чтобы обманывать родственников погибших. Например, создавать с помощью нейросетей изображение якобы живого военнослужащего и убеждать семью, что он находится в плену, а за его освобождение нужно заплатить. МВД добавляет, подобная информация может использоваться в неких информационно-психологических операциях. До недавнего времени фотографии могил делали волонтеры по просьбе журналистов. Медиазона и BBC используют открытые данные, в том числе снимки надгробий, чтобы составлять поименный список погибших на войне в Украине для проекта «Россия-200». Но после первых задержаний журналисты отказались от этого метода и подчеркивают, что больше они не просят волонтеров делать фотографии на кладбищах. В истории современной России это не первый случай, когда снимки могил российских военных выводили на некую государственную тайну. Так в августе 2014 года под Псковом похоронили двух военнослужащих 76-й дивизии ВДВ Леонида Кичаткина и Александра Осипова. Издание «Псковская губерния» нашло эти могилы в деревне Выбуты и опубликовало их фотографии. На крестах были указаны имена погибших, а на захоронениях лежали венки от подразделений ВДВ. Журналисты предположили, что летом 2014 года Кечаткин и Осипов участвовали в боях на востоке Украины. Кремль наличие российских войск там отрицал. Позже издателя Псковской губернии, депутата Льва Шлосберга, избили неизвестные. Он получил черепно-мозговую травму, перелом носа и временную потерю памяти. Сам Шлосберг связал нападение с расследованием гибели десантников.

0: работников. Главная военная прокуратура сообщила, что обстоятельства гибели военнослужащих установлены, но подробности раскрывать отказалась, сославшись в том числе на закон о государственной тайне.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она на видеосвязи с нашей студией. Участник правозащитной команды «Первый отдел» адвокат Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, почему нельзя фотографировать могилы на российских кладбищах? Или можно? Или можно, но не все? Иными словами, как фотография могилы может довести до государственной измены?
2: Опять хороший вопрос задаете. В России можно делать, в принципе, практически все, что угодно. Но вот если мы говорим о государственной измене, то в одном случае за фотографии или за какие-то рассказы или за общение вам не будет ровным счетом ничего. А в другом случае, если эти фотографии, общения и рассказы были украинской стороне, там представители украинских спецслужб, то могут наступить негативные последствия, которые называются государственной изменой. И поэтому ответ на ваш вопрос как такового нет. Могил фотографировать по-прежнему можно, и многие это делают. Очень опасно потом куда-то пересылать эти фотографии. Или, приходя на кладбище, иметь на телефоне чаты с какими-то людьми, которые попросили вас делать эти фото, особенно если вы просили сделать их за деньги.
1: Так, а то есть, если человек идет на кладбище, фотографирует захоронение и выкладывает у себя в социальных сетях где-то эту фотографию, окей. А если ему кто-то написал в Телеграм или в ВКонтакт или в Макс, кто куда угодно, и сказал, а скинь фотку могилы, тот отправил, и ФСБ решит, что писал-то кто-нибудь из Украины или из каких-нибудь других стран неблагополучных с точки зрения госбезопасности, то его тут же и схватят.
2: Примерно такая логика. И, к сожалению, зачастую вот с такими предложениями приходят отнюдь не украинские спецслужбы, а приходят с провокациями от российских силовики, от имени как бы действия от имени украинцев. И после новостей о том, что кого-то задержали за фотографии могил на кладбищах, могил имеется в виду погибших на СВО, к нам в проект было несколько обращений, когда люди подозревали, что им писали провокаторы с просьбой сделать то же самое. И судя по перепискам, которые мы видели, это правда были провокаторы.
1: Подождите, но я понимаю, что сложно взывать к здравому смыслу нынешнее российское государство, следователей и судей. Но, тем не менее, никто не отменял же состав преступления. У человека должен быть умысел, чтобы совершить государственную измену. У него должен быть умысел на совершение этой государственной измены. А как может фотография могилы, неважно кого, сделанная на кладбище открытым для всех, причинить ущерб государству? Если у тебя не было умысла причинять ущерб государству, как это можно назвать государственной безопасностью? Как они это оформляют? Понятно, как они это преподносят судье-то? И судьи-то в приговорах что пишут?
2: Судьи в приговоре пишут то, что им принесли на подпись. Оформляют это они, как правило, вот как мне сейчас видится, как оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Например, оказание помощи в какой-нибудь информационной войне против Российской Федерации. Вот эти фотографии потом были размещены в иностранных пабликах, поэтому вы помогли им в этой деятельности. Или они могут сказать, что это сбор сведений, составляющих государственную тайну. Потому что, как мы помним, Путин, вот когда только начиналась украинская война, больше 10 лет назад, он у нас отнес государственные тайны потери в период проведения специальных операций, кое сейчас является вот война с 22 года. Это все у нас специальная военная операция. И потери в ней формально по указу Путина составляют государственную тайну. И подсчет этих сведений в теории можно расценить как сбор сведений, составляющих в устав.
1: А некрологи-то можно публиковать?
2: Пока за некрологи не сажают. Но опять, если вы опубликуете это с умыслом или в целях передачи иностранцам, тут тоже могут, конечно, не и прийти. Ведь все довели до полного абсурда. Стремление все запретить, грань между дозволенным и между пожизненным заключением, она практически стерлась. И человеку, который не читает решения судов по делам о госизмене, человек, кто не в информационной повестке, а живет какой-то обычной повседневной жизнью, практически теперь невозможно сориентироваться, какой шаг приведет к пожизненному лишению свободы. Но ведь мы дошли фактически до такого, и очень сложно сориентироваться между просьбой, я не знаю, близких сфотографировать могилу своего родственника и провокацией, опять же, совершить государственную измену. Ведь всегда считалось нормальным, когда люди просят местных жителей сфотографировать могилку какого-то своего родственника, одноклассника, ну, посмотреть, что с ней, все ли в порядке. А теперь уже даже такая простая просьба грозит опасностью в России. Я повторюсь, что абсурд зашкаливает. Вот сегодня мы увидели в новостях, что задержали пенсионера, которого обвинили в государственную измену за уплату налогов. Это полнейший абсурд. Заплатил налоги, отправился за решетку. Сделал фотографию нескольких могил, отправился за решетку.
1: Я никогда не думала, что буду обращаться к вам с таким вопросом. И тем не менее, разъясните, пожалуйста, как вести себя на кладбище? Есть ли какие-то правила безопасности для поведения на кладбище, чтобы не привлекли за госизмену?
2: Во-первых, не обещать никому сделать фотографии с кладбища. Кто вас просит, особенно это, если это незнакомый человек. Переписки на такую тему не вести и точно не идти сразу после такого диалога делать фотографии на кладбище. Это позиция номер раз. Позиция номер два – не фотографировать захоронение массово. Если у вас будут несколько фотографий, и все будут фотографии так называемых бойцов с так называемой СВО, то это тоже может вызвать дополнительные вопросы. Я не думаю, что будут привлекать кого-то за фотографии могил своих реальных родственников, близких, друзей, ну, за те могилы, которые как-то связаны с вами, или это единичные фотографии. Если вы идете на кладбище и возвращаетесь оттуда сотни фотографий свежих захоронений, и вас задерживают и находят переписку с украинцами, или с так называемыми украинцами. Вот тут, конечно, есть определенные риски.
1: Небезопасно сейчас в России фотографировать захоронение военнослужащих. Вас могут объявить государственным изменником. Разъяснил нам участник правозащитной команды, первый отдел, адвокат Евгений Смирнов. Евгений, спасибо вам большое за это разъяснение. В Тюменской области по распоряжению властей началось массовое уничтожение свиней из-за того, что в нескольких деревнях Галышмановского округа у свиней обнаружили опасные заболевания. Однако какое именно, власти не говорят. По официальным данным, на днях в районе начали болеть дикие кабаны и домашние свиньи, из-за чего в селах, расположенных возле очага, ввели карантин. У фермеров массово забирают скот и уничтожают все поголовье. Зимой и весной этого года под предлогом эпидемии пастереллеза в Новосибирской области домашнего скота лишились десятки фермеров и агропредприятий. Многим даже не показывали официальных документов, доказывающих наличие некой эпидемии. Теперь часть фермеров объединилась и подала коллективный иск губернатору и правительству Новосибирской области, требуя справедливых компенсаций.
0: Санитарные посты и люди в защитных костюмах. В Тюменской области изымают и уничтожают свиней под предлогом вспышки некой болезни. Как пишет издание 72.ru, официально ни власти, ни администрация поселков, где изымают скот, не называют заболевания. В областном управлении ветеринарии сказали, что эта информация ограничена к распространению. Местные жители полагают, что речь идет об африканской чуме свиней. Вот что они рассказали журналистам 72.ru.
3: 22 головы забрали у меня, поставили уколы, загрузили и вывезли. Где картошка, где тыква, где кабачки. Вон я пол огорода засадил тыквой. А теперь дам буду жрать до февраля месяца эту тыкву. Но За место поросенка этого.
4: Что на меня все выставили, смотрите? Готовьтесь умирать.
0: Зимой и весной этого года также, без предоставления официальных документов, изымали домашний скот у фермеров в Новосибирской области. Жители блокировали дороги, записывали обращения к президенту. В апреле губернатор отправил в отставку главу местного Минсельхоза Андрея Шинделова, цитата, «из-за накопившихся сигналов и претензий». Но коров это не спасло. Тысячи животных были уничтожены. А 13 августа к жительнице Новосибирска Ларисе Михайловой, которая освещала массовый забой скота, пришли с обыском и увезли в отделение полиции. Об этом рассказала ее дочь.
5: Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы.
6: Сегодня у меня есть опять пополнение. Вот мать только что, буквально 15 минут назад, родила теленка.
0: Ранее больше 20 фермеров Новосибирской области подали коллективный иск губернатору и правительству. Они считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. Фермеры требуют признать незаконными решения властей и взыскать компенсацию морального вреда. При изъятии животных им говорили, что в регионе вспышка пастереллеза. Но это заболевание лечится антибиотиками. Журналисты, в том числе издание «Люди Байкала», писали, что причиной могла стать вспышка ящура. Это острое вирусное заболевание, которое может передаваться человеку. Источники издания говорили, что власти пытались скрыть эту информацию, поскольку вспышка ящура предполагает запрет экспорта мяса и молока из страны.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а что не так с коллективными исками в России? Я вот посмотрела статистику, и там какие-то, ну, буквально тысячные доли процентов от всех дел, которые рассматривают суды ежегодно, они связаны с коллективными исками. Что мешает повсеместному внедрению этой, казалось бы, довольно эффективной практики?
7: Статистика действительно показывает, что коллективные иски так и не стали инструментом защиты прав граждан в рамках трудовых споров, споров, связанных с экологией, в рамках гражданских дел. Это связано с тем, что законодатели, когда шел процесс прописывания этого института, не позволили нам и Михаилу Абызову, который в тот момент был министром открытого правительства, прописать американскую модель коллективных исков, когда группа формируется в упрощенном порядке. В России, чтобы сформировать группу истцов, требуется не менее 20 заявителей, с каждым из которых нужно подписать нотариально заверенное соглашение. И это говорит о том, что собрать такую группу там, в несколько тысяч невозможно. Соответственно, юристы за такие дела берутся неохотно, так как тратить свое время и добиваться защиты нескольких десятков человек не хотят. Нести эти расходы по формированию группы по заверению они не хотят. И истцы тоже понимают, что выигрыш в коллективном иске иногда вероятность ниже, а при этом затраты нужно либо нести, либо обещать адвокату гонорар в случае успеха, на что люди идут неохотно.
1: Ну и тем не менее, судя вот по той же статистике, например, коллективные иски, поданные с участием Роспотребнадзора, они довольно успешны. И все, которые рассматривали российские суды, они были удовлетворены. То есть получается, что потенциал есть, но почему-то практика не сложилась.
7: Потенциал исков огромен, и действительно ведомства, которые подают, в частности, Роспотребнадзор, коллективный иск, они добиваются выигрыша в отношении частных компаний, и этот инструмент себя в этой части, если на вашей стороне какое-то ведомство, оно он себя зарекомендовал. Однако, если говорить о коллективном иске, когда ответчиком выступает государственное ведомство, то здесь статистика не в пользу заявителей. это единицы исков, даже не десятки. И чаще всего такие иски отклоняются. Поэтому рассматривать этот инструмент как правозащитный я бы не стал в полной мере. Он в большей степени защищает интересы группы, с которой надо плотно взаимодействовать, подписывать соответствующие соглашения, но превентивно, как в США, например, коллективный иск превентивно защищает права граждан. Он в России так и не заработал. Нет смысла перепроверять 100 раз договор, нет смысла, вынося какое-то решение ведомству, проверять его законность, его просто выдают в тираж, и потом думают, что никто это не будет оспаривать, и, соответственно, они не рискуют деньгами даже в случае последующей отмены незаконного решения.
1: А что значит превентивная защита прав? Вот коллективный иск как превентивная защита прав?
7: Важнейшее значение коллективного иска – это риски для компании либо для ведомства в случае, если будет сформирована группа истцов, ну, например, там 100 тысяч человек. И если мы умножаем даже минимальную компенсацию там 100 рублей и 100 тысяч человек, это уже 10 миллионов рублей. И вот риски потери таких денег симулируют компании. Прежде всего, этот инструмент так работает в США. Выверять все свои решения, если эти решения касаются потребителей, если эти решения касаются миллионов жителей, и, соответственно, если эти решения касаются privacy, безопасности продуктов, безопасности услуг, финансовых продуктов, заставляет компании, обжегшись на молоке, дуть на холодную воду или что-то подобное. То есть они стараются не допустить повтора провала и проверяют законность до какого-то коммерческого запуска нового продукта или новой услуги. В России это не так. В России сформировать группу истцов, даже в 20 человек, это минимальное количество истцов при коллективном иске, достаточно сложно. Я уж не говорю, как иск, например, там, от фермеров Новосибирской области, пострадавших от решения госвласти, где там может быть несколько сотен человек. Такой иск подать нельзя, не обойдя каждый двор, не подписав с каждым из фермеров соответствующего соглашения о том, кто и как несет расходы по коллективному иску. Вот это блокирует такой механизм, который доступность правовой защиты повышает в разы, когда ты ничего не делаешь, сразу включаешься в группу истцов и можешь рассчитывать на компенсацию в случае, если адвокаты, либо правозащитная организация, либо какое-то ведомство просудит компанию или просудит какое-нибудь министерство и добьется от судьи решения в пользу свою с определением минимальной суммы компенсации.
1: Ну и тем не менее, вот в Новосибирской области люди объединяются, и, насколько я понимаю, там уже, по-моему, 25 человек участвуют в этом коллективном иске. И, скажите, а могут сейчас к ним люди, которые только недавно, например, об этом узнали, присоединиться и также стать участниками этого коллективного иска и требовать компенсации от государства, и, если они хотят защитить свои интересы? Или уже поздно?
7: Да, безусловно, к иску можно будет присоединиться, и пока процесс не завершен, это может продолжаться. Проблема состоит в том, что ответчиком в этой истории служит государство. И здесь сразу вероятность выигрыша падает. Фермеры, конечно, понимают, кто виноват в прошедшем, в произошедшем, но при этом убедить судью вынести решение против бюджета, потому что платить будет бюджет, если выиграет истцы, будет очень сложно. Поэтому это такая давняя проблема российских судов, которые достаточно пассивно относятся к искам, когда ответчиком выступает та или иная государственная структура. С точки зрения стратегии, подача индивидуальных исков в такой истории действительно было бы более успешным, не было бы какого-то скандала, но какой-то фермер отсудил компенсацию за решение, какой-то не отсудил. Но я не представляю себе ситуацию, когда люди, которые занимаются там своим сельскохозяйственным бизнесом, готовы массово нанимать адвокатов и отстаивать свои права. То, что сейчас происходит, это уникальный случай, без всяких приукрас, и адвокаты, и фермеры, которые решили подать такой иск, оценивая прекрасную вероятность выигрыша, они большие молодцы, и посмотрим, чем это завершится.
1: Дмитрий Янин, председатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 14 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Москва отказалась от предложения объявить мораторий на боевые действия между Россией и Украиной в акватории Черного моря. На производящем поставляемые в Украину боеприпасы заводе в Италии произошли пожар и взрыв. Прокуратура требует 12 лет колонии для заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга, обвиняемого по статьям о так называемых фейках и дискредитации российской армии. Также сегодня.
1: Основным соперником Фараджа стал комик, который носит на голове мусорную урну и зовет себя Count Benface, граф Benface, то есть вот можно перевести это как урнолицый.
0: Лидер правопопулистской британской партии Reform UK Найджел Фарадж победил на дополнительных выборах в парламент Великобритании. Уместно, наверное, начать сегодняшний выпуск с того, чтобы вспомнить, что завтра исполнится уже ровно год со дня встречи на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, на которой Трамп пытался договориться с Путиным об условиях прекращения войны России против Украины. Почти весь прошедший год представители российских властей, особенно руководство российского МИД, постоянно говорили о так называемом «духе соглашений Анкориджа» и о том, что на этом саммите Трамп якобы согласился с требованием Путина передать под контроль российских войск всю территорию Донбасса, остававшуюся на тот момент под контролем ВСУ. Вашингтон эти договоренности отрицал. До полного захвата Донбасса, если судить по темпам продвижения российской армии, еще очень и очень далеко. Дух Анкориджа уже почти никто не вспоминает. Министерство обороны России сегодня публикует фотографию дрона типа «Шахет» с подписями «Как снег на голову» и «Зимой вам будет заморозка». А Центр стратегических коммуникаций ВСУ в ответ разместил в социальных сетях фото горящего российского нефтеперерабатывающего завода с подписью «Согреемся огнем российских НПЗ». Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит оснований соглашаться на перемирие с Украиной в Черном море, по которому пролегают пути транспортировки миллионов тонн продовольственных грузов. Предложение о моратории было передано через Турцию, поэтому комментарий Лаврова был довольно сдержанным.
2: Турция искренне заинтересована в том, чтобы Черное море было стабильным. Сейчас турецкие коллеги опять говорят о том, что нужно как-то договориться, чтобы судоходство не было предметом атак, но не мы это начали. И когда по турецкому сухогрузу или танкеру, по турецкому судну гражданскому бьет дрон вооруженных сил Украины, эти же дроны атакуют не единожды инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, уже в Каспийском море, прямо попадая в суда, имеющие отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil. И в ответ на это ни Турция, ни Соединенные Штаты публично не заявляют о том, что эти действия неприемлемы. Они просто, когда мы поинтересовались, а как же вы смиритесь с этим? Нет, но мы им там сигнал посылаем. Вот вроде по Каспийскому трубопроводному консорциуму Джей Ди Венс, вице-президент, какой-то сигнал Зеленскому послал. Турки нам сказали, мы тоже вот так вот им говорим, не надо трогать. Но публично все молчат.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня же заявила на брифинге, что Россия не получала, цитата, «формализованного турецкого обращения о моратории на военные действия в Черном море». Захарова сказала, что Запад продемонстрировал недобросовестный подход в зерновой сделке, заключенной еще в начале войны, и теперь Москва не видит оснований для, еще одна цитата, «половинчатых мер, которые лишь дают Киев киевскому режиму временную передышку». В ночь на среду Украина нанесла удары по Новороссийску. Были выведены из строя три крупнейших экспортных зерновых терминала. А Министерство обороны России заявило, что за последнюю неделю в Черном море были поражены 15 морских судов, цитата, «действующих в интересах ВСУ», в том числе танкер, 7 сухогрузов, 2 буксира и 5 патрульных катеров. По оценкам агентства Рейтер, российские удары почти остановили экспорт аграрных зерной продукции из украинских черноморских портов. В первые две недели августа экспорт зерна упал на 75% в годовом исчислении. О том, как в ЕС реагируют на ситуацию с экспортом зерна из Украины, рассказывает брюссельский корреспондент телеканала «Настоящее время» Елена Абрамович.
3: Ситуация выглядит серьезно, и на нее обратили внимание мировые СМИ. По подсчетам прокуратуры Одесской области, с конца июня российские беспилотники и ракеты поразили 57 судов, а издание «Политика» сообщает, что с конца июля сухогрузы для зерна практически перестали заходить в порты в районе Одессы, хотя они формально остаются открытыми. «Укрзалезница» сообщает, что из-за блокады морских портов с начала августа украинский экспорт зерна сократился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Украинские фермеры в комментарии агентству Reuters называют ситуацию катастрофой.
4: Найстрашніше зараз те, що це зерно немає куди дівати. І сьогодні з блокадою, яку робить Росія нашій Одесі, нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.
3: Чтобы помочь аграриям, Украина обратилась к Еврокомиссии за грантом в 220 миллионов евро. Киев предлагает использовать эти деньги, чтобы покрыть проценты по кредитам для фермеров. Но в Брюсселе считают, что Киев мог бы самостоятельно выделить финансирование для агросектора из 90-миллиардного кредита от Евросоюза, если поспешит с реформами для получения следующего транша. На мой вопрос на брифинге сегодня ответили, что запрос о гранте еще рассматривается, и Еврокомиссия будет следить за ситуацией в Черном море и последствиями для аграриев. С альтернативными маршрутами проблема в том, что быстро перенаправить миллионы тонн зерна очень сложно. Один из главных альтернативных путей – это через Румынию. Он сейчас не актуален. Из-за жары и засухи уровень воды в Дунае слишком низкий. Кроме того, речной железнодорожный автомобильный экспорт значительно дороже морского. По оценке украинской стороны, доставка по суше добавляет примерно 50-70 долларов к стоимости каждой тонны зерна. И такие поставки часто становятся просто невыгодными. Киев сейчас ведет переговоры о транзите с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией и Молдовой, но здесь возникает уже политическая проблема. После роста поставок украинских зерновых местные фермеры жаловались на падение цен и конкуренцию. И вчера власти Молдовы объявили, что транзит украинских грузов по железной дороге будет на 50% дешевле, но тут уже с протестом выступили молдавские фермеры.
5: Не окажемся ли мы в ситуации, когда экспорт отечественных зерновых и масличных культур будет заблокирован в ближайшие 4 месяца из-за нехватки вагонов и общего роста логистических расходов? При этом мы ничего не знаем о планах транзита автомобильным транспортом и о том, не столкнемся ли мы с нехваткой грузовиков и заторами на пограничных пунктах с Румынией.
3: При этом в России тоже начали искать альтернативные маршруты для экспорта зерна из-за проблем с судоходством в Азовском море. На днях два крупнейших российских зерновых терминала в порту Новороссийска были повреждены из-за ночных ударов украинских БПЛА, пишет агентство Reuters. Ну и проблема уже выходит далеко за пределы Украины и России. Любое длительное сокращение поставок двух крупнейших экспортеров зерна может снова увеличить мировые цены на продовольствие.
0: Репортаж Елены Абрамович. Время свободы. Мощный взрыв произошел в четверг на заводе по производству боеприпасов, расположенном недалеко от города Калифера к юго-востоку от Рима. Управляет предприятием КНДС «Амма Итали». Это дочерняя компания франко-германского оборонного концерна КНДС. По данным итальянского агентства АНСА, местом взрыва стал цех прессования пороха. Это была бы трагедия, если бы взрыв произошел не во время летних каникул, сказал журналистам мэр города Калифера Джулио Каламита. О том, был ли это поджог или самовозгорание, по его словам, говорить пока рано. Загорелся цех прессования пороха, а затем, насколько мы понимаем, произошел взрыв. Пожарные сообщили нам, что тушение практически завершено, однако им необходимо дождаться, пока территория остынет, прежде чем они смогут войти на место происшествия и выяснить, что именно произошло. Можно ли уже говорить о том, что было самовозгорание? Пока никто ничего не знает. Завод был остановлен, однако первоначально там возник пожар, и, к счастью, благодаря сработавшей сигнализации, все рабочие, находившиеся в тот момент на смене, были эвакуированы и спасены. Насколько нам удалось выяснить, внутри никого не было, поэтому сейчас нам предстоит установить точную последовательность событий и понять, как именно произошел взрыв. Это был мэр итальянского города Коллефера Джулио Каламита. Завод в Коллефера производит боеприпасы среднего и крупного калибра для систем наземной и морской обороны, а также твердое ракетное топливо для аэрокосмических ракет-носителей. Холдинг КНДС занимается, среди прочего, поставками оружия Украине. Это уже второй за три дня взрыв на военном заводе, связанном с поставщиками оружия для нужд ВСУ. 10 августа произошел пожар на территории предприятия МКО около села Белица в Болгарии. МКО принадлежит бизнесмену Емельяну Гебреву, чьи компании поставляли снаряды и вооружение Украине с 2014 года. И коротко вернусь к теме набора в российскую армию контрактников, а также возможности массовой мобилизации в России военнослужащих запаса для участия в войне против Украины. В последнее время почти не слышно о подписании контрактов с Министерством обороны России заключенными российских колоний, а также теми, кто находится под следствием. Иван Чувеляев, пресс-секретарь, помогающего избежать отправки на фронт движения «Идите лесом», согласен, что таких случаев стало меньше.
6: По нашим ощущениям, за эти 8 месяцев, как будто бы несколько упало число людей, которые подписывают контракты именно в местах лишения свободы. Больше стало тех, кто их подписывает на срочке, или кого принуждают на воле через долги, непогашенную судимость и так далее. Что касается мотивов, ну, это вообще никого не должно волновать. Хотел он искупить вину, хотел он денег заработать. Соловьёва в тюрьме насмотрелся. Не имеет вообще никакого значения, потому что он в тюрьме сидел. Это не волеизъявление. Там нет никакого другого мотива к подписанию контракта, кроме факта. Человек сидит за решеткой. Чтобы выйти из-за решетки, ему надо подписать контракт. Он на это готов. Потому что за решеткой сидеть плохо, он там сдохнет. А на контракте, может быть, как-то обойдется. Всем так кажется всегда.
0: Это был пресс-секретарь движения «Идите лесом» Иван Чувеляев. Вы слушаете «Время свободы». Рассмотрение апелляции партии «Яблоко» на решение Верховного суда об отмене регистрации ее партийного списка на выборах в Государственную Думу состоится в понедельник, 17 августа. Председатель партии Николай Рыбаков заявил, что в переданных в апелляционную комиссию Верховного суда материалах доказана несостоятельность всех без исключения претензий к «Яблоку», выдвинутых в иске партии «Родина».
7: Абсолютно точно доказали, что никаких, ни малейших, ни по одному поводу, ни по одной претензии не было оснований для снятия «Яблока». Все это было выдумано, и мы будем это продолжать доказывать.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. И сегодня же стало известно, что прокуратура потребовала 12 лет колонии для заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Наказание запрошено с учетом предыдущего приговора политику. В ноябре 2025 года Шлосбергу были назначены 420 часов обязательных работ по обвинению в неисполнении обязанностей так называемого иностранного агента. В ходе сегодняшних слушаний Лев Шлосберг отказался от участия в прениях, подчеркнув, что его право на защиту многократно было нарушено.
8: В данном судебном процессе уничтожено право полностью, грубейшим образом нарушены нормы Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Мое право на защиту нарушалось многократно, сознательно и демонстративно. Продолжение данного судебного процесса в таких обстоятельствах абсолютно невозможно ни в каком составе. Точка.
9: По существу, знаете, что ты говоришь?
8: Я все сказал.
0: Это был заместитель председателя партии «Яблоко», бывший лидер Псковского отделения партии Лев Шлосберг. Новое дело против Шлосберга возбуждено за его участие в дебатах о войне и за репост публикации издания «Эхо» с первой полосой британской газеты Daily Mirror. Согласно материалам суда, 25 февраля 2022 года Шлосберг опубликовал пост с первой полосой газеты, на которой изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Речь идет о репосте из телеграм-канала «Эхо Москвы». Из телеграм-канала самого Шлосберга это сообщение было удалено в декабре прошлого года, а телеграм-канал «Эхо Москвы» прекратил работу еще в 2022 году после решения о ликвидации редакции. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня же 6-й кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил без изменения приговор и апелляционное определение в отношении журналистки издания «Русньюс» Ольги Комлевой. Комлева в прошлом году была приговорена к 12 годам колонии по обвинению в участии в экстремистском сообществе и распространении так называемых фейков о вооруженных силах России. В Уфе Ольга Комлева была волонтером местного штаба политика Алексея Навального. Она много писала о так называемом «Баймакском деле», была наблюдателем на выборах, организовывала митинги. Местные силовики даже подали к ней 18 исков на общую сумму в 5 миллионов рублей за работу полиции на несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального в Уфе. Адвокат Ольги Комлевой Сергей Макаренко сегодня назвал решение кассационного суда неправосудным.
10: Я Кировского районного суда города Уфы набил женщину, имеющую несовершеннолетнего ребенка, ранее несудимую, страдающую тяжкими заболеваниями, приговорил к 9 годам лишения свободы за публикацию, якобы опубликованную ею в соцсети интернет. Вот дословно, тут полторы строчки. 3 месяца ада. 3 месяца назад Путин отдал приказ бомбить и убивать украинцев, а военные его выполнили. Миру мир. Вот за эти несколько предложений она получила 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А всего по совокупности с другими преступлениями 12 лет лишения свободы плюс запрет заниматься определенной деятельностью и плюс по максимуму год ограничения свободы. Практически под потолок наказания, под максимум. Если бы я мог назвать это правосудием, я бы не обжаловал и дальше не собирался бы обжаловать, если бы я считал это правосудием.
0: Это был адвокат, осужденный в России общественной активистки Ольги Комлевой Сергей Макаренко. Ольга Комлева свою вину не признает и называет уголовное преследование политически мотивированным. В марте 2024 года она была внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. А в сентябре Кировский районный суд Уфы начнет рассматривать уголовное дело в отношении башкортостанского общественника и блогера Урала Байбулатова. Байбулатов обвиняется в распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Поводом к возбуждению дела стало видео Байбулатова, в котором он заявил о нарушении экологических норм при проведении русской медной кампании геолого-разведочных работ на хребте Крык-Тытау. Вот фрагмент этого ролика.
11: Экология Абзилиловского района накроется медным тазом. Планируемая разработка карьера глубиной более 500 метров на хребте Крык-Тытау угрожает водным ресурсам. Это на 60 метров глубже уровня озера Яхта-Куль, что может привести к осушению подземных вод и загрязнению источников питьевой воды, рек Малый и Большой Кадыл. А строительство шламохранилищ на пересеченной местности несет риск необратимых утечек. Этот край – уникальная экосистема и развитая курортная зона, обеспечивающая работы более 10 тысяч человек. Промышленная разработка приведет к загрязнению воздуха пылью, возможному радиационному загрязнению и уничтожит природную жемчужину, подорвав туризм. Экономическая выгода сомнительна из-за низкого содержания металла в руде.
0: Это был фрагмент ролика башкортостанского общественника и блогера Урала Байбулатова. Урал Байбулатов был задержан рано утром 5 июня. Подробнее о его деле можно прочитать на нашем сайте в материале проекта «Радио Свобода и Дель Реалии» под заголовком «Ввел население в заблуждение». Вы слушаете «Время свободы». США обвинили более 40 стран, включая Канаду, Мексику и Японию, в помощи Китаю обходить американские пошлины, перенаправляя торговлю через страны, для которых действуют более низкие пошлины. Это следует из доклада американского правительства под названием «Большая афера с перевалкой грузов». В докладе, на обложке которого изображен троянский конь, говорится, что Китай использовал разные страны для переработки, перемаркировки, переупаковки и других незначительных изменений, создавая видимость того, что товар произведен не в Китае. В результате США понесли ущерб от обхода пошлин на десятки миллиардов долларов. Вот что заявил глава управления торговой и производственной политики Белого дома Питер Наварро. Мы ввели эти пошлины, они работали эффективно, очень хорошо защищали американских рабочих и американские заводы, но Китай немедленно начал разрабатывать схемы уклонения от пошлин. Они экономят миллионы и миллионы долларов на пошлинах, которые в противном случае им пришлось бы платить. У нас никогда не будет нулевых пошлин для Китая, потому что они так сильно и так часто нас обманывают. Это был глава управления торговой и производственной политики Белого дома Питер Наварро. И вот как по моей просьбе содержание доклада американского правительства прокомментировал китаист-эксперт аналитического центра NEST Алексей Чегодаев. Я процитирую. Если убрать довольно агрессивную политическую риторику Белого дома и посмотреть именно на описанные торговые потоки, получается интересная картина. Китай не теряет американский рынок из-за пошлин, а просто меняет географическую и организационную форму доступа к нему. Это больше не просто реэкспорт через, скажем, Вьетнам, а гораздо более распределенная система. Китаю не обязательно производить 100% конечного товара внутри страны. Гораздо важнее сохранить контроль над цепочкой поставок, компонентами, оборудованием, поставщиками, финансированием и логистикой. Получается политэкономически довольно устойчивая конструкция. У Китая и страны-посредника появляется совместный экономический интерес поддерживать такую цепочку. И вывод еще более парадоксальный. Американская политика довольно успешно снижает статистическую зависимость от, как говорят, сделано в Китае, но пропорционально структурная зависимость от Китая не снижается. Напомню, что это было мнение китаиста и эксперта аналитического центра NEST Алексея Чегодаева. Ну и последняя тема. Скандально известный лидер правопопулистской британской партии Reform UK Найджел Фарадж победил на дополнительных выборах в парламент в избирательном округе Клантон на востоке Англии. В июле Фарадж сложил депутатские полномочия, чтобы инициировать эти выборы и в них участвовать. Его оппонентом был кандидат, чье имя можно перевести на русский язык как «граф Урналики», рассказывает обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов.
1: Возвращение Фараджа в парламент ожидалось, в принципе. А, конечно, такое внимание к довыборам в общем-то, небольшом совсем английском городке Клактоне, оно вызвано сразу несколькими обстоятельствами. И из них даже не главное то, на которое обращали внимание все, то, что основным соперником Фараджа стал комик, в общем-то, не первый раз участвовавший в избирательных кампаниях, но никогда не привлекавший к себе такого большого внимания. Комик, который носит на голове мусорную урну и зовет себя Count Benface, граф Benface, то есть вот можно перевести это как урнолицый. Дело в том, что все остальные кандидаты от основных политических партий сняли своих представителей с этих довыборов в силу обстоятельств, которые эти выборы сопровождали. Обстоятельства следующие. Фарадж, собственно, сам ушел с поста депутата от этого самого избирательного округа, сказав, что ему нужно подтвердить, так сказать, волю избирателей в связи с разразившимся вокруг него скандалом. Скандал был связан с тем, что выяснилось, что 2 года назад Найджел Фарадж получил подарок, причем такой неплохой подарок в размере 5 миллионов фунтов от человека по имени Кристофер Харборн. Это предприниматель с неоднозначной репутацией. Он занимается в основном инвестициями на рынке криптовалют. Ну и такого рода преподношения Фарадж должным образом не задекларировал. Он при этом утверждает, что в тот момент он был частным лицом, не был ни лидером своей партии «Реформировать Соединенное Королевство», оно называется, не был ни депутатом и, в общем, как бы был не обязан отчитываться о дарах, которые он получил как частное лицо, так сказать, перед парламентом и разного рода комиссиями. Тем не менее, разбирательство началось, поскольку это довольно тонкий юридический вопрос. Существуют разные мнения на этот счет. Репутации Фараджа этот скандал, конечно, повредил, тем более, что и в целом его партия в последнее время теряет популярность. Она одно время возглавляла рейтинги предвыборные, более 30% ее поддерживали. Сейчас этот рейтинг несколько упал. Процентов по разным опросам от 7 до 10 потеряла партия Фараджа. В общем, теперь она на одном уровне с правящими лейбористами примерно. Так вот, вот эта комбинация привела к тому, что основные соперники Фараджа отказались, те же лейбористы и консерваторы отказались выставлять своих представителей, поэтому там было аж 34 кандидата, но среди них ни одного, кроме самого Фараджа, сколько-нибудь серьезного и политически весомого. Поэтому развернулась такая, что называется, полукомичная кампания в поддержку вот этого самого графа Бенфейса, который выступал под такими абсурдистскими лозунгами. Главным лозунгом его кампании было «Я не Найджел Фарадж», что, в общем, конечно, правда, но, в общем, в качестве политического лозунга это довольно странно. А потом у него были разного рода комические выступления. Например, он заявлял «Я понижу вам налоги, а всем остальным подниму». В общем, довольно забавная фигура, но она стала как бы символом протеста против Фараджа. Но результаты выборов известны. В результате Фарадж получил 63% голосов, а вот этот самый граф Бенфейс почти 27%, что, конечно, для него колоссальный политический успех. Но вот в таких специфических условиях. Надо заметить, что явка была не очень высокой, на 13% ниже, чем на тех выборах 2 года назад, которые Фарадж выиграл. Ну и, соответственно, представители парламентской комиссии объявили, что они продолжат приостановленное расследование вот этих финансовых дел вокруг Найджела Фараджа. Так что, хотя он выборы выиграл и снова будет присутствовать в парламенте, но, в общем, проблем у него по-прежнему остается много.
0: О победе на дополнительных выборах в британский парламент лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа рассказывал обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. Ну и самое-самое последнее на сегодня из разряда, как говорится, не удержался. Наверное, потому что пятница. Дам вам послушать фрагмент высказывания «Не удивляйтесь» заместителя председателя Совета Безопасности России, бывшего президента России Дмитрия Медведева о необходимости патриотического воспитания. Сам я его переслушал несколько раз, и кажется, что-то в этом высказывании есть. Многослойность или, может быть, непривычная в наше время для российских чиновников прямота. Послушайте.
12: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
14: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
15: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
16: судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
17: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
19: И я, Наталья Чемпаладова. Привет!
18: Мы затеяли грандиозный проект. И сегодняшним выпуском открываем серию подкастов, в которых хотим рассказать о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который руководит страной уже больше четверти века. Мы решили это сделать, потому что думаем, что такая ретроспектива поможет отследить, как менялось поведение властей, как менялись законы, правоприменительная практика и то, как вместе с ними менялось государство. И хотя многие дела 2000-х сейчас выглядят преданиями старины глубокой, сегодня особенно заметна их связь с настоящим. Значение для современной России и, кажется, становится понятнее, как страна оказалась там, где оказалась, вот в сегодняшней точке.
19: Мы хотим напомнить вам, нашим слушателям и самим себе, как с преследования ученых начала 2000-х годов в стране развивалась шпиономания, как расширялось понятие гостайны и госизмены. Мы расскажем о деле полковника Юрия Буданова и деле группы Ульмана, показывающих, как менялось отношение государства к преступлениям, совершенным военнослужащими. Вспомним о расследованиях дела о захвате заложников в Беслане и Норд-Осте. Расскажем о деле ЮКОСа и о том, как оно повлияло на отношения государства и крупного бизнеса. Вспомним о политических убийствах и о качестве их расследования. Поговорим о преследовании Алексея Навального, одного из самых ярких оппонентов Владимира Путина. Расскажем о болотном деле, одном из самых масштабных дел по итогам протестных акций 2012 года, и о том, как оно отразилось на уличном протестном движении и на свободе собраний. О том, как появились первые иноагенты и иноагентские дела. О том, как изменилось представление государства об экстремистах и террористах. И о многих других важных и показательных, на наш взгляд, делах. Это очень важная оговорка, на наш взгляд, потому что, возможно, кому-то покажется, что нужно было вспомнить еще о том и еще об этом, но невозможно объять необъятное.
18: В работе над этим проектом нам очень помогает архив «Радио Свобода». В сегодняшнем и следующих выпусках из нашего судебного цикла будет много архивных записей. Но, собственно, о событиях будут рассказывать сами участники этих событий. И это будут не воспоминания, а комментарии, записанные тогда, когда все и происходило. Закончим, пожалуй, на этом с прологом и начнем, собственно, первую историю. В первом подкасте нашего сериала расскажем об истории преследования бизнесмена Владимира Гусинского и захвате его мечты.

0: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» в день ареста Владимира Гусинского 13 июня 2000 года, в котором участвовал тогдашний гендиректор НТВ Евгений Киселев. Но обо всем по порядку.
1: Дело НТВ и арест бизнесмена Владимира Гусинского можно назвать дебютным для Владимира Путина в роли президента России. 7 мая 2000 года состоялась его первая инаугурация. Уже через 4 дня в офисы принадлежавшего Владимиру Гусинского холдинга «Медиамост», куда в то время входил и телеканал НТВ, с обысками приехали представители Генпрокуратуры, налоговой полиции и Управления по борьбе с экономическими преступлениями. В руководстве холдинга обыски назвали политическим давлением на журналистов с целью изъять и не допустить к обнародованию на НТВ, «Эхо Москвы» и в газете «Сегодня» материалов о коррупции в высших эшелонах власти. А тогдашний министр по делам печати и информации России Михаил Лесин утверждал, что обыски в «Медиамосте» никакого отношения к политике не имеют и связаны с проверкой финансовой и предпринимательской деятельности его руководителя Владимира Гусинского. Гусинского арестовали уже в июне. Меньше чем через год произошел фактически силовой захват и национализация телеканала НТВ. Теперь эту историю часто называют ключевым эпизодом медийной войны Путина, после которой началось подчинение всех сфер государственной и общественной жизни в России, исполнительной власти и непосредственно президенту.
0: Но прежде чем рассказывать о деле НТВ, тут важно добавить контекста. 2000 год. Первый демократически избранный президент России Борис Ельцин прямо в канун Нового года заявляет, что уходит в отставку. И в марте на выборах побеждает его преемник, еще не слишком знакомый населению, премьер-министр, а в недавнем прошлом глава Федеральной службы безопасности Владимир Путин. Он, впрочем, на фоне других кандидатов выглядит очень неплохо. Бодрый, молодой, ему еще 47 лет, неслыханно по тем временам для российского правителя. Он не коммунист, их полстраны еще все-таки опасается. Российская экономика восстанавливается после кризиса 1998 года, но в основном благодаря росту цен на нефть. А большинство государственных институтов еще очень слабые. Влияние, в том числе на политику крупных бизнесменов, сколотивших свои состояния в 90-е, огромно. И когда президентом избирают Путина, он заявляет, что намерен укреплять вертикаль власти, усиливать роль государства и ограничивать политическое влияние олигархов. И одним из олигархов был Владимир Гусинский.
2: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода» лицом к лицу. 16 мая 1999 года.
3: Если общество допустит, что опять политические споры можно будет решать уголовным путем, путем посадок, изоляции, психушек, концентрационных лагерей, чем вы хотите. Ну, значит, давайте как. Значит, каждый народ заслужит своего правительства.
1: Владимир Гусинский в свое время окончил ГИТИС и, отработав по распределению режиссером в Туле, вернулся в Москву, где организовывал различные массовые мероприятия. Но работать в этой сфере Гусинскому, по его собственному признанию, не очень нравилось. И в конце 1986 года, когда в стране начали развивать кооперативное движение, он ушел в бизнес. В 1988 году на паритетных началах с американской фирмой «Арнольд и Портер» Гусинский учредил совместное предприятие «Мост» и занял в нем пост гендиректора. В 1989 году был создан «Мостбанк», который в 90-е годы занимал средние позиции по чистому капиталу, но обладал колоссальным, несоразмерным своим активом, политическим и медийным влиянием и входил в число ведущих кредитных организаций страны. Вскоре Гусинский объединил активы в акционерное общество группы «Мост», а параллельно вошел в медийный бизнес, став в 1993 году соучредителем газеты «Сегодня» и телеканала НТВ. Постепенно медиа-империя Гусинского росла. Через год после создания НТВ он купил контрольный пакет акций радиостанции «Эхо Москвы». Позже в группу «Мост» вошли телеканал ТНТ, журналы «Итоги», «Караван истории» и «Семь дней». В 1997 году Гусинский объединил свои медиа-активы в группу «Медиамост», а сам ушел из руководства «Мостбанка» и группы «Мост», объяснив это желанием избежать конфликта интересов.
2: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода» лицом к лицу. 16 мая 1999 года.
3: Сегодня наша задача, как холдинга, состоит из нескольких важных вопросов. Первое – не умереть. Второе – не продаться. Потому что очень большое количество желающих купить нас с целью использовать нас как эффективное политическое средство.
0: К 2000 году НТВ стал одним из крупнейших.

0: крупнейших независимых федеральных телеканалов, который при этом активно показывал войну в Чечне, критиковал власть и отказывался становиться рупором Кремля в кампаниях 1999-2000 годов. Для новой администрации такой канал был одновременно и ресурсом влияния, и источником риска. Ранним утром 11 мая 2000 года в главный офис «Медиамоста» в Москве и другие помещения, принадлежавшие компании, пришел спецназ в масках и провел демонстративный обыск. Людей ставили лицом к стене, досматривали сейфы, шкафы, изымали документы. Кстати, именно начальник службы безопасности группы «Мозг» Дмитрий Горбачук впервые публично употребил термин «маски-шоу», применительно к подобным ситуациям. Официальным поводом для обысков стало уголовное дело против службы безопасности «Медиамоста». Следствие утверждало, что охранная структура Гусинского незаконно использовала прослушку для слежки за политиками, чиновниками и конкурентами по бизнесу. Вот как 14 мая 2000 года в эфире «Радио Свобода» комментировал происшедшее первый зампредседателя совета директоров холдинга «Медиамост» Игорь Малашенко.
1: С нашей точки зрения, работа телекомпании НТВ и других средств массовой информации «Медиамоста» вызвала крайний гнев, злость, бешенство, называйте как хотите, прежде всего у руководителей некоторых силовых органов. Это прежде всего Федеральная служба безопасности. И мне не раз и не два приходилось слышать предостережение или уведомление о том, что, например, после программы НТВ, посвященной несостоявшемуся взрыву в Рязани, некоторые руководители ФСБ объявили, что телекомпания НТВ, в широком смысле слова, вне закона, по ту сторону добра и зла, так сказать. Я думаю, что это, разумеется, руководитель ФСБ Патрушев, который вообще-то в любом цивилизованном обществе после истории в Рязани вынужден был просто был уйти в отставку. Не в России, к сожалению. Его заместитель генерал Заостровцев, который отвечает за экономическую контрразведку и, по нашим данным, является одним из главных координаторов той войны, которая сегодня ведется против «Медиамоста». Это высокопоставленные сотрудники Генеральной прокуратуры. Например, господин Кихлеров, в отношении которого газета сегодня вела журналистское расследование. Кихлеров и был человеком, который подписал постановление о возбуждении уголовного дела. Разумеется, эта операция не могла состояться без санкций сверху. Александр Волошин на протяжении последнего года не скрывал своего желания расправиться с «Медиамостом» и его средствами массовой информации. Я думаю, что он принимал деятельное участие в обсуждении и подготовке этого дела.
2: Кстати, НТВ был единственным из всех федеральных каналов, которому после масштабного экономического кризиса 1998 года не дали государственный стабилизационный кредит. Пришлось обращаться за помощью к дружественному на тот момент «Газпрому». Всего же к июню 2000 года компании Гусинского задолжали больше миллиарда долларов, но просрочен был только долг «Медиамоста» «Газпрому» на сумму чуть больше 211,5 миллионов долларов. Однако после майского обыска чиновники разного уровня влиятельности продолжили публично поднимать тему долгов «Медиамоста», подчеркивая, что критика власти оплачена почти из бюджета. Одновременно шли переговоры между представителями власти и Гусинским, а вопрос долгов и передачи контроля над НТВ постепенно увязывался с перспективой уголовного преследования.
3: Центр информации и общественных связей Генеральной прокуратуры России во вторник вечером сообщил об аресте известного бизнесмена, руководителя холдинга «Медиамост» Владимира Гусинского. Гусинский арестован в рамках уголовного дела, которое расследует Генеральная прокуратура. Гусинский подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, хищение чужого имущества в крупном размере группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения, мошенничества. Следствие считает, что в результате ряда незаконных действий Гусинский вместе с некоторыми руководителями федерального государственного предприятия российская государственная компания «Русское видео» безвозмездно изъяли из собственности государства имущество стоимостью не менее 10 миллионов долларов США, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
0: Так начиналась информационная программа «Радио Свобода» 13 июня 2000 года. В тот день Владимир Гусинский сам пришел в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по другому уголовному делу о хранении боеприпасов к наградному оружию. Но спустя два часа следователь сообщил ему, что бизнесмена заключат под стражу, как подозреваемого по делу о мошенничестве. Так Гусинский оказался в следственном изоляторе «Бутырка».
4: Прямо его, кутушку, каталажку, еще без предъявления обвинения, а только в связи с подозрением, или это борьба за влияние на президента и в результате избавиться от конкурентов, или это попытка тех, кто недоволен независимой такой позицией средств массовой информации, объединяемых холдингом, они хотели бы, так сказать, попытаться припугнуть, а если удастся, то и вообще разрушить эту систему.
0: Комментировал тогда арест Владимира Гусинского для «Радио Свобода» большой поклонник НТВ, бывший президент СССР Михаил Горбачев. А вот как 13 июня 2000 года в нашем эфире обсуждали ситуацию гендиректор НТВ Евгений Киселев и журналисты «Радио Свобода» Савик Шустер и Петр Вайль.
5: Я убежден, что это политическая акция, это акция устрашения. После так называемого маски-шоу 11 числа, после всяческих разговоров кулуарного свойства, о котором говорилось, что лучше бы Гусинскому там уехать за границу и жить там, и лучше бы, по крайней мере, там на год отстраниться от руководства медиамостом. И всякие намеки там, о грядущем банкротстве НТВ, других средств массовой информации, об отъеме лицензии, о смене собственника, о смене руководства средств массовой информации, входящих в медиамост и так далее и тому подобное. После всего этого ясно совершенно политическая составляющая этой истории.
6: Евгений, вы опасаетесь за саму судьбу НТВ, за существование?
5: Да, я опасаюсь за саму судьбу, за существование НТВ. Я под НТВ понимаю... Я хочу подчеркнуть то НТВ, которое существовало последние 6,5 лет, а не аббревиатуру, потому что можно посадить Гусинского, можно посадить Киселева, можно посадить еще нескольких руководителей компании, назначить на их место Павловского, Добродеева, кого-нибудь еще, и это уже будет совершенно другая компания.
7: Я обращу внимание на интервью, которое было опубликовано с Глебом Павловским 9 июня в газете «Московский комсомолец». В этом интервью Глеб Павловский, который разными людьми называется либо серым кардиналом, либо очень влиятельным человеком в окружении президента, выстроил некую схему выживания России. Россия должна превратиться в корпорацию типа южнокорейской, захватывать мировые рынки, на них бороться, и все это будет возможно только в том случае, когда будет уничтожен так называемый теневой агитпроп. Это цитата. Что такое теневой агитпроп в понимании администрации президента Владимира Путина? Теневой агитпроп – это все люди, которые позволяют себе минимальную критику в адрес руководства. Это все те журналисты и руководители средств массовой информации, которые занимаются реально своей профессией. То есть они защищают общество, либо отстаивают интересы общества по отношению к власти. И, естественно, удар был нанесен сразу в самую значимую сегодня фигуру, которая в каком-то смысле олицетворяет вот эту независимую журналистику. Так что план этот был высказан официально, он был напечатан, и сейчас он начал осуществляться. Довольно-таки часто говорится открыто людьми сегодня, управляющими государством, что журналисты тоже должны понимать, что есть какие-то приоритеты, ценности России, эти ценности все должны защищать, и все должны играть в одну игру с государством, потому что это часть строительства Великой России. А Великая Россия – это тот слоган, за который готов бороться Владимир Путин. Он постоянно о величии России говорит. Он, правда, не говорит, что это значит в его понимании. Пойдет ли он по советскому пути величия России, либо пойдет он по пути цивилизованного государства. Вот пока в том, что происходит на наших глазах, очень мало цивилизованного, очень много советского.
2: И сам Владимир Гусинский и его защитники были убеждены, что это дело политический заказ, и подтверждение не заставило себя долго ждать. В Бутырке при посредничестве тогдашнего министра печати Михаила Лесина Гусинскому было предложено продать медиамост «Газпрому» в обмен на прекращение уголовного дела. Гусинский согласился, и 16 июня после 3 дней ареста его освободили под подписку о невыезде. Месяц спустя было подписано соглашение о продаже медиамоста «Газпрому» за 773 миллиона долларов, большая часть которых шла на погашение долгов. 26 июля дело против Владимира Гусинского прекратили, и он уехал из России. Впрочем, уже в сентябре 2000 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что июльское соглашение не имеет юридической силы, так как было подписано под давлением в обмен на прекращение дела. Пресс-служба медиамоста добавляла, что компания готова продолжить переговоры с «Газпромом» о погашении задолженности на экономической основе. Гусинского, похоже, услышали. «Газпром-медиа» подал в суд иск к медиамосту, потребовав исполнения договора. Акции холдинга были арестованы, а генпрокуратура заочно предъявила олигарху новые обвинения в мошенничестве. Его объявили в розыск. Зимой 2001 года суд в Испании решал вопрос о выдаче Владимира Гусинского России, но в итоге отказал.
8: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу». 16 мая 1999 года.
9: Вообще, журналистов власть-то не любят. И не демократическая, и никакая. К сожалению, потому что она конкурирующая. Власть журналистов – это не власть журналистов. Это власть общественного мнения, которая политикам не нравится, которую они хотят управлять. А, к сожалению, власть общественного мнения – такая страшная штука, которая, если уже состоялась, ее можно только заставить замолчать только путем автомата. И эти вот наши бойцы в Думе пытаются это сделать.
0: Пока в Испании решался вопрос об экстрадиции Гусинского, в России усиливалось давление на НТВ и шла борьба за контроль над телекомпанией. Сотрудников НТВ вызывали на допросы в прокуратуру по разным уголовным делам, связанным с медиамостом. «Газпром», которому еще с лета 96 года принадлежало 30% акций, через суды усиливал свои позиции. И к весне 2001 года у компании было 46% акций НТВ. «Медиамост» частью своей доли распоряжаться не мог, акции были арестованы. Происходящее вокруг телекомпании вызвало общественное возмущение, и 31 марта 2001 года на Пушкинской площади в Москве прошел митинг в защиту НТВ, организованный Союзом журналистов России, блоком «Союз правых сил» и партией «Яблоко». По разным оценкам, в нем приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. 3 апреля собрание акционеров НТВ сменило совет директоров и руководство канала. Генеральным директором был назначен Борис Йордан, председателем совета директоров глава «Газпром-медиа» Альфред Кох, а главным редактором Владимир Кулистиков. Прежняя редакция не признала эти решения, назвав их незаконными и направленными на установление полного политического контроля над журналистами. В знак протеста редакция НТВ внесла корректировки в эфирную сетку, оставив только информационную программы и сменила логотип канала на протестный. В ночь с 13 на 14 апреля произошла развязка. Вот как об этом в эфире информационной программы «Радио Свобода» рассказывал Савик Шустер.
9: Итак, новое руководство телеканала НТВ, избранное на собрании акционеров 3 апреля, сменило минувшей ночью охрану в Останкино и не допустило поначалу на работу сотрудников телекомпании. Все это произошло примерно в 3:30 ночи, а люди стали собираться уже где-то ближе к 5 утра. Приехал также Олег Добродеев, председатель ВГТРК. Правда, он сразу сообщил, что подает в отставку, не может он в такую трудную минуту общаться с журналистами НТВ, будучи директором государственной телерадиокомпании, и он отдал приказ, чтобы пустили и пропускали всех журналистов вовнутрь этого помещения на 8 этаже на улице Королева. Мне пришлось быть очевидцем всех этих событий. Конечно, разворачивалась настоящая человеческая драма, особенно когда приехали Татьяна Миткова и Леонид Парфенов, и они лицом к лицу столкнулись с коллективом, который отказывался работать при новом руководстве НТВ. Тележурналисты восприняли происходящее как захват НТВ. Около 40 человек написали заявление об уходе. Среди них Светлана Сорокина, Марьяна Максимовская, Михаил Осокин, Виктор Шендерович, Григорий Кричевский и другие. Покинувшие ранее НТВ Татьяна Миткова и Леонид Парфенов и коллектив программы «Криминал», как мы понимаем, вернулись на телеканал. Силовая акция, предпринятая новым руководством телекомпании НТВ минувшей ночью, девальвировала понятие свободы слова в России. Об этом заявил Евгений Киселев. Сегодня он срочно вернулся из Испании, куда летал для переговоров с Владимиром Гусинским.
10: Очень больно, горько и обидно. НТВ было нашим домом. Не буду говорить за всех, скажу просто за себя. НТВ было моим домом. Я вместе еще с другими коллегами этот дом придумал. Строил, построил, защищал. Но вот, к сожалению, такое в жизни бывает. Случилось так, что пришли люди с холодными руками, наглые, циничные, подлые, трусливые, без стыда и совести. Взяли этот дом, разорили. Вообще все, что мы видим в последнее время, внушает мне большую тревогу за развитие ситуации в России. На самом деле, то, что происходит, это не про журналистов НТВ, не про свободу слова. Вот сегодня это произошло с НТВ, а завтра это может произойти с каждым гражданином. В том числе и с тем, кому, как говорится, до лампочки. Потому что кому-то вдруг захочется завладеть его магазином, мастерской, гаражом, квартирой. Эти люди, используя ресурсы власти свои, в центре или на местах, будут, наплевав на закон, на правосудие, делать все, что они считают возможным, лишь бы цель оправдывала средства. Мы хотели сильной власти, а получили власть наглую и циничную.
0: После этих событий редакция телеканала НТВ раскололась. Часть журналистов во главе с Евгением Киселевым ушла сначала на ТНТ, а потом на ТВ-6. Часть осталась работать под новым руководством. «Газпром» в июле 2001 года по решению суда получил собственность еще 19% акций НТВ и таким образом стал обладателем контрольного пакета. Остальные активы медиамоста также отошли к «Газпрому».
8: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода» лицом к лицу. 16 мая 1999 года.
11: Боюсь я или не боюсь, а неважно, так сказать, какое время можно находиться в России, можно приехать на полчаса, и тут же тебя встретят бойцы в кожаных тужурках и с маузерами, вы знаете. Я боюсь, но при этом это совершенно ничего не значит. Я с детства всего боюсь. Знаете, как с детства, когда выходишь на улицу, боишься, тебя побьют. Надо как преодолевать страх и отвечать ударом на удар, если это необходимо.
2: Владимир Гусинский в Россию так и не вернулся. В мае 2004 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест бизнесмена, отметив, что его преследовали именно для того, чтобы вынудить продать НТВ. Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить Гусинскому 88 тысяч евро компенсации. В 2019 году издание «Проект» опубликовало расследование, из которого следовало, что Гусинский заключил сделку с Кремлем, по которой согласился не давать ход решению ЕСПЧ, отказался от политической борьбы с Путиным и попыток вернуть себе контроль над НТВ в обмен на право вести бизнес в России. По данным «Проекта», благодаря этой сделке компании Гусинского стали одними из крупнейших производителей сериалов для российских телеканалов и заработали, по разным оценкам, от 172 до 529 миллионов долларов. Сегодня Владимиру Гусинскому 73. Он по-прежнему живет за границей и живет в долг, если верить заявлению под присягой, которую он подал в суд американского штата Коннектикут в рамках бракоразводного процесса в январе 2025 года. Из этого документа следует, что Гусинский больше не владеет никаким бизнесом и должен более 7 миллионов долларов кредиторам.
0: Ну, а у НТВ дела идут, кажется, неплохо. Канал стабильно удерживает позиции в числе лидеров рейтинга по популярности. Здесь неоднократно менялось руководство, журналистский состав. И если раньше НТВ славился своими специальными репортажами и качественными журналистскими расследованиями, то теперь он становится лидером семейного эфира благодаря развлекательным проектам и сериалам, а также поставщиком сомнительных журналистов. Расследований и разоблачений. Это была история о деле НТВ и аресте Владимира Гусинского в 2000 году. А вот что летом 2026 года о значении этого дела говорит профессор Института Каменского в Братиславе Андрей Рихтер.
12: Один из самых интересных вопросов. Это все было спланировано или это все была цепь случайностей и возможностей для Кремля по установлению контроля не над медиа, конечно, а над страной, над обществом. И о том, что для этого контроля необходимо максимально возможно установить монополию Кремля на средства массовой информации. Я полагаю, что все-таки это был план. И если так, то тогда, скорее всего, в НТВ виделась угроза. Угроза авторитету Кремля в тот момент, угроза авторитету нового президента в тот момент. И нарратив о том, что мы не боремся со свободой СМИ, мы ее, наоборот, укрепляем в результате этих судебных или иных процессов. В те годы, на мой взгляд, для большинства населения был вполне приемлем, и ему верили. Это был постепенный процесс, который начинался, конечно же, с самого главного. Это удаление критики Кремля. Удаление критики Кремля по принципиальным вопросам, а впоследствии удаление критики Кремля по любым вопросам политическим.
0: Комментировал профессор Института Каменского в Братиславе Андрей Рихтер. Это был подкаст «Человек имеет право». Первый в нашем грандиозном цикле подкастов о судебных процессах времен путинской России. Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
13: Говорит Радио Свобода.
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
15: Летит.
16: Летит и опять на склад Wildberries. Третий раз за две недели.
17: Можно только поприветствовать.
16: Маркетплейсы просят помощи от государства, но государство все еще в раздумьях. Это карта ударов по логистическим центрам Wildberries. За месяц украинских атак пострадали более десятка самых крупных складов компании. Продавцы маркетплейса оценивают свои потери в 600-800 миллиардов рублей. Wildberries говорит, что компания еще считает убытки. Статистику на днях пополнила Ассоциация книгоиздателей России. По их данным, на складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг. Среди них «Новая конституция» и творчество Захара Прилепина с Маргаритой Симоньян. Эта потеря вас вряд ли напугает. Но в ударах по логистике Wildberries страшны не цифры, а тренд. Ведь компания плотно встроена в государственные экономические цепочки. Могут ли проблемы крупнейшего маркетплейса страны запустить эффект домино в экономике? Разбираемся сегодня в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
18: Атаки на инфраструктуру Wildberries продолжаются около месяца. За это время ВСУ повредили или полностью уничтожили более 20 складов и других логистических объектов компании в разных регионах России. Украинское руководство утверждает, что на складах компании хранят товары, которые используются российской армией на фронте.
19: Wildberries – это прежде всего платформа снабжения, это интендант этой войны. Удары будут продолжаться до тех пор, пока компания не утратит возможность быстро восстанавливаться. Оказалось, что это очень чувствительный индикатор уровня комфорта огромной массы населения России. Людей, которые считают, что действия страны-агрессора их совершенно не затрагивают.
18: В Кремле отрицают, что логистика маркетплейса используется для военных нужд. Удары по Wildberries российские власти называют атаками на гражданские объекты. Тем не менее, некоторые российские СМИ подтверждают, что на Wildberries действительно можно купить товары, непосредственно связанные с беспилотными системами. В частности, комплектующие, а также средства защиты, как, например, пленки и сетки, которые помогают скрыться от дронов и тепловизоров. Но уже скоро эти товары с Wildberries могут исчезнуть. Российский центр беспилотных систем и технологий еще в начале 2025 года создал специализированный маркетплейс «Рой Маркет», своего рода онлайн-военторг. Там можно свободно купить комплектующие для беспилотников, оптоволоконные катушки, антенны, зарядные устройства, средства защиты и тому подобное. Коммерсант пишет, в начале августа на фоне интенсивных ударов по Wildberries Roy Market запустил полноценную самостоятельную платформу и объявил о намерении активно привлекать производителей и продавцов, до сих пор сотрудничавших с Wildberries и Озон, еще одним крупным российским маркетплейсом. Некоторые наблюдатели сочли эту меру попыткой разделить склады российских маркетплейсов на военные и гражданские. Атаки на логистику Wildberries нанесли компании многомиллиардный ущерб, по разным оценкам от 600 до 800 миллиардов рублей, то есть от 7 до почти 10 миллиардов долларов США. Потенциальные потери предпринимателей, продающих свои товары на Wildberries, могут достигать порядка 6 миллиардов долларов. Глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках АПТЭП Маргарита Евстигнеева оценивает потери продавцов еще выше – 600-700 миллиардов рублей, но с учетом упущенной выгоды, пишет Forbes. В сумме с убытками Wildberries ущерб может достигать почти 1 триллиона рублей. Руководство компании обещает помочь восстановить ущерб.
20: Никогда вас не подводили и всегда находили решение любой проблемы. И я не вижу причин, почему текущая ситуация должна стать исключением.
18: И тем не менее, помощь оказывается с оговоркой. Компания признает атаки беспилотников обстоятельствами непреодолимой силы, за которые не несет ответственности и, соответственно, не обязана автоматически возмещать стоимость уничтоженного товара. По такой же схеме работают и страховые компании, которые не покрывают риски атак со стороны беспилотников. Соответственно, меры помощи пострадавшим продавцам скорее носят характер добровольной поддержки со стороны Wildberries. В частности, продавцам были предложены скидки за использование складов, отсрочки платежей и льготные кредиты. Вместе с тем, в компании заявляют, что выплатили компенсации части продавцов, правда, точную сумму не называют. Известно ли, что по состоянию на начало августа помощь того или иного вида получили примерно 97 тысяч продавцов. Всего, по оценке АПТЭП, пострадали более 400 тысяч селлеров.
21: У многих сгорело до 95% всего товара. При этом Wildberries считает себя пострадавшей стороной. Выплатили небольшим продавцам в среднем от 2 до 30 тысяч рублей, что не покрыло и 20% убытков. Судя по всему, дальнейшие выплаты пока не планируются. Говорят, что это форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы, теракт.
22: О, смотри, на склад пошел.
18: Вице-премьер Александр Новак поручил разработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак, к 10 августа, но до сих пор ни о каких идеях не сообщалось. Сейчас Wildberries собирается переносить часть логистики в другие страны. Речь идет о строительстве складов в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Впрочем, компания может столкнуться с трудностями и в этом случае, поскольку ее активы несут санкционные риски для этих стран. Соответственно, создание логистических центров за пределами России тоже задача не из простых.
16: Почему украинские беспилотники создают проблемы именно компании Wildberries, перед эфиром мы спросили украинского военного эксперта Михаила Самуся. По его словам, дело не в товарах на складах и даже не в позиции руководства маркетплейса. Реальная причина в том, что проблемы у этой компании создадут еще большие проблемы в российской экономике.
23: Просто нужно смотреть на все удары как на комплексную системную работу. Когда Путин начинал свою специальную военную операцию, он не предполагал, и, видимо, его аналитики, генералы не предполагали, что удары будут наноситься по территории России. Поскольку российская территория, в отличие от украинской или там другой страны поменьше, российская территория критически зависит от любой инфраструктуры. Именно этим сейчас занимается Украина, то есть бьет по любой инфраструктуре, которая влияет на способность государственной машины России продолжать войну. То есть, когда мы говорим о НПЗ, когда мы говорим о логистических центрах, которые в том числе занимаются пересылкой товаров двойного назначения, военного назначения, но и в том числе само прекращение, например, деятельности или в значительной степени снижение активности Wildberries будет влиять в том числе, например, на ВТБ-банк. Нестабильность этого банка будет, в свою очередь, влиять на стабильность финансовой системы, которая и так находится в сложной ситуации. Поэтому мы говорим о том, что это системная работа. Точно так же, как любая операция на тактической глубине или оперативной глубине, она должна быть effect-based operation, то есть это операции, которые должны иметь свой эффект. Удары по такой концентрированной системе будут иметь эффект в несколько уровней по не только именно прекращение деятельности этой сети, но и влияние на экономику и, собственно, на влияние, в конце концов, на возможность России продолжать эту войну. Тут есть и, понятно, и когнитивные, психологические эффекты, потому что огромное количество людей, населения России задействовано в деятельности Wildberries, и бизнесмены, то есть мелкий, средний бизнес, и клиенты, они ощущают, что что-то происходит не так. И здесь, конечно, когнитивный компонент точно так же существует, но это один из эффектов этой операции.
16: Об экономическом эффекте атак на склады Wildberries мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, рад вас видеть.
16: Правда ли, что проблемы у Wildberries могут запустить цепную реакцию в российской экономике?
1: Я бы убрал слово «могут». Они уже запустили цепную реакцию. Уже крупнейшие банкиры, Госбанки российские, Сбер, ВТБ заявили, что удары по Wildberries, сгоревшие товары у селлеров, которые оцениваются там сумма от 350 там, до 500 миллиардов рублей. Есть оценки, что товаров сгорело на сумму около 600-700 миллиардов рублей. А это все огромные убытки для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для ИПшников, для самозанятых. У них все это было заложено, все эти складские запасы были по кредитам заложены, квартиры заложены, гаражи, автомобили, все это было в долг. Соответственно, это огромные убытки для малых форм предпринимательства, микропредприятий, среднего бизнеса. Соответственно, они уже сейчас просят предоставить им налоговые там, и прочие каникулы, отсрочки по плате по погашению займов, что, соответственно, уже резко упала платежеспособность, и, соответственно, они сейчас не будут платить по кредитам, по займам, соответственно, это уже имеет такой макроэкономический эффект, в том числе на качество активов банков. Но в целом нужно понимать, что мы не можем точно сказать, какая оценка, какие масштабы потерь. Цифра гуляет где-то от 600 миллиардов рублей совокупного убытка до триллиона рублей. Это уже такие заметные даже в макроэкономическом плане показатели. Если исходить из того, что у Wildberries только сгорели там склады, помещения, логистика, оборудование на сумму там около 250-300 миллиардов рублей, плюс еще миллиардов 600-700 убытков селлеров, то кто-то будет компенсировать, я, честно говоря, вообще не понимаю, денег у Wildberries нет. Если посмотрите на отчетность компании, на ее отчет о прибылях, о убытках, о денежных потоках, вы поймете, что компания, по сути дела, движется к банкротству. Еще пару, там, месяц-два месяца таких вот ударов, таких потерь убытий, и мы будем говорить о том, что уже не 25% всех складских помещений сгорели у Wildberries, а уже больше 40%, ну и компания, по большому счету, объявит, будет нужно объявить себя банкротом, да. То есть компания, у которой на балансе, на счетах находится меньше 62 миллиардов рублей кэша, вот именно денег на счетах, на расчетных, при этом у которой отрицательный денежный поток в 370 миллиардов рублей за прошлый год, еще до ударов по ее складам, то есть денег уходило больше из компании, чем поступало на ее счета, как кассовый разрыв, и при этом долгов на 1 300 000 000 000 рублей, из которых 800 миллиардов это краткосрочные займы и кредиты, полученные от госбанков, Сбербанка и ВТБ. Но понятное дело, что когда у компании сгорели уже больше там под 30% складов, компания просто не сможет обслуживать эти займы, эти кредиты, платить проценты. Мы не говорим про налоги, про заработные платы, про все остальное. То есть компания сейчас по большому счету сама стоит с протянутой рукой, и уже появляется информация, что обращается за поддержкой государства, чтобы ее спасали из фонда «Нас благосостояние», либо из бюджета, либо каким-то другим способом, потому что сама она покрыть такие убытки просто не может. Ну, тем более спасать селлеров никто не будет, малый бизнес там, на него махнут рукой, кто помер, тот и помер.
16: Вице-премьер Новак обещал помощь от государства к 10 августа, и только Центробанк подготовил предложение не взимать пенни с Wildberries из селлеров. Но почему больше нет другой помощи? Почему государство не спешит спасать маркетплейс?
1: Все предельно просто. Нет денег. Ни у кого нет денег. То есть, чтобы из бюджета спасать, надо, чтобы в бюджете были деньги. А мы знаем, что в бюджете рекордный дефицит 6 триллионов 500 миллиардов рублей за январь-июль. Только официальные данные Минфина. Это на 2 триллиона рублей больше дыра, чем была в январе-июле прошлого года. И на 70% больше вот за 7 месяцев, чем весь годовой план, который был заложен Минфином и Путиным. То есть, если такими темпами будут расти расходы и падать доходы, то к концу года дефицит бюджета превысит отметку в 11 триллионов рублей. расходы бюджета превысят плановые на 5 триллионов, почти что будут 50 триллионов рублей, и почти все это превышение будет чисто военные расходы там, на войну, на контрактников, на РЭБы, борьбу с беспилотниками, там, по выбытию НПЗ и прочие-прочие все эти истории. И доходы будут ниже на пару триллионов. То есть, на самом деле, чтобы спасать Wildberries с этими сотнями миллиардов рублей убытков, там уже по триллион рублей, я думаю, если не больше, просто-напросто нет денег, то есть нечего спасать. В фонде «Насблагосостояние» ликвидных активов меньше 3,5 триллионов рублей. Это остатки золота и, соответственно, китайских юаней. Но 3,5 триллиона, которые ликвидный остаток ФНБ, это деньги, во-первых, пенсионеров, которые Путин обещал пенсионерам на повышение их качества жизни, которые спустили на войну и на поддержку крупного бизнеса, который терпит бедствия. Но это вот даже нынешний дефицит бюджета не закрыть. Были какие-то поступления и ликвидный остаток, как говорится, в тумбочке на едином казначейском счете у Минфина, да, то есть вот деньги, которые поступают в Минфин, он их не сразу тратит, он их размещал на казначейский счет, и дальше там размещали на депозитах в банках, операции РЭПО, там срочные инструменты и прочее. Там где-то вот цифры эти засекречены, их финально засекретили буквально пару недель назад, они пропали с сайта федерального казначейства, ну, примерно там оставалось где-то, наверное, 3,5 триллиона рублей. Я думаю, что сейчас гораздо меньше. То есть ликвидных активов сейчас не хватает даже на покрытие текущего дефицита бюджета. То есть спасать Wildberries просто нечем. Вариант есть то, что Wildberries повесят на баланс какого-нибудь госбанка, например, ВТБ либо Сбербанка. Но Сбер, видно, не хочет, а ВТБ прямо вот выстраивал кооперацию с Татьяной Ким, под ручку с ней ходили, какой-то проект совместно запускали с Wildberries банком. Я думаю, что на ВТБ повесят. У ВТБ у самого дефицит ликвидности в 750 миллиардов рублей. Они просили помощи Центробанка. Значит, спросить надо будет уже 2 триллиона. Ну, то есть это печатный станок. Можно передать контрольный пакет акций, либо заложить пакет под залог кредита в ВТБ. ВТБ получит деньги, напечатанные Центробанком в виде чистой эмиссии на финансирование Wildberries. Но мы понимаем, что деньги никто никогда не вернет, удары не прекращаются, война продолжается, убытки будут нарастать. То есть рано или поздно придется спасать потом уже сам банк ВТБ с его огромной дырой в балансе с ликвидностью. То есть очень все просто, денег нет, но вы держитесь. Поэтому по этой причине малый бизнес никто спасать не будет. В лучшем случае дадут какую-нибудь отсрочку по кредит по налогам до конца года. Либо вот Центробанк попросил банкиров пойти навстречу малым предпринимателям, ИПшникам, самозанятым, которые потеряли свои товары на складах Wildberries. То есть это даже не требование Центробанка к банкирам, а это рекомендация идти навстречу, реструктурировать займы, пролонгировать займы, менять график платежей, чтобы вот до конца года давать какие-то каникулы, не ухудшать кредитный рейтинг, не начислять пени и штрафы. Ну, то есть поймите, когда у вас все сгорело, у вас нету оборотного капитала, то, чем вы торговали, чтобы получать доход, вы через полгода не сможете вернуть кредиты, вам будет нечем их погашать. То есть это в мертвом припарке, это не поддержка.
3: Интересно, как будет ощущать российская экономика худший сценарий для Wildberries. Но прежде чем адресовать вам этот вопрос, я бы хотел показать нашим зрителям небольшой сюжет. Мы собрали историю симбиоза совместной работы Wildberries и государства, не только Wildberries, всех маркетплейсов России за последние несколько лет, к чему это привело, в какой тандем они выстроились. Давайте посмотрим и продолжим этот разговор.
4: Маркетплейсы в России стали давно удобным способом покупать вещи, продукты и бытовую технику. Сейчас они – одно из важнейших составляющих российской экономики. И судя по действиям Кремля, государство заинтересовано в том, чтобы крупнейшие площадки продолжали работать практически любой ценой. На прошлогодней закрытой встрече с бизнесом, по данным источников The Bell, Путин заявил, что маркетплейсы сдерживают инфляцию и развивают экспорт товаров из России. Отдельной похвалы удостоился маркетплейс Wildberries. О нем Путин упоминал и на последнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
5: Вот в качестве примера, оборот узбекских товаров только через платформу Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов. А уже в 2025 году почти 1,5 миллиарда. С перспективой выйти на уровень свыше 2 миллиардов долларов в текущем году. О чем это говорит? Ну, просто производители товаров, причем самых разных, включая мелких, средних производителей, через эту структуру, через эту платформу, спокойно попадают на российский рынок. И оборот, не только, кстати, на российский, используя нашу платформу и на рынке других стран, и объемы-то как растут.
6: и люди работают эффективно, и зарабатывают хорошо. И вот это можно только поприветствовать.
4: За годы полномасштабной войны маркетплейсы превратились в гигантскую инфраструктуру, через которую проходят миллионы заказов и триллионы рублей. А крупнейший из них, Wildberries, теперь оказался еще и связан с российским военно-промышленным комплексом. Верстка оценила оборот военных категорий в 1,5 миллиарда рублей, рассказывает главный редактор издания Иван Жадаев.
7: Мне лично запомнились категории, это даже не отдельная категория, это такой товар, тюнинг-комплекты для АКМ, в общем, на самом деле не только для Калашникова, но для разного вида оружия продаются готовые тюнинг-комплекты, потому что вот военные, которые с нами разговаривают, они говорят, что само по себе оружие, которое поставляет Минобороны, не очень годится, да, для ведения боя, поэтому на сотни тысяч рублей можно закупать к нему разных примочек. И вот продаются уже готовые такие комплекты на Wildberries. И это очень популярная вещь.
4: Маркетплейсы стали одним из главных бенефициаров перестройки российской экономики после начала полномасштабной войны. Когда из России ушли западные бренды, власти разрешили параллельный импорт. И Wildberries, Озон и другие площадки превратились в главные каналы поставок зарубежных товаров. Многие из них попадали в Россию по серым схемам через Казахстан и Кыргызстан. В комментарии изданию Forbes Алексей Гончаров, генеральный директор логистической компании «Экспресс», работающий с Китаем, сказал, что на такие поставки, предположительно, пришлось около 50 миллиардов долларов из 230 миллиардов российско-китайского оборота.
9: Правообладатель, так как он покинул российский рынок, уже не вправе распоряжаться и говорить, вот этот может вести, этот не может. Это моментально привело к тому, что Apple завозила всего несколько компаний в Россию. И они потеряли свое преимущество, потому что с этого момента, с марта 2022 года, с апреля, завозить Apple смогли буквально все.
4: Для покупателей эта система стала спасением от дефицита и помогла сдержать рост цен. А для сотен тысяч россиян маркетплейсы стали источником заработка. Сегодня на них работает до 700 тысяч продавцов.
10: Если Wildberries помрет окончательно, то это минус 3% валового продукта России. Так на минутку, просто чтобы сразу. А кто вам сказал, что этим ограничится? У вас же дальше-то Amazon есть?
4: После объединения Wildberries с рекламной группой «Рус», маркетплейс оказался тесно связан с людьми из российской политической элиты. Вокруг сделки фигурировали люди, связанные с Кремлем и влиятельными бизнес-группами. Среди тех, кого связывали с новой структурой, согласно источникам центра «Досье», называли представители окружения первого замглавы администрации президента Антона Вайна, заместителя главы администрации Алексея Громова и сенатора Сулеймана Керимова. При этом сама история объединения Wildberries и «Рус» проходила при особом внимании Кремля. Владимир Путин лично встречался с руководством компании. Wildberries постепенно превратился из частного бизнеса в элемент системы, который государство никак не может оставить без внимания.
3: Ну, мы продолжаем разговор об эффекте домино в экономике с Владиславом Жуковским. Владислав, как вы считаете, если вдруг что-то произойдет с Wildberries, я уже не говорю банкротство, не банкротство, но, скажем, исчезает компания с рынка российского, рынок как это на себя почувствует? Экономика России как это на себя почувствует?
1: Ну, давайте так. Я думаю, что прямо исчезнуть не исчезнет. Другое дело, чтобы поглощена, интегрирована в какую-нибудь госмонополию. То есть это будет очередная государственно-банковская монополия, там либо на базе Сбера, либо на базе ВТБ, скорее всего. Там еще Россельхозбанк, там Газпромбанк и прочее есть. То есть саму по себе инфраструктуру банкротить, конечно, особо смысла нет. Все, кому должен быть Wildberries, всем простят. Уже прямо сказали, что там ни Wildberries, ни Озон, ни Яндекс.Маркет, ни Купер, ни Авито никому ничего не должны. Все подписали с селлерами дополнительные соглашения, скажем так, к их договору о том, что теперь любые удары беспилотников, там пожары, взрывы, возгорания, работа системы РЭП, это все форс-мажоры, мы ничего не отвечаем. Поэтому никто ничего компенсировать, конечно, не будет. Вот, а вот просто-напросто будет устраиваться такая система государственно-монополистической торговли. Обратите внимание, что и Максим Орешкин, замглавы администрации Путина, главный у него экономист, и Михаил Мишустин, и Максим Решетников, который министр экономического развития, они все постоянно говорят про то, как платформенная экономика чудесно спасет Россию от санкций, проведет импортозамещение, и ключевая ставка нам не страшна, высокая, высокие налоги не страшны, и высокие тарифы монополий, и дорогие цены на бензин на дизель, якобы вот платформа все решит. Но она ничего не решит, потому что нужно понимать, что вот эта вот инфраструктура, созданная, например, Wildberries, она же сейчас будет просто захватываться китайским бизнесом. То есть вот львиная доля предпринимателей, которые торговали на Wildberries, они же на самом деле почти ничего сами не производили. Все это был импорт либо напрямую, либо серый импорт из Китая, из Юго-Восточной Азии, там, из Вьетнама, Таиланда, из Малайзии, что-то там везли там, через, из Турции, что-то завозили из Средней Азии. То есть на самом деле все, что здесь происходило, это просто переклейка товаров, шильдиков с китайского товара на российский. Причем зачастую так называемые фабрики по производству одежды, там, обуви, там, носков, трусов, маек, футболок, костюмов, каких-то там домашнего интерьера, декора, все, что вот хотите, да, там, средства гигиены, все это было, на самом деле, импортом, чаще всего китайским, и просто прямо там, на китайской фабрике, по заказу делали брендирование, и, соответственно, шильдик якобы российский, вот товар продавался как российский. Сейчас это уже делать не надо. Сами же селлеры прямо говорят, что их уже выдавливают китайские производители и другие производители там из Юго-Восточной Азии, Средней Азии. То есть инфраструктура в Wildberries это хорошо, но экономика ничего произвести не может. Экономика задушена рекордными военными расходами, огромным дефицитом бюджета, растущими, безумно растущими налогами, этими НДСами, утильсборами, повышенными налогами на прибыль, отменой упрощенной системы для малого бизнеса. Там логистика дорогая, дизель, все остальное, высокие ставки по кредитам, электроэнергия дорогая. То есть внутренний производитель ничего произвести не может, и все, что едет с Китая, едет в разы дешевле. Если раньше российские бизнесмены, так называемые, просто-напросто занимались перевозкой товаров там, через систему карго, через Казахстан, например, из Китая, и везли в Россию, продавали, то теперь уже сами китайские предприниматели напрямую выходят на систему, на marketplace Wildberries, там, на тот же самый Озон, уже прямо понимают, уже российский бизнес понял, что нужно потребителям, они рынок изучили, китайцы эту информацию получили, китайскому тому же там Алику, Алиэкспрессу уже вообще в принципе не нужен российский предприниматель как некое промежуточное звено, как некая прокладка, да, которая раньше работала. Сейчас уже российские бизнесмены сами кричат, что все, китайцы начинают нас давить, начинают выдавливать. Соответственно, они просто захватят рынок, нас всех уничтожат, и мы просто будем не нужны, ничего не сможем заработать. То есть впереди огромный вал банкротств, сокрытий малых и средних предприятий, не только из-за того, что у них сгорели складские запасы, сгорели товары на складах, и они набрали кучу кредитов, и они там по уши в долгах, так еще из-за того, что китайский бизнес, и не только китайский, вот Путин говорил про, по-моему, Узбекистан, либо про Киргизию, что бизнесмены из этих стран выходят на российский рынок, и их товары дешевле, качественней и, соответственно, более конкурентоспособны. То есть чудеса не творит маркетплейс. Маркетплейс даст платформу, а на ней победит самый эффективный, самый дешевый, самый быстрый, самый проворный. Как бы, и это будет отнюдь не российский производитель. Так что очень печальная впереди ситуация. Думаю, что у нас впереди огромный там, вал банкротств предприятий, особенно малых, средних компаний. Мы уже видим по статистике Центробанка, что почти в два раза выросла доля компаний, которые не платят по кредитам, у кого просрочка идет. Там 200 тысяч компаний, которые сейчас имеют просрочку перед банками. Из этой цифры 135 тысяч компаний – это малый и средний бизнес. Это ИПшники и прочее. И их сейчас будет цениться только больше. Поэтому это люди, которые останутся на улице без денег, без товара, по уши в долгах. Ну и как бы очень, очень мрачная перспектива. Ну и налогов, соответственно, там недополучит государство, само собой.
3: У нас остается примерно 3 минуты, чтобы подвести какой-то итог. И, наверное, самый важный вопрос относительно того, что происходит с компанией Wildberries. Вот с точки зрения Украины, и мы показывали комментарии украинского военного эксперта, Wildberries – это часть логистической системы России. Насколько корректно так говорить, что склады Wildberries, их логистические центры – это часть именно государственной структуры?
1: Я думаю, что тут должны, конечно, военные эксперты-аналитики анализировать, но я вот захожу, например, на приложение Wildberries, смотрю, что они продают. Я вижу, что продают все то же самое, что продавали еще в июле, в июне месяце до начала ударов по складам. Те же бронежилеты, те же товары двойного и напрямую военного назначения, катушки для беспилотников, системы сброса снарядов, всякие там мундирования, все, что хотите, там есть, да. То есть понятно, что, наверное, если бы Татьяна Ким реально контролировала компанию, реально была ее владельцем, вот эти там 66% акций были бы у нее, а я думаю, что она номинальный владелец, компания уже давно ей не принадлежит, и мы это видим даже по выплате дивидендов за прошлый год, когда мажоритарный главный акционер Татьяна Ким, ее компания Wildberries не получили ни копейки дивидендов от объединенной компании Wildberries RusOutdoors. То есть мы понимаем, что она там номинал. Она некая красивая картинка, история, выдуманная история про self-made woman, которая якобы вот компанию создала, но при этом денег тут не получает. Я думаю, что если бы она могла, она бы, конечно, бы уже давно не торговала никакими там бронежилетами там, значит, и обмундированием, но решение принимает не она. И даже сами вот компании-селлеры, которые сейчас торгуют на Wildberries, не понимают, говорят, почему и Озон, и Wildberries продолжают торговать товарами двойного назначения. Почему они ставят под удар наши бизнесы, почему они это не выделят в отдельный какой-то блок, или вообще какое-нибудь там государство само это не поставляет там в зону войны, боевых действий, минуя Wildberries. По одной простой причине, что никакого частного бизнеса, частного независимого инвестора в Wildberries компании нет. То есть сказали, что надо торговать, поставлять, надо обеспечить фронт и продолжение войны. Соответственно, выбора не обеспечивать нет. Если Татьяна Ким взбунтуется и скажет, что она больше не будет продавать бронежилеты, системы сброса для боеприпасов, для беспилотников, она на следующий день уже не будет владельцем никаким Wildberries, ни номинальным, ни реальным, ни каким угодно. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения ситуация будет только ухудшаться, и под ударами будут находиться все больше складов Wildberries, распределительных центров Wildberries. Дальше там уже мы видим и Озон фигурирует, и другие, там Яндекс.Маркеты. То есть тут сейчас ударов становится только больше, убытков больше, и сотни-сотни тысяч предпринимателей, которые верили, что они стали удачными бизнесменами и в условиях санкций и войны смогут подняться, сейчас окажутся просто без денег, у разбитого корыта, и ни копейки помощи они от государства или от Татьяны Ким не получат.
3: Спасибо вам большое, Владислав. Экономист Владислав Жуковский был с нами в эфире и объяснял, как работает эффект домино в экономике России. С сайта Wildberries пропала вкладка «Товары для СВО», но все равно товары этой категории можно найти. Что вы думаете, вы делитесь в комментариях, и мы увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
5: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале 18 века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов.

0: не к Кремлю, к Западу, к самим себе.
1: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит, и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
2: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
3: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха. Когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно. Ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно. Потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы, приоритеты остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиции парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Все вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
2: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
3: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят. Исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит. Он же пообещал ее закончить, и наконец.
2: Жить нормально снова, как раньше.
3: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата. И вот у них есть вот эта вот операционная агентность. агентность изменений, то есть это быть политическими акторами.

0: них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
1: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
0: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом, через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: «Нет, ваши активы – это наши активы, мы вам дали подержать». И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура: мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
1: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку в бюджет?
0: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, как это фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Но, опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
2: настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
1: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь. Я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах выше этой суммы.
0: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, написано, но это как бы нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела, то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты, но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций, и мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и не подсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что за границей они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
1: Ушел за 100 долго, ушел на 100, несколько недель.
0: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
1: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно.
0: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать, не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной команды. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. Поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснялась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала ни эмиграцию, не планировала. И, ну, как бы всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война и как бы связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что мы, как бы, мы вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они как бы остались на месте. А на уровне ниже, ну, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Ну вот, как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
0: Ну, наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, ну, может быть, там, не знаю, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями, то есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. И они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров — согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, как бы вот, ну, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот. Поэтому, а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вот вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До, наверное, да, до того, как через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 22 года. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказал, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное – это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
2: Считай. считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода. 20 лет назад». С христианской точки зрения. Конец света.
10: Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане. И они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей. Те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
11: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства, вот, нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится в Священном Писании.
3: С христианской точки зрения «Конец света» подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

0: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную концу света. У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор, доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский и журналист, ведущий одной из христианских радиопрограмм Светлана Ростиславовна Осадчук. Конец света, которого пока еще нету, но для христиан конец света – это, по крайней мере, 3 или даже 4 главы в Новом Завете. Это проповеди Спасителя накануне его шествия на распятие. И поэтому, конечно, многие христиане, читая Евангелие, размышляя о Евангелии, не идут дальше на горной проповеди, застревают на заповеди, подставь щеку, и думают, это как это так? Но все-таки некоторые доходят и до скорого конца света. И тогда забывают насчет подставь щеку. И только держатся за щеки свои и говорят, ах, какие мы бедные, какие мы несчастные. Разве это свет? Смотрите, как нам достается. Итак, многие христиане ожидают активно конца света. Все наши сегодняшние гости – представители христианской конфессии адвентисты седьмого дня. Церковь адвентистов седьмого дня. Свое название она получила в середине 19-го столетия от слова «адвент». На латыни «адвентус» – это «пришествие». Буквально вот русская калька такая. У католиков адвентом называется пост, потому что это время подготовки к встрече со Спасителем. И вот адвентисты, за вами, друзья мои, слава, что вы ждете конца света более, чем другие христиане, что вы более думаете о признаках конца света, и есть вам поэтому что сказать. Наверное, тогда первый мой вопрос такой, и вы отвечаете на него, если можно, по очереди каждый, но кратко. Вот в Евангелии перечислено несколько признаков конца света. Какой из них кажется вам наиболее важным, актуальным на сегодняшний момент? Вот что из того, что вы видите в современной России, в современном мире, но прежде всего в России, указывает, на ваш взгляд, на то, что конец света не пустой звук? Слово прежде всего Светлане Осадчук. Добрый день, прошу вас.
1: Добрый день. По роду своей деятельности мне приходится практически каждый день делать программы о людях, которых мы принято называть незащищенными слоями населения. Скажем, мне каждый день приходится беседовать либо с родителями детей-инвалидов, либо с беспризорными детьми, либо с детьми, больными гемофилией. И каждый день приходится видеть, что на самом деле жизнь, она гораздо сложнее, гораздо тяжелее для большинства людей, чем кажется обычному человеку, который, скажем, ограничен общением там своими друзьями, своей семьей, вроде бы все неплохо. На самом деле, когда видишь, сколько горя и сколько страданий на сегодняшний день в мире, то кажется, что действительно, наверное, эти стенания, эти слезы, они уже дошли до Господа. И я думаю, что конец света в данном случае это не конец света, а восстановление какой-то справедливости, начало какой-то новой эры, где будет вот этого всего меньше. Потому что так долго продолжаться, мне кажется, не может.
0: Спасибо, говорила Светлана Садчук. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
2: Приветствую вас. Концы света уже объявлялись уже несколько раз в конце столетий, но в наше время основания очень серьезные. Но дело в том, что апокалипсис должен быть. Предполагают многие, что он начался с явления Девы Марии в 1917 году в Фатиме. Некоторые считают, что Первая мировая война 14-го года была началом. Но сколько продлится апокалипсис, никто не знает. Но что нам остается бедным христианам делать, такое есть выражение? Поступки, чтобы у нас были хорошие.
0: Спасибо, Георгий. Итак, действительно, мировые войны, болезни. О болезнях говорится в проповеди Спасителя о страшном суде. Но есть такая вещь, как болезнь эксперта. Милиционер во всех видит потенциальных преступников. Приведи любого, я боюсь, из нас к психиатру, он сразу найдет у нас какое-то заболевание психиатрическое, потому что он смотрит на мир через призму своей специальности. А историк, который не имеет много дела с больными, тяжело, но он все-таки скажет, что обилие больных в современном мире оно связано с прогрессом, оно связано с улучшением медицины. Вы же адвентисты, вы же энтузиасты медицины. Люди стали дольше жить. Раньше они просто не доживали до болезни Паркинсона. Умирали все в младенчестве, в первые дни, в первые недели жизни. Поэтому гемофилия, то, что человек с параличом врожденным все-таки продолжает жить, это скорее радость, это признаки просветления какие-то человечества. У неандертальцев, конечно, не было таких проблем. Все были накачанные, мускулистые, потому что все остальные помирали рано. Поэтому еще раз повторяю свой вопрос. Признаки конца в современном мире и, в частности, в современной России, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
3: Добрый день. Прежде чем подчеркнуть важность тех или иных признаков конца, я хотел бы обратить внимание на формулировку вопроса. Вы часто подчеркиваете это выражение «конец света». Вот что интересно, в Евангелии и вообще в Библии нет этого выражения. Мы, как адвентисты седьмого дня, верим во второе пришествие Иисуса Христа. Мы верим в кончину века. Это действительно библейское изречение. Но мы понимаем о кончине греховного существования человечества. Мы не говорим о конце света в целом. Конец света – это все. Это конец, это тупик, это никакой надежды для человечества. Мы подчеркиваем окончание греховного существования человечества. Если говорить о признаках, вот я хочу вернуться к болезням. Я врач по своему первому образованию. И когда я заканчивал медицинский институт в 1978 году, мы, студенты, вообще не слышали, скажем, о проблеме ВИЧ-инфекции, о СПИДе, которая болезнь, которая сегодня приобретает пандемический характер. Это заболевание глобального масштаба. И помимо СПИДа мы можем говорить о других заболеваниях, которые медики называют болезнями цивилизации, болезнями века. Вот о том, чего раньше вообще не было. Поэтому это глобализация тех или иных знаков или знамений, или признаков, о котором говорил Христос в своей знаменательной проповеди, глобализация и является как бы показателем приближающегося конца.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
4: вас. Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, господа адвентисты седьмого дня. С почтением отношусь, потому что вот одна из ветвей, наверное, наиболее мне близких в христианстве. Значит, вопрос у меня вот какой, точнее, вопросов два. Первое, по поводу концепции страшного суда. Вот как вы это для себя можете определить? Были теории предопределения, да, где каждому уготовано место в аду или в раю? Мне больше по душе, что спасутся все, вне зависимости от греховности, от покаяния. Извините, это ересь, Яков Гаврилович, я понимаю. Но тем не менее, вот милосердие христианства в корне я вижу именно так. То, что спасутся все, то, что здесь мы пребываем, так сказать, в адовой форме, и посему, значит... Но вот все-таки по поводу страшного суда. Обычно буддисты определяют нирвану через «не». Это «не», «не то», «не это», «не это». Вот страшный суд обычно в христианстве определяется очень примитивно, с котлами, там, с чертями и так дальше. А рай, ну, я не знаю, как рай, с райскими кущами, с плодами райскими. Вот у адвентистов есть свое видение страшного суда, и как этот суд, вот, можно, так сказать, перевести на наш язык, на земной?
0: Спасибо, Александр. Итак, наши сегодняшние гости уже отметили, что конец света – это вовсе не конец света, а это начало света и конец всяческих безобразий, которые только застят свет. И все-таки для многих христианских мистиков вечная жизнь, Царство Божие, сама суть Евангелия – это благая весть о том, что Царство Божие приблизилось. То есть, как будто бы вот, действительно оно уже напирает в дверь, и уже контуры вот так вот видны. Вот, значит, это будущее уже, можно его осязать или нет? И в чем тогда вот эти признаки осязаемости того, что приблизился конец и близок новый век? Говорит пастор, доктор богословия Ростислав Волкославский.
5: Здравствуйте, я хочу ответить молодому человеку, надеюсь, молодому человеку по голосу, значит, в отношении страшного суда. Так, это распространенное выражение «страшный суд». Но в Священном Писании больше говорится о праведном суде, о святом суде Божьем. Праведный суд Божий. Вот, я бы не сказал, что он страшный для всего будущего человечества. Он страшный для носителей зла, притом закоренелых носителей зла, которые не хотят раскаиваться и так дальше. Бог положит конец всякому беззаконию в этом мире. А суд этот праведен, и он, как говорит Священное Писание в том же Откровении, в Апокалипсисе, говорит, что народы прославят Господа, ибо открылись суды Твои, Господи. То есть то, как Бог будет судить всю историю человечества, всех жителей Земли, это покажет бесконечную справедливость Божью, бесконечную премудрость Божью и бесконечную благость Божью в конечном счете. Да, кто не раскаялся, Священное Писание говорит, тот не наследует жизни вечной, он получит заслуженное наказание. Второе пришествие Христа, оно не является угрозой человечеству как таковому. Я бы сказал наоборот. Второе пришествие Христа — это надежда для человечества, достигшего таких ужасных тупиков и политических, экономических, экологических и так дальше, кризисов, которые каждый день умножаются. И уже разрешить их на уровне человеческих возможностей. Эти кризисы невозможно. Становится все более и более очевидным, что нужен Спаситель сверхъестественный, грядущий с небес. Вот второе пришествие и есть помощь человечеству, зашедшему в тупик.
6: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
7: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71,24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
8: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
6: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях сегодня адвентисты, ректор Заокского института Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. Итак, звонок из Москвы. Алексей, добрый день, прошу вас.
9: Добрый день. У меня такой вопрос. Дело в том, что вот насчет христианства. Ведь, собственно говоря, христианство после того, как Иисус покинул нас всех, оно же было жутко извращено. Во-первых, оно сразу разделилось на две сначала большущие секты, из которых потом возникло православие и католичество. Потом появились протестанты. И вдобавок ко всему, ведь Иисус учил добру, учил нежности, справедливости. И, собственно говоря, кто учил католиков инквизиции, супремативному суду, кто учил православных расколу и погромам?
6: Спасибо, Алексей. Давайте за католиков мы как-нибудь поговорим с католиками, за православных с православными. Адвентистам легче. За вами, кажется, никаких таких грехов-то серьезных нету, кроме хорошей стоматологии и прочих прелестей здравоохранения. И все-таки, ведь и вы, адвентисты, как движение, во многом строили свое созидание, во всяком случае, в начале, на обличениях католичества. Вот римский папа, антихрист, который гнал святых христовых и в 15 веке, и в 16 истреблял. Многие адвентистские теологи считают, что когда Наполеон взял в плен Папу Римского, то это вот, значит, зверя Антихриста, католическую церковь, ее поразили, нанесли рану. А когда в 1929 году Папа заключил договор с Муссолини, латеранские соглашения, то эта рана исцелела. Все прямо по апокалипсису и происходит, значит, и остальное скоро произойдет. А я все-таки спрошу нашу сегодняшнюю гостью, Светлану Осадчук, которая так по-доброму отозвалась о больных. Но вот сейчас Святейший Отец, римский Папа, находится в больнице, чувствует себя очень плохо. И вы все-таки скажете, что католическая церковь субботу не соблюдает, святых гнала, и само ее существование – это существование антихристовой организации и признак тоже тупика, в котором мы оказались.
1: Вы хотите мое личное мнение?
6: Если ваше личное мнение не совпадает с мнением адвентизма, то давайте сперва одно, потом другое.
1: Мое личное мнение – это то, что в католической церкви, наверное, самое большое количество детей Божьих, если можно так выразиться, хотя бы потому, что по численности это самая многочисленная церковь в мире. Следовательно, там больше всего христиан, настоящих христиан. Потому что, когда вот этот самый момент настанет критически, которого мы ожидаем, когда придется дать ответ перед Богом, то главный вопрос, который там будет нам задан, это что вы делали, живя на этой земле? Посещали ли вы больных, посещали ли вы заключенных, что именно конкретно вы сделали. И по этому признаку, именно по этому признаку, как мы относились к своим ближним, мы будем разделены в результате на две стороны, правую и левую сторону. То есть я думаю, что представителей католической церкви будет огромнейшее количество, поскольку у них очень развита вот эта сторона деятельности. Там мы знаем, что делает Каритас и все. И я думаю, что среди них будет огромнейшее количество людей спасенных. И я думаю, что мы будем все рядом, те, кто так верили и так жили. А если вы хотите какие-то такие догматические моменты, спросите, может быть, у специалистов.
6: Спасибо, но сперва у нас есть звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
10: Ну, я хотел вам немножко возразить, во-первых, когда вы проводили рассуждение о возрасте жизни нашей. Дело в том, что христианство в своем учении никогда не ставило заботу о длительности жизни, и особенно в своей части в православии. Поэтому эти рассуждения здесь неуместны. И второе, вот в отношении сроков и признаков конца света. Ведь до второго пришествия Христа вначале должен Антихрист прийти. А признак прихода Антихриста один, очень ясно прописан в христианстве и у мусульман, и у православных, и у католиков. Это восстановление третьего храма Иерусалимского. Поэтому сегодня говорить, может быть, еще преждевременно. Эти признаки все совпадут, и экологические, и климатологические. Но самый главный, последний признак – это восстановление храма. Будем ждать этого. Всего наилучшего.
6: Спасибо, Юрий. Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане. И они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей. Те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы священной в Иерусалиме оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
5: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства. Вот нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится в Священном Писании. Что касается личностей отдельных пап, мы не вправе того или другого человека причислять к антихристу, потому что Бог видит сердце человека. Я никогда не открою свои уста, чтобы сказать, что современный папа – это антихрист. Он человек, он христианин и так дальше. Другое дело, система, которая веками существовала, она получить должна историческую оценку. Эта историческая оценка совпадает.
6: Спасибо. Давайте прервемся. Слово. У нас звонок из Москвы. Леонид Владимирович. Добрый день, прошу вас.
11: Добрый день, спасибо. Владимир Соловьев однажды сказал, что все деяния человеческие не для того, чтобы сделать рай на земле, а чтобы ада не было. Вот это нравственная позиция. А чтобы не было ада, свет должен быть в душе каждого. И конец света наступит, если свет в душе погаснет. Это мое глубочайшее убеждение. И поэтому я воспринимаю словосочетание «конец света» как гибель души в человеке. А если свет в душе, то и конца света такого не будет.
6: Спасибо, Леонид Владимирович. И все-таки тогда давайте вернемся к вопросу нашего слушателя. Храм Соломонов буквально должен быть восстановлен или нет, говорит Ростислав Волкославский.
5: Мы понимаем, что такой храм восстановлен никогда не будет, потому что он, храм, который был однажды на земле, он исчерпал свое и богословское назначение, и историческую свою сущность. Потому что храм Соломона, он имел определенное время, были 70 седмин определены, или 490 лет. Последний раз Господь через пророков определил для существования храма и иудейского, так сказать, государства, и, будем говорить, как богоизбранного народа.
6: Давайте сейчас мы прервемся, потому что, да, вот эти слова Спасителя о том, что храм будет разрушен, он запустеет, и вместо него воскреснет новый храм, тело самого Христа, да, они прозвучали. Но дальше-то что? Все-таки в современном нашем мире какие явления позитивные, а какие негативные? А иногда, может быть, это и совпадает-то с христианской точки зрения.

0: В эфире архивный проект. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Конец света.
1: Обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И, по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, молчит, не идет, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такой ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видимо, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
2: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха.
0: С христианской точки зрения «Конец света» подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную страшному суду, концу света и попытке определить его время. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях адвентисты, ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. И в первой половине нашей передачи, естественно, мы уперлись в вопрос о том, как понимает христианин Слово Божие, буквально или не всегда. Вот сказано о неделях, о седминах в старом славянском переводе Библии, которым пророк Даниил измеряет время. Это буквально или седмина, неделя, это может быть эпоха? Ведь в греческом оригинале Нового Завета говорится не о веке, как о столетии, а говорится эон, то есть эпоха, которая может длиться и несколько веков. Храм Соломона будет восстановлен, говорили многие мистики, и это признак конца, потому что он не должен быть восстановлен, поэтому Антихрист будет пытаться его восстановить. У Владимира Соловьева в его краткой повести об Антихристе Антихрист как раз пытается восстановить храм, а там все время землетрясения, взрывы, и так ему это и не удается. Многие люди относятся вообще к современной цивилизации как к попытке построить такой вот храм земной гордыни, земного властолюбия, новый Вавилон. И адвентисты любят припоминать Вавилон, что это все может и может повториться. И то, что светский неверующий человек считает, что это неплохо, ну, телевизор, возможность сесть на сверхзвуковой самолет и за несколько часов оказаться на другой стороне земного шара. А это признаки конца света, время убыстряется. Видите, новые болезни появились. Значит, действительно, пора готовиться к концу. А как тогда встает вопрос? Зачем адвентисты разворачивают сеть больниц, поликлиник, так заботиться о своем здоровье, если завтра конец, если завтра в поход? Говорит Евгений Владимирович Зайцев.
1: Да, мы, как церковь, ожидающая второго пришествия Иисуса Христа и проповедующая об этом уже самим своим названием, в то же самое время очень много внимания уделяем земному, если можно так сказать. Почему? Да потому что в преддверии этого события, как последователи Иисуса Христа, мы должны являть добро, являть мир, любовь, милосердие, сострадание. И я хотел бы обратить внимание на то, что после того, как Иисус Христос ответил ученикам своим на вопрос «Скажи нам, когда это будет?», и когда он перечислил целый ряд знамений или признаков приближающегося конца, он рассказывает несколько притч. И среди этих притч есть известная притча о талантах. В этой притче Иисус Христос как раз-таки и показывает, чем должен заниматься человек, ожидающий возвращения своего господина. Он должен трудиться, он должен решать какие-то земные дела для того, чтобы приумножить то, что ему дано. Поэтому мы, как верующие, ожидающие второго пришествия Иисуса Христа, не сидим, сложа руки, и не занимаемся только тем, что говорим об этом постоянно. Мы пытаемся вложить в дело те таланты, дарования, которые Господь дал каждому из нас, верующему христианину, чтобы облегчить существование человека на этой грешной земле, чтобы помочь людям обрести надежду, мир в своем сердце и смотреть в будущее без страха, а вот с этим христианским оптимизмом, ожидая именно возвращения Христа, а не страшного суда.
0: Говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга. Валий, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. У меня вопрос к организаторам сегодняшней передачи. Радио «Свобода» характерно стремление к объективному освещению событий и обсуждаемых вопросов. Так вот, у меня такой вопрос. Почему же, когда Радио «Свобода» обсуждает такие вопросы, как сегодняшний вопрос и подобные религиозные вопросы, к обсуждению не привлекаются представители науки и научного подхода? Я не раз слушал с религиозной точки зрения и не раз не участвовали в этих передачах ученые.
0: Спасибо. Все передачи прослушать технически, я думаю, невозможно. А на самом деле именно в нашей передаче с христианской точки зрения участвовали ученые, в том числе неверующие ученые, сошлись хотя бы на академика Виталия Лазаревича Гинзбурга, который уж такой ученый, что по сравнению с ним многие другие ученые просто неучи.

0: их так слегка сдерживал. Сегодня в России последние 15 лет, вот как пошла религиозная свобода, у людей отношение к концу света стало отчетливее, и в основном оно негативное. Вот перепись, это признак конца света, антихрист хочет всех сосчитать. Вот ИНН, вот невидимые отметки будут на лоб ставить, это все тоже признаки конца света, давайте выступим против. Друзья мои, так если это признаки конца света, надо говорить, скорее ИНН, скорее паспорт, скорее невидимая печать, потому что скорее должен быть конец света, не надо его затягивать. Вот, опять же, тогда вопрос нашей сегодняшней гости Светлане Осадчук. Вы лично как апостолы, чтобы поскорее, или как все, чтобы чуть-чуть здесь попрыгать, а конец света может подождать?
1: Вы знаете, когда я училась в школе, то очень хотела, чтобы было все скорее, потому что я была единственной девочкой в классе, которая верила в Бога. Все остальные 30 человек надо мной смеялись под руководством учительницы. И, конечно, тогда мне очень хотелось восстановления справедливости. Мне хотелось, чтобы весь класс понял, в конце концов, что я не просто не в курсе последних достижений науки, не просто я невежественная девочка, а что на самом деле я гораздо больше их всех понимаю в жизни, несмотря на то, что мне 8 лет. Когда, ну, я не хочу говорить, сколько мне сейчас лет, но на самом деле, да, немножко с возрастом меняется к этому отношение. А вообще, на заре христианства тоже люди сильнее этого хотели. То есть, если первый век христианства, там и в посланиях Павла там кругом, что хотят люди, они говорят, что все это скоро будет, и вроде бы очень этого хотят. Сейчас человечество стало старше и как бы наоборот хочет это отодвинуть, не хочет об этом говорить и думать. Вообще, на сегодняшний день мне такое ощущение, что это стало дурным тоном в христианстве. Если христианство, то действительно поговорим лучше о смирении, о доброте, как и я, в общем-то, первое свое, что я сказала именно с этой точки зрения. Но на самом деле это вопрос, может быть, даже о смысле вообще. Имеет ли человеческая история, это стихийный процесс, или она имеет начало, имеет конец, и какую-то цель, или это все бессмысленно? Если не думать о том, что этот мир, эта история в конце концов придет к какому-то концу, то получается, что вообще теряется всякий смысл. Другой вопрос, хотеть ли этого или не хотеть. Да, когда я думаю о том, что мне неплохо живется, что у меня интересная работа, у меня прекрасные дети, прекрасный муж, мне, в общем-то, все устраивает. Но когда я думаю о том, что где-то все-таки проливается детская слезинка, что большинству людей все-таки гораздо хуже, чем мне, то я согласна пожертвовать своим благополучием, и я согласна, чтобы все пришло к концу. Не потому, что я ненавижу этот мир, а потому, что я думаю, что это справедливо и логично, что должен быть какой-то смысл в истории, и этот смысл может быть только тогда выявлен, прочувствован, когда Бог вмешается в историю. И я думаю, что ради вот этого всего я не против, чтобы это случилось.
0: Говорила Светлана Осадчук. У нас есть звонок из Петропавловска. Петр Дмитриевич, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте, люди добрые. Вы позволите мне так называть вас, Яков Григорьевич? То, что вы люди добрые, у меня нет никаких сомнений. Ведь даже делающие зло в конечном итоге, помимо своей воли, делают добро. Я не согласен, что идея Соломонова храма изжила себя. Во-первых, храм не может быть уничтожен изначально, потому что создан он волею Господа Бога нашего, а все, что нас окружает, это проекция того, о чем мы думаем. Для иллюстрации того, что я сказал, представим себе свечу в темной комнате. Она дает достаточно яркий свет для того, чтобы даже читать. Но эта же свеча на солнечном свету сама дает тень. Поэтому прибыль можно получить только эксплуатируя и насаждая пороки. Делая добрые дела, прибыли не получишь. Поэтому, делая добрые дела, мы тем самым возрождаем идею храма Соломона. Ведь это же и земля, и звезды, и все, что нас окружает. Ведь правда?
0: Спасибо, Петр Дмитриевич. Правда ли это? Напомню, что свеча в комнате может и не давать света, если она потушена. И многие свечи нуждаются еще в том, чтобы их зажгли. действительно ли наши добрые дела созидают некий храм. Это, между прочим, позиция, прямо скажем, такая масонская. Русскому человеку лучше всего знакомы по «Войне и миру», что давайте делать добрые дела, добрые люди будут объединяться, и таким образом...

0: образом что? Построим счастье на земле? Сделаем приход Спасителя ненужным? Предотвратим наступление другой эпохи? И в том, что говорила Светлана, есть ведь этот мотив, что хорошо бы конец света для других. Вот там больные дети, там что-то такое. А у меня в семье все хорошо, поэтому в этом отношении Христос может и подождать. Между тем, я боюсь, что богословие многих христианских направлений говорит, в семье-то, может быть, оно кажется все хорошо, там и дети, и все, а все-таки и в самом сердце человеческого бытия, то есть именно в семье, там, где, казалось бы, опора, фундамент личности, созревающий, созревший, но и там все-таки таится зло и тьма. И Христос нужен не только для больных, но и для здоровых, не только для тех, у кого нет семьи, но и для тех, у кого семья есть. Тогда я, может быть, переадресую вопрос тот же. Вот как вы хотите конца ли света, или предпочтете его только в качестве восстановления справедливости? А если так по-земному все наладим, то можно и без него, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
1: Я думаю, что вряд ли мы сами своими силами сможем решить те проблемы, с которыми сталкивается человечество каждодневно. Мы, прежде всего, должны говорить о глобальных, экзистенциальных проблемах существования человечества в целом. Это временность, это тупиковость, это отсутствие смысла, если все заканчивается смертью.
0: Не противоречите ли вы себе? Вы говорили раньше о добрых делах, о талантах, которые надо реализовать, а теперь вдруг раз, оказывается, дело не в этом.
1: Нет, я не противоречу себе. Я просто показал то, что Иисус Христос заповедал нам, живя здесь, на этой грешной земле, в преддверии Его возвращения на эту землю, делать и как поступать. Мы должны отражать Его святой образ, Его отношение к человеку, Его любовь. Но в то же самое время это не означает то, что мы полагаемся на то, что своими добрыми делами мы решим все свои проблемы здесь, на земле.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир.
2: Ну, давайте опять это... Лучше, конечно, научную основу все поставим. В том году шведский ученый, наблюдавший за Солнцем, предсказывает, что оно распухает, скоро оно взорвется. И чем это все объяснить? Религии никакой, ни христианской никакой.
0: Спасибо, Владимир. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы», программу с христианской точки зрения, посвященную признакам конца света. У нас в гостях Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, Светлана Осадчук. И обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И... по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, молчит, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такую ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видим, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
3: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха. Конец не мог бы быть и другим, потому что умножается, бесконечно умножается беззаконие в мире. Эскалация беззаконий – это не что-то такое совсем непонятное. Это все статистические центры говорят об этом, умножении преступности и так дальше. Поэтому вот возьмите конец прошлого года, значит, цунами. Один день. Следующий день. Передали о том, что обнаружено страшный выплеск энергии в космосе, в одной из галактик, и что это недалеко от Земли, всего-навсего 30 миллионов световых лет. Ну, я насчет этих миллионов просто передаю то, что говорят ученые, что это было настолько опасно, что если бы этот пучок энергии прошел в Землю, или планета оказалась в сфере этого, то все бы на свете погибло. Но вот и не погибло. Почему? Опять случайность? Нет. А потому что Бог еще сдерживает эти признаки. Но они тоже на месте, они свидетельствуют о том, что приближается вот этот вселенский кризис, и человек должен быть морально готов к этому.
0: Спасибо, говорил Ростислав Волкославский. У нас звонок из Москвы. Владимир Алексеевич. Добрый день, прошу.
4: Добрый день, я приветствую вас. Это Владимир Волк. Я хотел бы поделиться своими, так сказать, соображениями. Я давно пришел к выводу, что конец света – это прежде всего конец наших добрых дел. Конец мы делаем сами, приближаем сами. И Творец может в одно мгновение остановить пульс нашей жизни, когда в греховности опустимся до наинижайшей гадости. И в свое время я сам себе проиллюстрировал стихотворно наши плохие дела. Например, войны. И зачем стреляют люди, нарушая тишину, превращая мир в войну? Им бы слышать звуки сфер, но искушает Люцифер. Или далее вот наша греховность. Вот тело без ума и без души, а вот душа и ум без плоти, извечны в суетной заботе, живя неправедно грешим. Или мы не соблюдаем заповеди библейские, например, Господь Творец наш и Отец, помощник первый нам, а стадо темное овец толпится к колдунам.
0: Владимир Алексеевич, давайте прервем сейчас поэзию и дадим слово прозаикам, потому что все-таки мы договорились. Конец света, на самом деле, начало света. То, что конец света для материалиста, для неверующего человека, для христианина – начало света. Тогда почему так жмутся по стеночке? Почему так боятся? Современный неверующий человек не боится, что где-то взорвался протуберанец, где-то черная дыра. Он читает научные сообщения спокойно, как ни странно. И вот если к нему приходит благодать, то она вселяет в него, с одной стороны, веру, а с другой стороны, он начинает на все как-то очень нервно реагировать. Он все нагружает дополнительным смыслом. У него заболел зуб, это значит, не просто у него заболел зуб, надо идти к зубному, а это еще вот Господь его, может быть, за грехи покарал, может быть, это что-то чудесное. Тогда все-таки мой вопрос тому из наших сегодняшних гостей, адвентистов, который еще и медик по образованию. Все-таки не кажется ли вам, что некорректно нагружать обычные события, обычной земной жизни, обычные научные открытия вот таким вот религиозным смыслом? Не стоит ли ограничить ожидание второго пришествия только религиозной жизнью, только мистической частью, а то, что происходит в политике, в науке, в культуре, просто принимать как данность и искать Христа там, где прежде всего молитва, церковь, дух, а не там, где материя, говорит Евгений Зайцев.
1: Наверное, вы правы. После вот уже 2000 лет существования христианской церкви и многочисленных попыток назначить дату второго пришествия Иисуса Христа, наверное, мы должны еще раз вот осмыслить слова Господа Иисуса Христа, подчеркнутые им неоднократно в своем ответе ученикам. Скажи нам, когда это будет? Он три раза, может быть, даже и четыре, почему, что не знаете ни дня, ни часа. И мы, как Церковь Адвентистов Седьмого Дня, которая вышла из движения в Соединенных Штатах Америки, основанного на очередной попытке назначения даты, сегодня убеждены в том, что это, как сказал Христос, не наше дело знать времена и сроки. Поэтому я хотел бы вот вернуться к той мысли, которая была высказана мною ранее, что мы живем в состоянии ожидания второго пришествия Иисуса Христа по слову Ему, но мы не пытаемся ускорить это, мы не пытаемся спекулировать на каких-то исторических фактах, политических фактах, экономических, а мы призваны к тому, чтобы отражать любовь Божию, нести добро людям и тем самым вселять в их сердца мир, радость и надежду на лучшее. А это лучшее, оно, конечно, оно не нами, людьми, готовится здесь, на земле, а это лучшее уготовано нам, Творцом нашим, Спасителем.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок с мобильного телефона. Добрый день, прошу вас.
5: Добрый день, друзья. Это Владимир, как всегда, в пути. Я хотел бы разочаровать тех, кто говорит, что земля не сгорит и дела не сгорят. Дела сгорят, и земля сгорит. И будет новая земля и новое творение. Но я хочу вам прочесть из 13 главы Откровений, 18 стих. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ибо сие число человеческое, число его 666. Цифра 6 – это цифра вавилонская. И единственное государство, которое возникало дважды, это был Вавилон. Первый раз он 600 лет существовал, второй раз вот 60 Навуходоносор. И последнее Вавилонское царство, это число 6, это как раз Месопотамия, Эдемский сад, где сейчас Ирак и Иран. Вот еще имеющий уши, да, слышит и делает для себя выводы.
0: Спасибо, Владимир Николаевич. Итак, еще одна современная война ложится козырной картой на стол тех, кто ожидает скорое второе пришествие. Согласятся ли наши сегодняшние гости, что какая-либо из ведущихся сегодня на земле войн действительно может на это указывать? Да, кстати, дорогие друзья, вот вы упомянули свое американское это происхождение, а ведь для многих русских православных сама Америка и то, что нас с собой несет, технократия, техническая цивилизация, попытка такого мирового господства, это тоже все признаки. Это ведь антихристовы, значит, не получается ли парадокс, что вы порождены именно тем, что приближает конец, говорит пастор Ростислав Волкославский.
3: Мы понимаем на основании Откровения 13 главы, что действительно последний период всемирной истории будет всемирная диктатура. Вот, и несмотря на то, что мы, адвентисты, организованно начали свое движение в XIX веке из Соединенных Штатов, мы не являемся адептами американизма. Более того, мы совершенно однозначно указываем, что в 13 главе двурогий зверь – это и есть то мировое последнее господство, которое сегодня пытается прибрать своим рукам Америка. Мы не проамериканского направления. Мы, более того, наша литература совершенно четко определяет, например, книга «Великая борьба» о том, что Америка будет последним деспотом в этом плане. Потому что нужно смотреть на это дело не просто вот хороша Америка или плохая Америка. Дело в том, что человечество в целом начинает всегда хорошо, а заканчивает любую великую идею или великое начинание за упокой.
0: Спасибо, говорил пастор Ростислав Волкославский. Я напомню старую латинскую поговорку: «Кто предупрежден, тот вооружен». Когда Спаситель говорит о конце света, он все-таки рассчитывает на обратную связь. И человек свободен предотвратить, по крайней мере, на указанном направлении – возможное второе пришествие, возможный суд. Если он исправится, если он покается. А такой шанс есть у любой страны и, что еще важнее, у любого человека на этой планете. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Автор и ведущий Яков Кротов. У нас в гостях сегодня были адвентисты. Всего вам доброго.
6: «Радио Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают Спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить Спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище. Там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Летит.
1: Летит и опять на склад Wildberries. Третий раз за две недели.
2: Можно только поприветствовать.
1: Маркетплейсы просят помощи от государства, но государство все еще в раздумьях. Это карта ударов по логистическим центрам Wildberries. За месяц украинских атак пострадали более десятка самых крупных складов компании. Продавцы маркетплейса оценивают свои потери в 600-800 миллиардов рублей. Wildberries говорит, что компания еще считает убытки. Статистику на днях пополнила Ассоциация книгоиздателей России. По их данным, на складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг. Среди них «Новая конституция» и творчество Захара Прилепина с Маргаритой Симоньян. Эта потеря вас вряд ли напугает. Но в ударах по логистике Wildberries страшны не цифры, а тренд. Ведь компания плотно встроена в государственные экономические цепочки. Могут ли проблемы крупнейшего маркетплейса страны запустить эффект домино в экономике? Разбираемся сегодня в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
3: Атаки на инфраструктуру Wildberries продолжаются около месяца. За это время ВСУ повредили или полностью уничтожили более 20 складов и других логистических объектов компании в разных регионах России. Украинское руководство утверждает, что на складах компании хранят товары, которые используются российской армией на фронте.
4: Wildberries – это прежде всего платформа снабжения, это интендант этой войны. Удары будут продолжаться до тех пор, пока компания не утратит возможность быстро восстанавливаться. Оказалось, что это очень чувствительный индикатор уровня комфорта огромной массы населения России, людей, которые считают, что действия страны-агрессора их совершенно не затрагивают.
3: В Кремле отрицают, что логистика маркетплейса используется для военных нужд. Удары по Wildberries российские власти называют атаками на гражданские объекты. Тем не менее, некоторые российские СМИ подтверждают, что на Wildberries действительно можно купить товары, непосредственно связанные с беспилотными системами, в частности комплектующие, а также средства защиты, как, например, пленки и сетки, которые помогают скрыться от дронов и тепловизоров. Но уже скоро эти товары с Wildberries могут исчезнуть. Российский центр беспилотных систем и технологий еще в начале 2025 года создал специализированный маркетплейс «Рой Маркет», своего рода онлайн-военторг. Там можно свободно купить комплектующие для беспилотников, оптоволоконные катушки, антенны, зарядные устройства, средства защиты и тому подобное. Коммерсант пишет, в начале августа на фоне интенсивных ударов по Wildberries «Рой Маркет» запустил полноценную самостоятельную платформу и объявил о намерении активно привлекать производителей и продавцов, до сих пор сотрудничавших с Wildberries и Озон, еще одним крупным российским маркетплейсом. Некоторые наблюдатели сочли эту меру попыткой разделить склады российских маркетплейсов на военные и гражданские. Атаки на логистику Wildberries нанесли компании многомиллиардный ущерб, по разным оценкам от 600 до 800 миллиардов рублей, то есть от 7 до почти 10 миллиардов долларов США. Потенциальные потери предпринимателей, продающих свои товары на Wildberries, могут достигать порядка 6 миллиардов долларов. Глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках «АПТЭП» Маргарита Евстигнеева оценивает потери продавцов еще выше – 600-700 миллиардов рублей, но с учетом упущенной выгоды, пишет Forbes. В сумме с убытками Wildberries ущерб может достигать почти 1 триллиона рублей. Руководство компании обещает помочь восстановить ущерб.
5: Никогда вас не подводили и всегда находили решение любой проблемы. И я не вижу причин, почему текущая ситуация должна стать исключением.
3: И тем не менее, помощь оказывается с оговоркой. Компания признает атаки беспилотников обстоятельствами непреодолимой силы, за которые не несет ответственности и, соответственно, не обязана автоматически возмещать стоимость уничтоженного товара. По такой же схеме работают и страховые компании, которые не покрывают риски атак со стороны беспилотников. Соответственно, меры помощи пострадавшим продавцам скорее носят характер добровольной поддержки со стороны Wildberries. В частности, продавцам были предложены скидки за использование складов, отсрочки платежей и льготные кредиты. Вместе с тем, в компании заявляют, что выплатили компенсации части продавцов, правда, точную сумму не называют. Известно ли, что по состоянию на начало августа помощь того или иного вида получили примерно 97 тысяч продавцов. Всего, по оценке